действительно про авторадио. Мы на постоянном движении. Движение наше только вперед. Конечно, вместе с вами, дорогие мои. У микрофона Олег Пивунов. Прекрасной музыкой продолжаю вас радовать, делать приемники громче и наслаждаемся вместе этим часом, этой осенью и этой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

Желаю, чтобы в ваших глазах горели искорки, друзья. И радость жизни не покидала вас. Да, в этот час с вами по-прежнему Авторадио с прекрасной музыкой. У микрофона Олег Пивунов. Всем и каждому желаю хорошего настроения. Надеюсь, что оно именно такое. Ну и делитесь им, естественно, если встречаете на своем пути других людей. Дарите им, друзья, тепло и радость.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

0: возрасте есть своя прелесть, но, как известно, любви покорны возрасты все, точно так же, как и каждому практически, начиная с 18 лет, открыта игра «Много денег, друзья», в которой вы можете поучаствовать и исполнить свою заветную мечту, а также выиграть неплохие суммы денег. Все подробности найдете на авторадио.ру, на странице нашей игры. Но самое главное, нужно будет поменять гудки в мобильном телефоне и рассказать любимому авторадио, о чем вы мечтаете. Поверьте, мечты сбываются. Олег Пивунов у микрофона. Всем хорошего часа и приятного настроения.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44 82 81.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Da!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Здравствуйте всем, это Авторадио, и кто этот час вместе с нами встречает, тому обязательно сегодня повезет. Да, вот таков закон. Зовут меня Олег Пивунов, здравствуйте, дорогие мои. Делаем приемники чуть громче и заряжаемся на новые свершения. Всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно!
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
6: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей. А при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России. Минская, 61А. С 10 до 19.00.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеете противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
1: Музыка

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb/ORN/24770/047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Jetour представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: «Игроки по правилам». Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки. И, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
3: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись. Аксар.ру. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
5: Вольск, Коммунистическая, 19А.
4: Телефон 8-937-266-55-00.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
7: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
4: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
5: Водить научите?
6: Юра Борисов.
7: Иван Янковский.
4: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. В кино с 8 октября.
10: 12+.
11: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Кубринске и Ярославской области восстановлено электроснабжение после пожара на заводе. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В селе Кубринска в Переславль-Залесском округе полностью восстановили подачу электричества, нарушенную из-за пожара на предприятии по производству пиротехники. Об этом сообщают Вести со ссылкой на оперативные службы. Возгорание произошло накануне вечером. Погибли 14 человек. Еще одна женщина пострадала. Повреждения получили 9 многоквартирных домов, расположенных рядом с заводом. Пожар полностью ликвидирован. Спасатели продолжают разбирать завалы. В Переславль-Залесском округе введен режим чрезвычайной ситуации. 30 сентября в Ярославской области объявлено днем траура.
0: Про происшествие.
2: В Петропавловске-Камчатском полностью ликвидировали пожар в здании рынка на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС. По уточненным данным, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожарная сигнализация сработала вовремя. Люди успели покинуть здание. С огнем боролись около 40 спасателей и 11 единиц техники. Предварительные причины пожара называют неисправность электрооборудования или электросети. Обстоятельства происшествия выясняют Следственный комитет и прокуратура.
0: Про армию.
2: Владимир Путин накануне подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Теперь общая численность вооруженных сил составляет 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 военнослужащие. По сравнению с предыдущим указом, количество военных увеличено на 15 500 человек. Правительству поручено предусмотреть необходимые средства в федеральном бюджете.
0: Про мошенников.
2: Аферисты начали создавать поддельные чаты соседей в мессенджерах. Об этом сообщают «Известия». Злоумышленники добавляют человека в группу якобы для перерасчета коммунальных платежей. Остальные участники, представляющиеся соседями, на самом деле оказываются подставными аккаунтами. Затем жертву просят перейти в специальный бот и сообщить код подтверждения. Так мошенники получают доступ к личным аккаунтам, после чего могут убеждать человека перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Эксперты рекомендуют не передавать коды из СМС и ограничить возможность добавления в группы посторонними.
0: Про людей.
2: Каждый шестой опрошенный россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Еще около трети выделяют на питомца примерно столько же, сколько на собственные нужды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Главная статья расходов – питание. На корм владельцы в среднем тратят 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в перерасчете на год уходит на ветеринарные услуги и лекарства. Уход за домашним животным обходится в среднем в 2200 рублей, а игрушки и аксессуары еще в 1000 с небольшим. При этом 61% опрошенных готовы сократить расходы на собственное здоровье, но не откладывать необходимое лечение питомца. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы, в среднем почти 15 тысяч рублей ежемесячно. Официальный курс доллара 84 рубля 41 копейка. Курс европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Влад, чтобы утро было добрым, нужно выспаться. Мы с этим не согласны, чтобы утро было добрым. Нужно просто включить правильную компанию, сделать приемник авторадио погромче, и тогда все сразу автоматически наладится. И я думаю, что это абсолютно верно. Так говорят ученые. Вы, конечно, не найдете этой информации, но просто поверьте.
1: Но они нам на ушко шепнули.
0: Да. Это драйв-шоу «Поехали», друзья, в эфире Авторадио. Двойная порция эспрессо прямо сейчас в эфире вам будет доступна. Здесь человек, который говорит больше, чем навигатор, Иван Броневой.
1: Всем здравствуйте. Человек, которого скоро, я уверен, наградят медалью за взятие вашего утра под свой тотальный контроль, Денис Курочкин.
0: Да, привет. Не обещаем, ребята, что сегодня будет жарко, я имею в виду на улице, и, возможно, не обещаем, что сегодня выдадут премию, но то, что вы получите порцию классного настроения, контента, музыки и подарков, это гарантированно. Так что подключайтесь, сделайте громче. Сейчас, как всегда, традиционно послушаем песенку, проснемся под нее, соберемся больше, да, по большей части людей у нашего костра, а потом уже пробежимся по новостям, которые случились, пока мы с вами спали. Все, задача ясна, я думаю. Доброе утро каждому, кто нас слышит. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Доброе, ребят, утро, 7.07 в Москве, это драйв-шоу «Поехали». Давайте в очередной раз быстренько пробежимся по событиям, которые случились в мире, пока мы с вами спали. Няня для мужчин. Вот так вот, что сейчас актуально. Появилась, оказывается, такая услуга. В Москве пользуется популярностью. За 20 тысяч рублей уставших москвичей будут убаюкивать, выслушивать, обнимать и гладить по голове. Не знаю зачем, если мы здесь и бесплатно. Вот. Но все же.
1: Да-да, причем удаленно, вам даже ехать никуда не надо.
0: Но пользуется огромной услугой, это услуга популярностью. Вот, по 100 клиентов обращаются за данной вот услугой. 20 тысяч.
1: Ну, какой-то нишевый бизнес.
0: Некуда деть, что ли. Алкоголики – самые счастливые и успешные люди, заявила психолог и ее коллеги. Не знаю, трезвые они были или нет, но по ее словам, такие люди закрыли все свои дефициты, поэтому они по-настоящему счастливы. Вот это как раз нишевое, понимаешь, развлечение.
1: Не, ну там цены разнятся.
0: Но мы не рекомендуем, конечно, много других средств для того, чтобы закрыть какие-то свои потребности. Ну уж падал, я не знаю, уж и можно заняться.
1: Не, ну ты тоже не перебарщивай, ну падал, согласен. Это другая крайность.
0: Крайность. А вот, кстати, девушки тоже, смотри, из крайности в крайность. Главная причина разводов в России, оказывается, появилась, выяснена. Она, конечно, не очень популярная. У нас вообще разводы сейчас не очень популярны, что очень радует, но все же. Женщина готова терпеть разные характеры, эгоизм и даже измены, но не отсутствие автомобиля. А вот так вот. Главный показатель мужчины, оказывается, автомобиль. Только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет авто.
1: Потому что у настоящего рыцаря должен быть конь.
0: Да, причем премиальный. 72% женщин сказали, что только с премиальным автомобилем. Вот так. Но опять же, для кого премиум? Тут непонятно, да? Я имею в виду, кто? У кого какие требования к премиуму?
1: Это правда.
0: Может быть, подогрев сидений? Это уже вау. Ничего себе. Не надо класть грелку.
1: Я один раз бизнес заказал в Великом Новгороде, приехала Лада Гранта. Да. Такси. Поэтому в целом может быть все, что угодно.
0: Я тоже периодически катался на таких. Ну да ладно, давайте теперь перейдем к новостям, которые нам помогут организовать драйв-чат, ребята. Открываем его, номер 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Не повод у нас сегодня абсолютно фантастической. Кто следит за швейцарским футболом, если есть такие... Ну, наверное, в посольстве в Швейцарии только. Так вот, вратарь местного футбольного клуба Робин Буссар, надеюсь, правильная фамилия его произнес, выжил после того, как по нему, как бы это страшно ни звучало, целиком проехал 2-тонный газонный каток. Вот.
1: Ну, он, конечно, меньше асфальтового, надо понимать, но он тоже, ну, тяжелый, да. Прям и настоящий каток.
0: Там футбол классный тем, что парень и все футболисты сами помогают убирать поле. Вот. И он споткнулся, упал, и эта махина закатала его в газон. Но самое дикое, что вратарь отделился легким испугом и парочкой синяков. Вот. Ничего с ним не случилось, просто легкий массаж.
1: Он сам в шоке от этого.
0: Да, его вдавило в рыхлую мягкую землю. Ну вот, не то, что наш газон. Так вот, в общем, парень, наверное, родился в рубашке, и она была явно бронированной. Но все же, эта история заставила нас задуматься о моментах, когда логика бессильна и решает чистая удача. Давайте сегодня, ребят, вместе с вами вспомним эти моменты, поговорим о них, рассказывайте, когда вам в жизни везло так, что до сих пор мурашки по коже. Вот, вам везло, Иван?
1: Ну, слушай, прям чтобы вот жизнь спасло, нет, но был у меня эпизод, я очень опаздывал, причем на мероприятие, прям торопился как никогда. Ждал лифт, лифт долго не приходил, потом, наконец, он до меня доезжает, время уже прям горит, внизу такси ждет, тоже за ожидание капает. Открываются двери лифта, а там биток, ну все, я туда не помещаюсь, а учитывая, что я вешаю еще 120, ну вообще нереально, я... Очень сильно расстроился, мягко говоря. Лифт закрывается, они едут дальше, я по лестнице уже в отчаянии бегу. И что ты думаешь? Пока я добежал до первого этажа, этот лифт, в который я не попал, застрял. И они там, ребята, сидели 40 минут, а я благополучно уехал на такси на мероприятие.
0: Ну?
1: То есть, ну кто-то же меня туда не пустил.
0: Вес и толпа.
1: Мои ангелы-хранители.
0: Ну, ребята, мы ждем и такие истории. Было ли ощущение, что кто-то или что-то вот вам действительно помог от огромных неприятностей в самую последнюю секунду? Давайте ждем, пишите 915-459-2020, мессенджер Макс, группа ВК. Все как удобно, все доступно, все открыто. За лучшее сообщение у нас, как всегда, есть подарок, чтобы вы вот как-то спровоцировать вас на большое количество букв в нашем драйв-чате.
1: Два билета на финал главной гонки на выносливость REC, которая пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Ну и что, дальше у нас будет вопрос важный. В этом часе пообщаемся с клиническим психологом. Да, иногда нас пускают к нему в кабинет. Вот мы взяли талончик, обсудим важную и интересную тему. Ну а вот прямо сейчас такая музыка, которая, ну, если еще сонливость где-то в одном глазе осталась, точно пропадет.
2: Поехали! Драйв!

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза нет из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы. 35А.
3: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей. А при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России. Минская 61А. С 10 до 19.00.
4: Только сегодня! Невероятное предложение!
2: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали. Где встретимся?
4: В тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
4: Я же сказала, в тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300. Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио, разумеется, в прежнем составе Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Ну а для тех, кто сейчас нервничает, что опоздал или забыл выключить утюг, закрыл ли холодильник, взял ли он те ключи, у нас есть помощь. Клинический психолог, психоаналитик Дарья Суслова выходит с нами на связь.
0: И вы хотите поговорить об этом? Поехали.
1: Дарь, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как избавиться от этих психических, я не знаю, звоночков в голову, которые не дают нам ее расслабить? Ведь когда залетит какая-то мысль, все, целый день ходишь и думаешь об этом.
3: Абсолютно точно. Это как раз звоночки в нашей голове. Когда мы едем, например, на машине, мы, если накопили какой-то гнев и не можем его вылить, мы начинаем злиться, потому что это безопасно на тех, кто нас подрезает, например. И тут мы даем себе волю. У нас есть хорошая возможность для того, чтобы менять свои привычки, то есть взять под контроль свою реакцию. Это очень круто работает, потому что если, например, смотреть на тех, кто лучше всех едет на дороге, то есть сменить с минуса на плюс, или наоборот, отмечать, что какой я молодец и классный водитель, потому что я вот езжу совершенно по-другому, может быть, по правилам,
1: того не подрезаю. Это как скинуть гнев, когда еду за рулем, а вот если я опаздываю, начинаю нервничать, или что-то забыл, начинаю из-за этого переживать.
3: В этот момент можно подумать и сделать для себя что-то очень хорошее, послушать классную музыку, побыть наедине с собой.
1: Один из способов и методов, как себя привести в норму, это расслабиться чем-то.
3: Это расслабиться и сделать то, что ты давно себе обещал, но не делаешь, например. Второй момент. Ты можешь в конце концов поговорить с кем-то, с кем ты не успеваешь поговорить, потому что у нас же постоянная суета. И хочется уделить время, например, классному другу или даже детям, или своему любимому.
2: Ну, способ переключить внимание просто.
3: Способ переключить внимание. Но нам очень сложно бывает это сразу сделать, и поэтому есть простые любые дыхательные техники.
1: Это какое-то квадратное дыхание? Вот такое я что-то слышал.
3: Да, можно, да, можно делать квадратное дыхание. То есть ты делаешь вдох, потом задерживаешь свое дыхание и выдыхаешь, и тоже делаешь паузу.
1: А еще, кроме дыхания?
3: Мы однозначно должны научиться управлять своим состоянием, своими реакциями. Потому что когда мы привыкаем нервничать, и мы уже опаздываем реально, а что мы можем изменить от того, что мы дергаемся, нервничаем и переживаем? Да, то есть здесь просто осознанность, понимание, что жизнь — это такой процесс, где реально все опаздывают. Можно себя погладить по голове, потому что там есть все рецепторы. И сказать: я хороший, я опаздываю не специально, я здесь не виноват, снять чувство вины. Можно побарабанить пальчиками, это снимает стресс. Простучать себя, потому что когда ты простукиваешь, особенно где находятся твои легкие, ты моментально тоже перегружаешься, и это очень полезное упражнение, которое тебе дает еще возможность запустить кровообращение.
1: Угу. Знаю я такого одного, который полностью умиротворился и после превратился в доктора Стрэнджа. Вот. Спасибо большое за совет. Надеюсь, ребят, если вы сейчас в этот момент опаздываете и слышали данную механику, то попробуйте на себе. Дарья Суслова, клинический психолог и психоаналитик, попробовала нам рассказать. Я уверен, что очень даже многим помогла, чтобы себя успокоить и не переживать по пустякам. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Поехали.

0: выдача кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ОГРН 116-767-467-8071, город Москва.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ.
14: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской группа, Тульская, Елена Калинина.
15: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
19: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
20: Мир. Каждый день в твоих руках.
21: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
22: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
24: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
25: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
26: Авторадио.

0: Итак, ребятки, продолжаем собирать истории о невероятном везении в драйв-чате. Наша лента сообщений по номеру 915-459-2020 уже вовсю заполняется. На самом деле, такие мощные истории, что швейцарский вратарь со своим катком тихо в сторонке стоит и минералку попивает. Итак, давайте еще раз напомним, было ли у вас ощущение, что кто-то или что-то прям конкретно вам помогло и уберегло от огромных неприятностей в самую последнюю секунду? Когда вам в жизни повезло так, что до сих пор мурашки по коже? Вот о чем мы вас сегодня спросили. Поэтому давайте быстренько почитаем.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Ой, даже не знаю, с кого начать. Сообщений очень много. Ну вот, например, мне так повезло на первом свидании с девушкой. Повел ее в дико дорогой ресторан, хотел произвести впечатление. Пишет Юра, посидели шикарно, приносит чек на круглую сумму. Я лезу в карман, а кошелька нет, дома забыл. На карте тоже пусто, потому что ей редко пользуюсь, она мне нужна просто как зарплатная. Ну, многие так делают, знаешь, пришли, снял там или еще чем-то.
2: Так.
0: Так и тут. В чем прикол? Внутри все похолодело, пишет. Сижу, покрываюсь пятнами, ну стыдно. И тут в ресторане полностью гаснет свет. Авария на подстанции во всем квартале. Менеджер вышел, извинился, сказал, что терминал не работает. Сегодня все угощения за счет заведения. Девушка решила, что я все это сам организовал, договаривался. Ну так вот, уже 3 года в браке. До сих пор ей секрет не раскрыл.
2: Красавчик.
3: Вот это повезло, так повезло. Александр пишет. Мне повезло, когда я полетел на Бали с пересадкой. И вот когда был в пересадке, а была страна Катар. Так вот, я застрял там в транзитной зоне. Ну, увлекся, но с напитками некоторыми. Но бывает так. Ну и серьезно, все, рейс пропустил и пришлось там жить, как в фильме «Терминал», если кто-то смотрел. Ел, питался по талонам. 2 раза сумел в полицию местную попасть. Еле-еле, чудом буквально купил билет назад и улетел домой. Представляешь, реальная история, оказывается.
0: Ну, только тот в Кракоже улетел. Классный фильм, кстати, если кто не смотрел.
3: Очень. Там Том Хэнкс.
0: Шикарен. Привет, ребят. Мое везение произошло в офисе буквально 6 лет назад, накануне жесткой проверки от генерального директора. Ну, то есть это был региональный филиал, и человек должен был приехать, да, все посмотреть. Я так понял. Я умудрился полностью завалить годовой отчет. Не будем вдаваться в подробности, почему и как. Короче, не сделал я его, но сделал кое-как. Шел на работу с мыслью все об увольнении. Извините меня, москвич приехал, да, все проверять. Захожу в кабинет, вызывает местный шеф на ковер, я бледнею. Тут выясняется, что случайно или по каким-то причинам, я не знаю, сисадмин, в общем, что-то сделал с сервером, что база вся упала, все файлы стерлись, вообще никак не восстановить. Директор вздохнул, объявил всем благодарность за то, что мы так старались, но техника подвела. Сисадмину я потом поставил лучший напиток чайный.
3: Молодец, справедливо.
0: Да, это Иван. Иван из Тольятти.
3: Дмитрий пишет, в детстве бегали по вот этим заброшкам, кстати, очень опасные места. Я не рекомендую туда вообще заходить. Так вот, бегали, прыгали, ну, как все детстве, дурачиться. И вот я где-то в один момент подскользнулся, упал на спину, в песок, было неприятно, больно. Но, когда ко мне подбежали друзья, выяснилось, что буквально в 10-15 сантиметрах от падения была плита бетонная, причем еще и с арматурами. В общем, мне невероятно повезло, что я отделался просто легким ушибом.
0: Это да, это прям повезло, так повезло. Но не стоит испытывать удачу, конечно же.
3: Вот в таких местах точно оно того не стоит.
0: Лучше напишите нам по номеру 915-459-2020 и попробуйте выиграть 2 билета на финал главного гонки на выносливость REC, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Что касается дальнейшего плавания, ребята, нас ожидает шеф-стилист модного приговора на Первом канале. Это Вера Маркина, которая с нами будет разбирать очередной модное веяние. Тренды и тому подобные вещи. Как все-таки быть стильным, красивым в период, когда уже вроде не разденешься и особо не утеплишься.
3: Ну, до шубы еще далеко.
0: Да, в общем, очень скоро будем вновь слушать последний писк моды. Через несколько минут, не прозевайте.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». 1-й этаж.
5: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7, 937. 801-89-92.
6: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Продолжаем наше движение, только вперед. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Сейчас будем говорить с вами о моде после не так давно завершившегося чемпионата мира. Мы все помним стильную сборную по футболу, это Конго, которые были в костюмах с леопардами. Ну, сильные, сильные пацаны, конечно, ворвались и навели там шума. Многие начали интересоваться, а может быть там действительно в Африке какие-то интересные и невероятные дизайнеры. И вообще оттуда тренды-то брать, а не из Европы. Давайте разберемся, что вообще там происходит и как быть таким же стильным, как эта сборная по футболу.
1: У нас есть заведующая трендами в нашей стране шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
2: Новый я. Поехали.
0: Привет, Вера.
3: Привет.
1: Привет.
0: Это мы просто сейчас так вспомнили, да, про эту сборную, но на самом деле их признали самыми стильными. Может быть, там действительно мы не туда смотрим, и поменять вектор направления не в сторону там Парижа, Италии, а вот в Африку и оттуда взять какие-нибудь тренды и будем самыми модными.
3: Вектор давно поменялся. Честно говоря, очень мало кто из европейских стран реально задает тренды. Давно сместился фокус внимания на Азию, а теперь еще и на Африку. Но я не совсем буду искренне скажу, вот только сейчас мы распробовали этот континент. Если мы вспомним тренды на анималистичные принты, например, на какие-то крупные украшения, необработанный металл, то есть все это мы когда-то уже проходили. А сейчас просто повышенный интерес, и уже леопардовый принт стал базовым практически, и на зебру мы обращаем внимание, и жираф нет-нет, да и появится где-нибудь в коллекциях. И, конечно, вот эти массивные украшения этим летом на минималистичных образах стали...
0: Ну, что такое массивное украшение, скажи мне? Ты кусок дерева должен болтаться у тебя, или что? Или,
3: кусок
0: или...
3: металла. Вот ты добыл металл.
0: Все что угодно.
3: Камень какой-то необработанный на кожаном шнурке.
0: Угу.
3: В целом, к Африке мы обращаемся, мы и дизайнеры, обращаемся уже несколько десятков лет, и все ждут вот этого прорыва легендарного, когда же африканская мода поработит мировую моду. Но пока она скорее источник вдохновения, чем действительно.
0: Ну, там минимальное количество одежды. Вот мы тоже с Иваном ждем, когда на летних улицах, вот как племя Масаи, будут ходить девчата.
1: Шкурки.
0: Ну, просто, да. Или без.
3: Ну, можно дождаться. В некоторых районах Москвы, в принципе, вдохновение уже настигло девчонок.
1: Но мы туда уже не ездим.
0: Да, мы так из окошка нашего офиса. Нет, да посматриваем.
3: Но, тем не менее, не могу сказать, что Африка вот действительно захватила мировую моду, но пытается это сделать. Иногда мы слышим какие-то громкие имена уроженцев, но глобально, вот я анализировала, например, за последние 10 лет, когда все ждут, ну когда же Африка уже нас сможет покорить культурно, ментально, талантливо. Он готов давно, но экономически пока не может.
1: Ну, я хочу сказать спасибо от имени своей соседки. Вот леггинсы в леопардовый принт. Это, конечно, топ.
3: Вот она ждет, и она дождется.
1: Уже лет 8, наверное.
0: Все понятно. Но в любом случае кругозор надо расширять, смотреть не только в сторону тех людей, которые нам навязывают свою моду. Ну и вот сегодня мы еще и в Африку заглянули. Спасибо большое.
1: У нас в студии была шеф-стилист модного приговора Вера Маркина.
3: Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков от платежей от 24-го. 08.02.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
10: В ленте.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Во Владивостоке завершают восстановление водоснабжения. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Подачу холодной воды во всех районах Владивостока планируют восстановить к 9 утра по московскому времени. По местному будет уже 16 часов. Об этом сообщили в Приморском водоканале. Из-за аварии на электроподстанции Штыково остановились несколько насосных станций. Без воды остались более 650 тысяч человек, а также 224 социальных объекта. Аварийные работы завершили еще накануне вечером. Сейчас большинство насосных станций уже запущены. После возобновления подачи воды коммунальщики продолжат следить за давлением в системе до ее полной стабилизации.
0: Про компенсации.
2: В Якутии более 900 жителей Верхоянского района получат материальную помощь после летнего паводка. Как сообщает российская газета, еще 90 семьям компенсируют утрату или повреждение имущества. Глава республики Айсен Николаев поручил завершить выплаты до 1 октября. Необходимые средства уже выделены. Кроме того, власти решают вопрос восстановления жилья, признанного непригодным для проживания. Пострадавшим сельхозпроизводителям планируют доставить корма для животных после открытия зимних дорог.
0: Про предупреждение.
2: В Чемальском районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности из-за случаев появления медведей в населенных пунктах. Об этом сообщила местная администрация. Для быстрого реагирования созданы оперативные группы из числа опытных охотников и сотрудников полиции. Аналогичная ситуация складывается в Красноярском крае. В Минусинском округе объявили угрозу чрезвычайной ситуации. Одного из хищников заметили прямо на улицах города. Местным жителям рекомендуют не ходить в лес, ограничить прогулки в темное время суток и не отпускать детей одних на улицу. Специалисты охотнадзора отслеживают перемещение животных.
0: Про электромобили.
2: Первый электромобиль, полностью произведенный из российских компонентов, может появиться в ближайшие 1-2 года. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на ученых Российской академии наук. По оценкам специалистов, мощности российских аккумуляторных заводов могут обеспечить батареями около 200 тысяч машин ежегодно. Однако для полной локализации еще необходимо наладить производство ряда ключевых материалов. Что уже выпускают российские предприятия и насколько отечественный автопром готов к технологическому прорыву? Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: У нас есть в России уже собственные электромобили. Выпускают их, причем не в одном месте, а как минимум на трех заводах. В Москве, в Липецкой области и в Калининграде. Правда, в двух случаях это все-таки модели лицензионные, хотя и под российскими названиями. Я имею в виду Эволют и Амберавто. А вот Атом, который уже собирают в Москве на заводе «Москвич», это чисто российская разработка. Это наш стартап, практически процентов, наверное, 80 уже всех комплектующих российские. Но если говорить о каком-то прорыве, существующем в головах у некоторых мечтателей, он вполне возможен, но надеяться, что этот прорыв будет именно в России сделан, достаточно оптимистично, скажем так.
2: При этом одной из главных задач для дальнейшего развития отрасли остается повышение безопасности аккумуляторов. Ученые отмечают, что технологии продолжают совершенствоваться, а стоимость батареи постепенно снижается. Официальный курс доллара – 84 рубля 41 копейка, курс евро – 96 рублей 25 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Драйв-шоу.
1: Мы поедем и помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
1: Утром ранним.
0: На Авторадио.
2: Премиальное звучание. Иначе не скажу, дамы и господа. Это все Авторадио, Драйв-шоу «Поехали» здесь. Здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Давайте-ка вместе с вами пробежимся по афише этого часа, что мы и как мы будем с вами его проживать. Во-первых, к нам заглянет Андрей Рассказов и поделится гаджетами, которые помогут согреться. Да, некоторым уже достаточно прохладно, окошко лишний раз не открывают. Также будем читать сообщения в драйв-чате, где спросили вас о том, когда вам несказанно повезло. Или, может быть, случилось так, что вау!
3: Ну, прям чудо.
2: Да, уберегло от чего-то.
3: Вот, и чудо может с вами в ближайшее время случиться. В игре много денег на Авторадио, в банке которой 5000 рублей.

0: денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Я тут давеча был на мужском и девичьем празднике. Дни рождения со всех сторон окружили. Так если с мужским все понятно, деньги ничего лучше не придумал, то с девичьим я ничего не придумал, чтобы не идти. Поэтому тоже потратился. К чему я это говорю, ребят? Что в деньги, в игре много денег, а там сейчас 5000 рублей, нужны мне больше. Но нет, они достанутся кому-то из вас. Согласно правилам, которые размещены на сайте Авторадио.ру, советуем с ними ознакомиться и, конечно же, в игру вступить. Тем более с нами наш генеральный партнер игры Озонбанк, а он наш банк всегда удваивает. То есть сегодня есть возможность выиграть аж целых 10 000 рублей.
2: Ну а чтобы это сделать, нужно в игру, конечно же, вступить. Это легко. На сайт Авторадио.ру заходите, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, дальше на сайте описываете свою мечту и все, продолжаете внимательно нас слушать и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее тоже механика несложная. Мы с вами созваниваемся, слышим гимн Авторадио, 3000 рублей ваши. Если еще и назовете песню, которая звучала только что, то все, весь банк ваш, 5000 улетает. Ну а наш генеральный партнер игры, напомню еще раз, Озонбанк эту сумму удвоит. Итого, на кону десяточка. Итак, давайте остановим нашу радиорулетку, узнаем, с кем сегодня будем общаться и знакомиться.
2: Рулетка выбрала номер, который заканчивается на 7265. Виктору принадлежит он из Ростовской области. Пишет он следующее. Собственное помещение, оборудованное под столярную мастерскую для обучения молодых людей столярному «Д». Ну, видимо, не вместилось все, слово «делу» там наверняка прячется. Давайте позвоним Виктору. Набрали номер телефона Виктора из Ростовской области, 7265, префикс 905. Ждем гимн Авторадио. Где же? Где же, где же? Хоть какой-то звук. Собственное помещение человек хочет.
3: Это оборудование. Пытаюсь максимально.
2: Ну, почти Брагин. Ну, почти.
1: Вот.
2: Другое дело. Так, гимн есть, значит, 3000 тоже есть у Виктора. Хотелось бы познакомиться. Почему такая необычная мечта? Оборудование под столярную мастерскую с помещением. Хочет обучать молодежь. Виктор, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Ваня Броневой. Здравствуйте.
4: Я думаю,
1: доброе утро. Это правда, Виктор. Виктор, здравствуйте. Разрешите вас отвлечь от дел. Наверное, вы в мастерской. Чем-то заняты. А где вы? Кстати, на работе уже?
4: Да, в мастерской.
1: Как я угадал. Слушайте, 3000 рублей вы у нас заработали. Гимн Авторадио мы услышали. Поэтому забирайте, будьте с улыбкой на лице весь день. Но, Виктор, прежде чем мы перейдем дальше и скажем, какая сумма на кону, давайте пообщаемся о вашей мечте. Вы указали, что вы хотите свой какое-то свое помещение большое, да?
2: Оборудованное.
4: Да, супер.
1: Так, очень плохо вас слышно, правда. Поэтому, наверное, по-быренькому быстро узнаем. Каких размеров помещения?
2: Виктор, прием. Да-да. Каких размеров, алло, какая площадь нужна вам?
4: 200 квадратных метров.
1: 200. Ну, еще она, наверное, должна быть укомплектована всевозможным оборудованием, да? Оно
4: хотелось бы.
1: Дорогостоящее?
4: Ну, относительно.
2: Относительно трешки в центре Москвы. Нормально.
1: Мы как на допросе задаем вопросы, но не получаем ответа. Но, возможно, если Виктор станет обладателем, точнее, не обладателем,
2: победителем.
1: А победителем финала очередного невероятной игры «Много денег на Авторадио», все это случится. Виктор, но в день сегодняшний давайте вернемся. 5000 рублей у нас в банке. Если назовете песню, которая только что звучала перед игровым эпизодом, эта сумма станет вашей. Готовы?
4: Готов.
1: Давайте.
4: Песня про воздушный шар.
1: Песня про воздушный шар. Абсолютно, Виктор, правильно. 5000 рублей ваши. Ну, скажу больше, потому что я так понял, мы говорим только по делу. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет 10000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Ура, ура, ура, Виктор.
2: Двоекратное ура было у Виктора.
1: Да?
2: Случилось за это утро.
1: Ты человек серьезный. Мы, понимаешь, позвонили, получили ответ. Отпустите делать дела.
2: Собственно, так и поступаем, Виктор. Мы вас отпускаем, поздравляем еще раз. Но хотим напомнить, что впереди у нас два обязательных суперфинала запланировано в этом сезоне. А под самый Новый год будет еще и дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке у нас опять пять.
1: Да, и они, возможно, кому-то упадут в кошелек в следующем игровом эпизоде. Кому-то из вас, ребята. Так что слушайте эфир внимательно. Эфир Авторадио для этого и существует, чтобы не только дарить актуальные события, музыку, но еще и финансово вас обогащать. Игра продолжается. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама «Спорт».

0: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Реклама.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8 937 2 555 444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10 А.
7: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8 845 93 515 00. Вольск, медицинский центр «Диамед», Красногвардейская, 28/24.
8: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы, добрые традиции на вашем столе. Балаково, 7-й микрорайон, площадка УТЦ «Энергетик». Ждем вас с 28 сентября по 4 октября.
9: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России, Минская, 61А, с 10 до 19.00.
10: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
1: Музыка.

0: Бытовая проблемка назрела, ребята, в нашем обществе. Ученые тут выкатили исследования новые, указывают на то, что холод, а мы обычно как бы привыкли к тому, чтобы надо проветривать.
1: Ну, да? Я вообще в леднике сплю практически.
0: Вот. А сейчас еще не везде дали отопление, да еще и рановато, но все же. Холод в спальне, оказывается, лишает пару, ну... Вы сечете, чего?
1: Близости?
0: Да. Низкая температура ухудшает как бы настроение мужчины. А женщина из-за холода, ну, как бы меньше хочет обниматься и прикасаться к партнеру. Странновато, хотя наоборот должна была бы согреться.
1: Ну, обычно так. Это особенно да. Ноги вот эти ледяные, когда к тебе прижали. Ты
0: и такой... летом в том числе. Поэтому, ребята, если вот эта ситуация как бы есть в вашем доме, давайте сейчас ее исправим благодаря гаджетам, которые нам принес Андрей Рассказов. У него-то еще та сауна в квартире. Поехали.
2: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали!
1: Привет, Андрей!
3: Доброе утро! Ну что, я думаю, с умным обогревателем и обогревателем вообще справится каждый. Поэтому я собрал что-то, что, ну, не просто обогревательно поможет согреться. Первое, это кружка с подогревом, которая называется Xiaomi Mi Electric Cup. Буквально так и называется. Кстати, если помните новости про калифорнийские пожары, вот это вот все, там были такие кружки, которые даже после горящего дома на пепелище люди поднимали эти кружки, а там холодный напиток со льдом. Вот, так что эти штуковины очень хорошо и сохраняют как тепло, так и горячие напитки. А, собственно, вот эта кружка от Xiaomi может даже подогреть и вскипятить, если нужно, то, что находится внутри. Стоит 2500 рублей. Мне кажется, что отличная штуковина, если вы хотите взять тепло с собой.
1: Ну, столько же, сколько нормальная термокружка она стоит.
3: Да, в целом, да. Дальше. Немножко автомобильной тематики. Есть такая оплетка для руля с подогревом. Я иногда сажусь в машины, где нет подогрева руля, и я такой, да как так? Прошлый век, особенно, когда холодно на улице. Mm-hmm. Вот. Они такие есть, называются Airline, Skyway, Автопрофи. В общем, их много. Стоят они там 1000 рублей.
0: Они уже безопасны. Раньше они воспламенялись.
3: Вряд ли.
0: Как и сидушка, которая тебя подогревала от прикуривателя.
3: Вот. Сейчас, ну, вроде нормально. Сейчас же чего только не тешь. Да, и стельки с подогревом делают в конце-то концов. Вот. Ну и что это такая штука? 1000 рублей в среднем. За 5 минут он прогревает, собственно, сам руль. Можно без перчаток пользоваться. Мне кажется, отличная штука. Собственно, накидки на сиденье тоже такие же есть от тех же самых производителей, тоже стоят там 2500 рублей. Единственное, что надо, конечно, смотреть, чтобы они не накрывали какие-то штуки, где есть, например, у некоторых автомобилей сбоку подушки безопасности. Uh-huh. Вот, чтобы они там ничего не перекрывали, чтобы это все было безопасно, следите за этим. Дальше. Есть коврик для мыши с подогревом. Для тех, кто работает из дома, или у тех, у кого в офисе тоже не включили подогревы, обогревы, потому что я знаю, вот заходишь так в бухгалтерию, а там сидят женщины в платочках накинутых, вот. Для них специально есть Xiaomi Upin или Bezius или Daily. В общем, много производителей, которые делают эти вот коврики, подключил их к USB, и он нагревается. И ты, значит, лежишь так
0: мышка работает.
3: Все работает. И прекрасно, кстати говоря, они еще и мягкие такие. В общем, классная штуковина. Стоит, ну, 1000-1500 рублей. Мне кажется, что классная тема.
0: Левая если... в холоде, правая в тепле.
3: А тут уж как решишь.
0: Как и положено.
3: Да. Дальше. Есть коврик для кота греющий. Если вы хотите, чтобы он в одном и том же месте, не знаю, лежал всегда, вот, по своему опыту просто знаю.
1: Я вообще считал кота обогревателем всегда. Он подходит, прижимается и греет.
0: Секунду, по своему опыту, говорит, ты знаешь, и куда тебя... кинули. В каком углу ты спишь?
3: Кинули, значит, вот эту штуковину, и кот, кошка, кто угодно, теперь спит только там, потому что там тепленько и хорошо. Стоит тоже 2000 рублей, если покупаете что-то дорогое.
0: У нас все, 2000 уже превратилось как какая-то копейка.
3: А вот все, а вот
1: а сходи в какой-нибудь числительный магазин, даже не в вот этот вот изобилие вкуса, а просто в любой, который около дома, и поймешь, что на 2000 ты взял себе шоколадку, пакетик чая, и уже все.
3: Или гаджет.
1: Или гаджет.
3: Да, например, вот Xiaomi делают умное одеяло. Две зоны. Себе похолоднее взял, жене потеплее. Или наоборот, тут же как у кому...
0: Сколько стоит такая штука?
1: 2000?
0: Не, ну за это я еще готов отдать 2000. А тоже в USB надо вставлять?
3: Да, тоже надо вставлять, но зато там 24 ватта всего. Ну, то есть это как две лампочки, может быть, используют. Никакого обогревателя не нужно, который там потребляет, извините меня. А тут вот всего ничего. Ну да, ты греешь как бы себя, одеяло, и вот.
0: Подбор ссылочек сделай. Нам, пожалуйста.
3: Обязательно.
0: Спасибо. Андрей Рассказов сегодня об уюте, тепле, в тот самый период, когда это необходимо.
1: Всего за 2000 рублей.
0: По факту, да. Спасибо большое.
3: Спасибо, пока.
1: Пока.
2: Поехали. Драйв.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль? А вы не

0: Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
1: Ура! Новая машина!
2: А чем он так хорош?
0: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
2: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
0: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
3: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Автоавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» — НН 760-115-09.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: 8:37, друзья, это драйв-шоу «Поехали». Обсуждаем крупное везение, которое меняет все. И тут активизировался огромный лагерь студентов. Про них-то мы забыли. Они вспоминают, как вытягивали единственный выученный билет из 100 на самом важном экзамене. Вот, ну, везение. Везение. Поменялась кардинальная жизнь после этого? Да.
2: Ну, явно не ухудшилась.
1: Да, поэтому пишите и вы, друзья. Ждем ваши сообщения голосовые. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Тимофей пишет. Значит, ситуация была следующая. Запланировал отпуск, купил себе путевку, причем на двоих с супругой в жаркую страну. Но перед самым отпуском, буквально за 2 дня, мне начальник говорит, что ну вот прям все, вот прям край, нужно остаться, все компенсирую, тройная, четверная зарплата, но главное, останься, пожалуйста. Но в деньгах не потеряешь 100%. Я расстроился невероятно, но остался, потому что работа действительно высокооплачиваемая, плюс еще там двойной, тройной тариф. В итоге мы не поехали. В итоге я заработал деньги. Но самое приятное, наши друзья, которые были на этом курорте, сказали, что из номера выйти было невозможно. Погода была отвратительная. Ну, прикинь, повезло как.
1: Ну, деньги-то потрачены.
2: Нет, ему же все компенсировал. Вообще все.
1: Хорошо. Доброе утро, ребята. Я как-то раз на автопилоте, а я думаю, со многими был, со мной точно, выбросил в мусорку пакет, в котором лежала коробочка с новыми часиками.
2: Ух ты.
1: Не буду говорить, какими. Ну, перепутал с пакетом для хлама, который всегда стоит в коридоре перед выходом, как бы не забудь выкинуть. Угу. Опомнился только 2 часа, прибегая вниз контейнером, шанс в ноль. Тут ко мне поворачивается наш дворник, говорит, слушай, там коробочка вроде какую красиво выкинул. Я ее на подоконник отложил. Забирай. Все в целости, все в сохранности. На радостях подарил ему коробку хороших конфет, приличную премию.
2: А, ну тогда норм, ладно.
1: Потому что эти часы были, ну, очень дорогие. Собственно, люди, которые в моем окружении, просто золото. Спасибо большое. Вот, анонимно попросили. Анонимно. И прочли.
2: Анонимно и по отношению к автору, и по отношению к часам.
1: Ну, наверное, чтобы супруга не узнала.
2: Будет. А, ну да, да.
1: Ай-яй-яй, по мягкому месту. Но я так выкидывал.
2: Что выкидывал?
1: Я выкинул детские вещи, которые нужно было отвезти, ну, жена не знает, на дачу, вместе с мусором. Потом в бак лез. Угу. Вот. А еще один раз выкидывал пакеты, вместе с ним ключи от машины. Ну, зацепились, и опять я в бак. Мне кажется, соседи не понимают, кто я. Уходит рано. Иногда в костюме.
2: Приходит тоже рано.
1: Приходит поздно ночью. В обед вон в мусорке ковыряется в баке. Что за странный сосед?
2: Либо очень богатый. Это такое же, что уже хочется чего-то, ну вот прям очень экзотического.
1: Действительно.
2: Либо, ну, со справкой.
1: Такого, в стиле сюрстреминга.
2: Да.
1: Ребят, пишите еще. Ждем ваши сообщения. Пожалуйста, о везении. Вот что произошло с вами. А может быть, вас что-то спасло от огромных неприятностей. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Что далее у нас планируется? Это игра «Встреча с вами», Хьюстон. У нас проблема, так она называется, в рамках которой каждый из вас может стать, ну, во-первых, победителем, забрать у нас Powerbank, а во-вторых, чем не случай, чем не удача взять сейчас, дозвониться, продемонстрировать свой голос и талант и вдруг заявить о себе так, что, не знаю, Иосиф Пригожин сейчас такой, дайте мне контакт, я хочу сделать звезду.
2: Валерий, останься дома, я еду к серьезному человеку.
1: Ну, кто знает, понимаешь?
2: Ну все, может быть, 258-33-00, код Москвы, 495, звоните.

0: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева 107А. Гостиница «Салют».
3: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
0: Реклама на Авторадио.
6: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хьюстон, we have a problem.
3: Сергей Лазарев и Полин Гагарина отметились в эфире драйв-шоу. Поехали. Кстати, вчера всей страной выбирали по линии леопардовой лосины.
4: Да?
3: В соцсетях был выбор. Леопардовые или с сердечками?
4: Ну, я надеюсь, леопардовые.
3: Леопардовые.
4: О, наконец-то.
3: Мой голос был, наверное, решающий.
4: Самый громкий он был.
3: Так, а теперь к игре. Константин из Москвы. Входите, пожалуйста.
4: Доброе утро, Кость.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Кость, ты дома, на работе, где ты?
5: Я еду на работу, сижу в машине.
3: Молодец, давай, поднимай ручничок, чуть активнее, просыпайся, потому что здесь нам нужно будет услышать твой голос. Это, кстати, является залогом успеха. Ну и объем легких твоих. Итак, переходим к правилам.
4: Смотри, ты наверняка знаешь, кто такая Уитни Хьюстон.
5: Да.
3: Ну хорошо. Знаком.
4: Знаком лично. Чай пили когда-то давно. Так вот, ты наверняка...
3: Соседка по Бостону.
4: Ходили в колледж. Ну, короче, есть известная ее песня. На всякий случай всем слушателям напомню ее. Твоя задача. О, я понял, легкие прогреваешь. Короче, машина.
3: Маховик завел рано.
4: Как только дыч, ты услышишь этот в эфире, я тебе еще голосом прям подскажу, прям дыч. Вот, тебе надо тянуть эндай. Не пытайся в ноты попадать, не пытайся громко или тихо это делать. Старайся вот максимально комфортную громкость выбрать, чтобы как можно дольше протянуть этот эндай. Минимум 8 секунд. Это ровно столько, сколько сама выйти не протянула, и столько, сколько тебе достаточно, чтобы получить подарок. Но если ты ставишь себе максимальную планочку на эту игру, то тебе нужно возглавить нашу турнирную таблицу, чтобы завоевать золотой дощиндай 2026.
3: Там, свысока, на всех смотрит Дмитрий из Йошкар-Олы, который по-прежнему лидер. 1:10 его результат. Готов ли ты, Константин?
5: Всегда готов.
3: Ну, супер, тогда желаем
5: как
3: тебе
5: пионер.
3: Удачи. Поехали.
2: Houston, we have a problem. 3, 2, 1, 0.
3: Дыщ!

0: Все, нет? А, нет, еще есть что-то треплется. Уголек еще.
1: Финальный аккорд
2: врача.
0: Константин,
2: подводим итог. Давай. Нужно было 8 секунд, чтобы забрать у нас подарок, согласно правилам. Минуты 10, чтобы побить рекорд Дмитрия. Пока что, увы, второй нам не удалось, но с первым ты справился. 24-69. С чем мы тебя поздравляем. Это значит, что ты забираешь наш пауэрбанк и входишь в зал славы игры «Хьюстон, у нас проблемы». Спасибо тебе. Спасибо, Константин. Ты справился.
0: Все, закончился кислород.
1: Спасибо, ребята.
2: Ну, отдышаться.
1: Благодарю вас.
2: Пожалуйста. Давай, хорошего тебе действительно дня, хорошей работы. Я думаю, что такая не грузящая, чтобы сегодня был день, как и всем остальным мы желаем. Ребята, все, с игрой «Хьюстон, у нас проблемы», наш караоке-клуб закрывается. Работаем на одного, да? Всегда. Впереди переходим в новый час. Там нас ожидает автоэксперт Павел Рябов, который нам расскажет о том, когда авто вести свое в сервис. Надо о нем позаботиться, то нынче все как-то дороговато. Ну, а также будем подводить итоги нашего драйв-чата, когда вам прям несказанно везло, а может быть, что-то спасло вас от огромных неприятностей. Вот об этом нам напишите. Houston, we have a problem.
3: Drive! Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Ссангёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Прокуратура выясняет причины взрыва в котельной Оренбурга. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Оренбурге началась проверка после взрыва газовоздушной смеси на территории Академии настольного тенниса. Об этом сообщила областная прокуратура. Инцидент произошел минувшей ночью. Взрывной волной сорвало металлические панели котельной, повредило оборудование и выбило стекла в соседнем здании. В целях безопасности эвакуировали 53 человека. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливает прокуратура и Следственный комитет. На месте введен локальный режим повышенной готовности.
2: Про вирусы.
1: В России фиксируют сезонный подъем респираторных инфекций. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. Ведомство отмечает, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами и напоминает о важности своевременной вакцинации от гриппа.
2: Про автомобили.
1: Бензиновые автомобили обходятся дороже в эксплуатации по сравнению с гибридами и электрокарами, если учитывать только затраты на топливо. Как пишет «За рулем», для кроссовера при годовом пробеге в 20 тысяч километров на бензин уйдет около 129 тысяч рублей, на гибрид – 81 тысяча. Электромобиль при домашней зарядке потребует значительно меньших расходов. Однако общая стоимость владения зависит и от обслуживания, ремонта и первоначальной цены машины. Почему электрокар в долгосрочной перспективе может оказаться менее выгодным, Авторадио рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.
3: С одной стороны, электромобиль сам по себе дороже, но при этом он устроен проще, то есть там меньше узлов агрегатов, которые нужно обслуживать и которые в итоге могут сломаться. Ну а дальше начинается игра нюансов, потому что батарея аккумуляторная очень сложный и дорогой девайс, и при этом он имеет ограниченный ресурс. Но меньше износ тормозов происходит, потому что автомобиль рекуперации замедляется в значительной степени. Фактически нет коробки передач, двигатель примитивно устроен. И вот здесь вот такой получается баланс. Кого-то меньший в целом ресурс электромобилей устраивает, но в моменте расходы на эксплуатацию будут ниже. Ну а в дальней перспективе возможно уже какие-то убытки.
1: Кроме того, по словам эксперта, в России пока недостаточно квалифицированных специалистов по ремонту электромобилей. Это также может осложнить их обслуживание и увеличить расходы владельцев.
2: Про мошенников.
1: Аферисты распространяют вредоносное приложение под видом программ крупных АЗС. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на киберэксперта Марселя Дандадамаева. Автомобилистам обещают бонусы на топливо и скидки, предлагая скачать установочный файл для Android. После установки вирус может получить доступ к сообщениям, камере и банковским приложениям, что создает риск хищения денег. Эксперт предупреждает, простого удаления подозрительной программы может быть недостаточно, смартфон необходимо проверить антивирусом, а в отдельных случаях полностью переустановить систему. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на сегодня 84 рубля 41 копейка. Курс европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Первые и последние ряды, спасибо, что аплодируете, ведь мы запускаем очередной час невероятно актуальный, наполненный музыкой и подарками. Драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио здесь. Приветствуем всех и каждого. Доброе утро, ребята. Давайте, включайтесь. Есть еще время повеселиться. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: В этом часе, естественно, будем подводить итоги нашего драйв-чата. Наш самый везучий драйв-чат. Сообщение прилетело море. Номер, напомню, 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и ВК. Напомню, когда вам в жизни везло так, что до сих пор мурашки по коже. Было ощущение, что кто-то или что-то вот спасло вас от огромных неприятностей в самую последнюю секунду. Вот от этого мы сегодня опляшем. Напомним новость там про вратаря, да, который чуть-чуть попал.
1: Ну как чуть-чуть? Нормально под каток попал. Газонный.
0: Ну, газон оставляет желать лучшего. Собственно, пишите. У нас на кону два билета на финал главной гонки на выносливость рек, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway.
1: Ну а в ближайшее время нас с вами, точнее наши автомобили, может спасти от серьезных проблем наш автоэксперт Павел Рябов.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Давайте продолжим тему отношений госпожи Асти, которая только что пропела. Истеричку навряд ли можно как-то сразу распознать. Это раскрывается с годами.
1: Ну, пожалуй, что да.
0: Но для девчат выкатили специалисты, как определить на первых этапах жизни и сразу же в моменте абьюзера, от которого все пытаются сбежать. Оказывается, абьюзер дольше всех посещает уборную. Вот так вот.
1: Я извиняюсь.
0: Объясню.
1: Очень странно. Как?
0: Объясню. Мужчины, значит, превратили вот эти личное пространство, кабинет, да, так назовем его, уборную, в идеальное оружие против девушек. За счет чего? Часами сидя в уборной, чтобы легально сбросить бытовые дела на девушку или жену и отдохнуть от семьи. То есть еще и к тому же немножечко нарциссизма. Потому что думает только о себе. Эксперты объясняют это тем, что жена может легко достать мужа из гаража, из спортзала, от друзей. Но запретить в уборную она не в состоянии. Это же физиологические потребности. А ситуация ухудшается, когда он еще и с телефоном сидит. Вот в этом случае уборная превращается в личный офис без начальства в лице жены. Нас раскусили! Но это я к чему, чтобы вы понимали, девчата, что некоторые психологи считают, что это первый пунктик в образовании, так скажем, психотипа абьюзер.
1: Ну или просто к врачу надо сходить. Тоже может быть у человека.
0: Либо пускать без телефона. Ладно, это так, в продолжении темы песни Асти, а теперь к делам насущным, интересным и актуальным. Павел Рябов, наш автоэксперт, прямо сейчас выходит с нами на связь, он уже в студии, в принципе, расскажет, что делать. Да вы сейчас сами поймете, ему вопрос сразу зададим. Поехали.
2: Что там под капотом? Поехали.
0: Павел, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, мы все передвигаемся на автомобилях, все мы их любим, но они не вечные, за ними надо ухаживать. Порой в суете рабочих дней, моментов, бытовых дел мы забываем об этом. Вот как понять, что пора автомобиль вести в сервис? Какие признаки? Потому что я знаю, раньше для девушек даже был выпущен такой небольшой аудиоформат, где представители сервисов делали тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, это значит у тебя то.
1: А, ну шуточная такая история.
0: Пыр-пыр-пыр-пыр, значит у тебя это. Вот как нам понять, что нужно уже ехать?
3: Ну, на самом деле здесь все гораздо проще. Я не буду здесь каким-то оригинальным. Повторю основные моменты, которые рекомендуют производители. Первое, каждый автомобиль обладает регламентным техническим обслуживанием. Это либо пробег, либо временной интервал. Обычно это у нас либо раз в год, либо пробег 10-15 тысяч, в зависимости от того, какой пробег рекомендует производитель. Хочу напомнить то, что Россия считается регионом с сложными метеоусловиями. И даже если в какой-то стране производитель рекомендует 20-25 тысяч межсервисное ТО, то в России это обычно не более 15. Ну, потому что у нас есть Краснодарский край, где хорошая мягкая температура, а есть Мурманская область, где повышенная влажность, где холода, где другие факторы какие-то, естественно. И последний момент, на что ориентируемся, это моточасы. Вот сейчас появилось такое понимание, то, что в крупных городах вроде бы пробег небольшой, 5-7 тысяч километров в год, а моточасы огромные, потому что человек по 3 часа, по 4 часа стоит в пробках. Поэтому первое, это межсервисный интервал, ориентируемся.
0: А как его высчитывать-то, межсервисный? Точнее, моточасы, эти секундомер включать?
1: Не, ну мне, например, в сервисе сказали, где я обслуживаю свой автомобиль, 7-8 тысяч, приезжай, меняй масло. Каждые 7-8 тысяч.
3: Так называемый масляный сервис.
1: Да.
3: Ну, смотрите, если мы в крупном мегаполисе за основу можете брать 10 тысяч километров, если у вас, опять же, это относительно автомобилей, которые не имеют, ну, вот по параллельному импорту и нет четкой регламентации на территории Российской Федерации, да? То есть в крупном мегаполисе это 10 тысяч, если живете где-то за городом, у вас трассовый пробег, можете к 15 тысячам привязываться. Если же автомобиль, который продается официально на территории Российской Федерации, то там есть сервисная книжка, и там четко прописано, когда вы должны приезжать.
1: Так.
3: Здесь все очень просто. И от чего хотелось бы уберечь еще пользователей, это когда что-то происходит у автомобиля, появился какой-то звук, шум, воздержаться от диагностики не в специализированном сервисном центре. Потому что на сегодняшний день автомобиль это не только сложное техническое устройство, это еще элемент диджитализации современной. И мало того, что его могут некачественно, неквалифицированно отдиагностировать, так еще и предложить ненужный, нетребуемый ремонт. Так что здесь все очень просто. Соблюдаем регламентное техническое обслуживание. И если что-то происходит, вы чувствуете то, что автомобиль там стал тянуть вправо, влево, что-то стучит. Едем в сервисную станцию специализированную, которая будет нести юридическую ответственность за все те манипуляции, которые будут у вас происходить с автомобилем.
4: Ну все ясно, понятно. Спасибо большое.
1: С нами был Павел Рябов, автоэксперт, директор компании CarScrape.
3: Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама.
5: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
8: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
9: АНО ДБО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
10: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
11: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
12: Только сегодня! Невероятное предложение!
13: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
14: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России, Минская, 61А, с 10 до 19.00.
15: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
16: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
19: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
20: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
21: Телефон 46-20-20, сайт omegahospital.ru.
22: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
23: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44 82 81.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Утро, дамы и господа, начинается не только с кофе и с драйв-шоу «Поехали».
2: Это традиция.
1: Но есть вопрос, куда уходят деньги? В нашей рубрике «Деньги есть» разбираемся с тем, кто умеет с ними дружить. И сегодня у нас в гостях финансист, бухгалтер с большим стажем и основатель школы бухгалтера Tax Free Людмила Тютюнникова.
0: Деньги есть. Поехали.
2: Доброе утро, Людмила.
3: Доброе утро.
2: Скажи честно, вот как есть, у вас деньги тоже распределены по табличкам, Excel-файлам, и, может быть, даже есть какая-то отдельная табличка для всех остальных табличек?
3: Конечно. У всего должно быть свое место, особенно у денег. Mm-hmm. Если серьезно, то да, у личных финансов должен быть учет. И главная ошибка, когда деньги просто лежат на карте или под матрасом и вообще не работают.
2: Они должны работать, все правильно. И мы, и денежка.
3: Определенно. Но не вахтовым способом. Пусть они работают в фоновом режиме, не замораживаются надолго, но увеличиваются. И в любой момент можно воспользоваться. Потому что бывает как. Вчера решила копить на машину, а вечером, оп, увидела прекрасный диван или ноутбук.
2: Это
3: полетел.
2: Я.
3: Не в отпуск.
2: Это я, да. Это про меня.
4: Но это реально очень-очень жизненный финансовый план.
3: Да, поэтому мне близка идея накопительного счета. Например, у Газпромбанка есть накопительный счет доходный. И максимальная ставка до 14% годовых с учетом приветственной надбавки для новых клиентов. И максимальная ставка действует на сумму до 10 миллионов рублей.
2: До 10 миллионов? Правда? Это рубрика «Деньги есть» в буквальном смысле. В реальной жизни.
3: Пусть же у каждого будут свои 10 миллионов. Жух!
2: У меня.
4: И у меня.
3: Но базовые ставки для всех клиентов тоже высокие. 12,75% на минимальный остаток за месяц и 11,75% на ежедневный фактический остаток. Вы сами выбираете вариант начисления процентов при открытии счета в приложении или интернет-банке, и он действует весь срок.
2: А деньги снимать можно? Это, наверное, самый... Ты тоже это хотел спросить?
4: Конечно.
2: Деньги можно снимать?
3: Да, можно и пополнять, и снимать в любое время.
4: Так, а что нужно делать каждый месяц? Я не знаю, тратить большую сумму, подключать 5 сервисов, еще помнить пароль от 6-го?
3: Вы удивитесь, но нет никаких дополнительных условий. Базовая ставка доступна всем, а приветственная надбавка новеньким. И можно открыть несколько накопительных счетов под разные цели. На отпуск, на покупку, на подушку безопасности. Мне, как любителю порядка в цифрах, это особенно импонирует, потому что и психологически работает. Когда видишь это на отпуск, это на машину, рука уж не так быстро тянется к кнопке «Купить». Но помните, для варианта с начислением на минимальный остаток важно не снимать деньги в течение месяца, чтобы сохранить высокую базу для процентов.
4: Людмила, получается, ваш бухгалтерский подход успел добраться и до личных финансов?
3: Это точно. Ведь если лежат хоть какие-то сбережения, это приятно. А если они еще и доход приносят, это еще и выгодно. Поэтому почему бы не зарабатывать на них каждый день на накопительном счете в Газпромбанке?
4: Вот такой вот полезный прикладной финансовый ликбез от нашего финансового эксперта Людмилы Тютюнниковой. Так что даже если вы не бухгалтер, немного порядка в деньгах вам точно не помешает.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на

0: Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
2: Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Авторадио. We'll be right back.

0: Итак, ребятушки, до скорой встречи. Пока еще рано говорить, а вот до встречи с победителем нашего драйв-чата. Я думаю, что сейчас мы определимся. Напомню, уже 9:40 в Москве. Закрываем наш драйв-чат. Сегодня мы спросили вас, когда вам в жизни везло так, что до сих пор мурашки по коже. Было ли ощущение, что что-то или кто-то спасло вас от огромных неприятностей в самую последнюю секунду? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте подводить итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, два мощнейших везения, и все они связаны с авто. Привет, Авторадио. Пишет нам Леша. Мое самое крупное везение случилось на прошлой неделе. Буквально забежал, ну, за чашечкой кофе. Очень хотел. В попыхах кинул машину на месте, ну, для инвалидов. То есть, ну, там, где нельзя останавливаться. Угу. Понимаешь, парковаться, если ты, ну, не соответствуешь. Да, вот это нет ничего.
2: Ну, понятно, да, документ.
0: Так вот, а буквально на две минуты закинул. Ну, думаю, ну, две минуты. Вот. Выхожу. Не вижу картину. Как-то я не знаю, причем я парковался больше, чем они это делали, но мой кроссовер, мою ласточку уже аккуратно зацепили ремнями и начинают поднимать на эвакуатор. И тут, как бы провожая взглядом всю эту картину, у этой спецмашины прямо на моих глазах намертво заклинивает стрелочка крана. Ну, то есть все.
2: Угу.
0: Инспектор взмахнул рукой, говорит, иди сюда, забирай, ладно, свою недвижимость. Это твой день. Штраф я, конечно, оплатил, но машину спас чисто на техническом сбое. Вот. Это первое.
2: Так.
0: И вторая. У меня есть Светлана, которая пишет, насчет везения, чтобы доехать в мой деревенский домик, надо проезжать поле, дорога по которому просто ужасно, особенно в период дождей или снегопадов, зимой ее вообще не чистят. Так вот, один раз заехал на нее и застряла в грязи. И тут откуда непонятно, реально непонятно, появился трактор, который меня вытащил. Поясню, технику там увидеть крайне сложно. Да и вообще какого-либо живого человека. А зимой меня вытаскивало два трактора. В итоге оба, правда, они застряли, а я после выехал. Это Светлана. Не указала она локацию, а могли бы сейчас взять и немножечко пропесочить данную точку, почему там не чистит. Да.
2: И Виталий, тоже, кстати, автомобиль. Ну, вообще логично. Авторадио и много автомобильных сообщений. Когда-то был у меня большой грузовой автомобиль. На нем я, собственно, и работал. Было это давно, но было предложение за заказ получить очень-очень-очень приятные деньги. Но при выезде из ворот погрузки у меня ломается машина. До самого вечера я проковырялся. Заказ, естественно, не смог забрать, ну, потому что весь день на это убил. А утром прочитал новости, что с этого самого склада, куда, собственно, я должен был приехать, украли 6 тонн меда. То есть от уголовки фактически спасли человека. Сломанный автомобиль, представляешь?
0: 6 тонн меда.
2: 6 тонн меда.
0: Тяжело тебе было читать это?
2: На больное-то не дави.
0: Наталья написала: доброе утро, у нас был такой случай, собирались на природу, а у меня такая фишка, я все время упаковываю все в большие коробки. Удобно, не мнется, контейнеры стоят, не опрокинутся, не прольются. И вот я вложила в коробки контейнеры с салатами, закусками и прочими вкусностями, еще готовую ажурную кофту хотел там доделать, видеокамеру новую хотел записать. Вообще получилось две коробки. Странно, да, ей на природу полквартиры вынесла. Так вот, собрала еще и мусор в одну коробку. Сыну сказала, эту в мусорку, а эти в машину. Пам-пам. Приезжаем на речку, начинаем. Ну, это как у меня, вот уже рассказывал, да?
2: Ага, да-да-да.
0: В баке-то ковыряться самое то. Так вот, начинаем выкладывать, я понимаю, что не хватает одной коробки. Угу. Твой как раз, в которой камера. Вы бы видели, как я летела назад, как прямо к мусорным контейнерам, как я туда нырнула. Но, на счастье, хоть и прошло почти 2 часа, коробка стояла сверху, не распакована, то есть ее не проверили, ну, и не было еще мусоровоза, но вид у нас был ай-яй-яй. Итак, выбирайте. Я все-таки, наверное, предлагаю, или, ну, Наталья, ладно, у нее все случилось, да, хоть и стрессанула она. А вот Светлана, конечно, вот так вот, если бы не появились бы два
2: тракториста,
0: то, возможно, там в сугробах бы ждала весны.
2: Ну так давай ей отдадим.
0: Светлане?
2: Да, ну потому что мы знаем, что там, где, там, куда она поедет благодаря этим билетам, дороги идеальные просто.
0: Сейчас вспомню.
2: Moscow Raceway, Рига. Рига-Рига. Нормально. Ну и плюс сама трасса.
0: Пытаюсь просто вспомнить. Да, там более-менее. Дамы и господа, ну что ж, давайте тогда. Светлана, мы вас поздравляем. Напишите нам номер телефона свой, чтобы мы с вами связались и вручили вам 2 билета на финал главной гонки на выносливость РЭК, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Получите невероятное удовольствие, посмотрите. Возможно, там и профессионалы расскажут, как выбираться, если вдруг вы застряли. какие вещи для этого необходимо возить с собой. Так, ну что, везение штука классная, но собственной внимательности и соображалочку никто не отменял. Это я к вам возвращаюсь с итогами и выводами. Берегите себя, друзья, цените каждый счастливый момент и продолжайте слушать Авторадио. Все на этом. Драйв-чат завершен. Спасибо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама.
4: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 7-й микрорайон. Площадка УТЦ «Энергетик». Ждем вас с 28 сентября по 4 октября.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, ребятушки, давайте подводить итоги сегодняшнего утра. 3 часа пролетели. Мы многое действительно успели разобраться, что такое стресс и как с ним бороться. Узнали, что там у нас в Африке происходит с модой и стоит ли эти вещи приобретать себе в гардероб, дабы зиму как-то раскрасить ближайшую. Почему нет? Благодаря Вере Маркиной, шеф-стилисту модного приговора, как всегда, и отдельное спасибо. Есть там вот эти вот вещи, которые хочется после этого диалога приобрести. Ну и пообщались на тему гаджетов, которые тоже будут в ближайшем будущем необходимы.
2: Которые согреют наши руки, наш руль и так далее. Ну, то есть то, с чем мы контактируем в холодное время года, особенно часто.
1: Да, отдельное спасибо еще, конечно, ребята, всем тем, кто написал нам в драйв-чат. Вы молодцы, браво! Желаем каждому, чтобы остаток этого дня прошел легко, спокойно и без лишней суеты. Но позвольте один важный момент, который я хотел еще на секундочку сказать, чтобы вас, друзья, предупредить. Нет, это, конечно, популярность, Иван Сергеевич, но все же. Все чаще и чаще ко мне стали приходить сообщения, что от моего имени и даже где-то твое имя пролетело, Иван Броневой, Денис Курочкин, что мы распространяем билеты на концерты.
2: Продаем, правильно?
1: Да, но что я, Денис Курочкин, что Иван Броневой никогда и ничего не продавали. Ни билеты, ни приглашения, ни места в первых рядах. Это не мы. И если вы хотите попасть действительно на концерт или получить приглашение, к которому мы имеем отношение, единственный честный путь — это слушать утреннее шоу «Поехали» в эфире Авторадио или Авторадио в целом и выигрывать. Только так. Пожалуйста, будьте аккуратны. Не переводить никому деньги. Не верьте вот этим личным сообщениям от нашего имени. Мы не контактируем в этом формате.
2: Ну и важный момент. Если вам вдруг кто-то позвонит от нашего имени и скажет, что вы выиграли в эфире, знаете, деньги мы никогда за выигранные билеты никакие, ни комиссионные, ничего не берем. Мы их вам просто отправляем в электронном виде. И без каких-либо дополнительных плат. Вообще без каких-либо плат.
1: Будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны. Не ведитесь на такого формата и рода мошенников. Ай-яй-яй. Каждого бы найти и отхлыстать ремнем. Все. Как-то теперь стало спокойней. Берегите себя, удачи. Встретимся завтра, друзья, ровно в 7 утра. Иван Броневой,
2: Денис Курочкин.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
6: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема.
10: Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Ярославской области объявили день траура после трагедии на производстве пиротехники. Подробности далее.
0: Про главное.
2: При пожаре на заводе по производству пиротехники в селе Кубринск погибли 14 человек. Еще одна женщина госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Для установления личности погибших проведут генетическую экспертизу, после чего будет сформирован поименный список. Возгорание произошло накануне вечером. Огонь охватил два здания предприятия. Пожар полностью ликвидирован. Однако спасатели продолжают разбирать завалы. В Переславль-Залесском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура. В регионе приспустят государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.
0: Про страхование.
2: Строительство домов на территориях с высоким риском природных чрезвычайных ситуаций могут обязать страховать. Об этом РИА Новости заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, природные ЧС ежегодно происходят в разных регионах страны, а выплаты пострадавшим ложатся на федеральный бюджет. Страхование должно снизить эту нагрузку и побудить граждан осознаннее подходить к строительству домов. Чебесков напомнил, что закон о добровольном страховании жилья приняли еще в 2019 году, однако механизм так и не заработал. Поэтому сейчас обсуждается обязательная страховка для тех, кто только планирует строить дом на территории с высоким риском чрезвычайных ситуаций.
0: Про новые технологии.
2: В России утвердили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 34 регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года и охватит в том числе Москву, Петербург и Подмосковье. Документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. Кроме того, каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число доставщиков планируют увеличить до 12 тысяч.
0: Про безработицу.
2: Доля россиян, которые не могут найти работу год и дольше, выросла почти до 13,5%. В прошлом году показатель составлял чуть менее 10%. По данным Росстата, число таких граждан достигает примерно 226 тысяч. В среднем поиск работы занимает 5 месяцев. При этом женщины ищут новую должность почти на месяц дольше мужчин. Среди тех, кому труднее трудоустроиться, называют молодежь, людей предпенсионного возраста, а также секретарей, администраторов и менеджеров по продажам. При этом общий уровень безработицы остается рекордно низким – 2,3%. Кадровый дефицит сохраняется в производстве, строительстве и рабочих профессиях, тогда как конкуренция за офисные вакансии растет. Официальный курс доллара, согласно данным Центробанка, на сегодня составляет 84 рубля 41 копейка. Курс европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Такую перекличку устроила Ирина Дубцова в эфире Авторадио. Девчонки, соберитесь, сделайте громче любимую радиостанцию, чтобы и вашим мужчинам было слышно. Между прочим, слушать Авторадио – это не только к хорошему настроению, это еще и к деньгам. Я напоминаю, счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. На старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей. И вот мы уже разыгрываем 4-й миллион. Было у нас и 5 желаний. Три из которых мы исполнили. Веру Лаврикову из Москвы. Поздравляем. Ее мечта закрыть автокредит на 1 300 000 рублей сбылась в эфире нашей радиостанции. Евгений Криский из Санкт-Петербурга хотел 1 000 000 рублей. Получил 1 000 000 рублей. Игорь Чугляев из Москвы очень мечтал о профессиональной фототехнике. Ну вот хочется ему фотографировать птиц в дикой природе. А кто мы такие, чтобы ему в этом отказать? Сбылась мечта и Игоря. А кто же дальше? Очень хочется узнать имя нашего счастливчика в 4-м суперфинале. Все это и случится. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь своей мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Ведь в любой момент можем позвонить и спросить, а что за песня только что была в эфире? Назовете? Верно. Сбудется ваша мечта. А у вас тут такие желания. Я вот читаю и дивлюсь. Полететь в космос кто-то из вас хочет. 500 овец. Путешествие к пингвинам. Да все обязательно будет. Пока у вас путешествие вместе с Авторадио и со мной, Олесей Соболевой.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
1: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
3: АНО ДПО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
4: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
5: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
6: Только сегодня! Невероятное предложение!
7: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
8: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
9: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей. А при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России. Минская 61А с 10 до 19.00.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега Клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Московской области насчитали почти 40 тысяч квартир, подходящих под обновленную программу семейной ипотеки. Об этом сообщает РИА Недвижимость. На втором месте Краснодар, там более 35 тысяч вариантов. На третьем Екатеринбург, где их более 30 тысяч. В Москве подходящих квартир значительно меньше, около 18,5 тысяч. С 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания. При этом аналитики предупреждают, большой выбор квартир еще не означает их финансовую доступность для семей. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до плюс 4,8 градуса. Как уточняют погодные специалисты, это на 3 градуса ниже предыдущего минимума, зафиксированного 9 сентября. В других районах Москвы температура колебалась от плюс 3 градусов в Бутово до плюс 9 на Балчике. Более 15 новых островов открыли российские ученые в Арктике с 2015 года. Об этом «Вестям» сообщил доцент Морской академии Андрей Леонов. По его словам, новые участки суши появляются на фоне потепления климата. Ледники отступают и обнажают территории, которые прежде были скрыты подо льдом. За изменениями ученые следят с помощью спутниковых снимков. Однако для подтверждения открытия необходима экспедиция на место. Иногда исследователям требуется несколько лет, чтобы установить, действительно ли появился новый остров. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline.

0: ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
9: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
10: Они чувствуют нас.
11: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.

0: Да, что-то разогнались. Вот только мы с вами по лету вздыхали, а уж сентябрь пролетел. Ну, почти. У нас, кстати, и на октябрь уже планы грандиозные, как минимум. Ведь в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. У каждого из вас есть возможность проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть, между прочим, 100 тысяч рублей, а может и 200 тысяч, или даже новенький автомобиль. Так что не теряйте времени, заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Ну а на финише не только аплодисменты, поздравления и почет, но еще и внушительные денежные призы от партнеров проекта. Бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну а лучший из лучших, кто приедет первым, при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру. 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
4: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
7: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
8: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
9: Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: уже правила три важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не бесплатный.

0: перемен. Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Добрый день, друзья! В эфире Авторадио «Игра. Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто задумывался когда-нибудь о том, чтобы поменять свой автомобиль по разным совершенно причинам. Ну и чтобы стать участником игры, нужно зайти на сайт Авторадио.ру, ответить на страницы акции «Время перемен», почему именно вы хотите поменять свой автомобиль, рассказать свою историю и ждать звонка. Авторы лучших сообщений сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Сегодня мы играем с Андреем из Санкт-Петербурга. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, у вас какая-то душещипательная, очень горячая история. Ехали вы к морю, и что-то пошло не так, да, с вашим автомобилем?
2: Да, все верно. Получилось так, что, ну, автомобиль, понятно, старенький, как бы собрались поехать на море. Собственно, ехать далеко от Санкт-Петербурга до Сочи. Ну и в процессе езды, как казалось, он немножко начал капризничать, потому что было раннее утро, город назывался «Горячий ключ», в который мы
1: стали... Во всех смыслах, да, Андрей?
2: Да, прям совсем. Вот, и за бортом плюс 40, соответственно, 10 утра. И навигатор показывает, что впереди пробка на 68 километров длиной. Да. Ну и отстояв там 2 часа, да, то есть автомобиль уже, соответственно, перегрелся, начал капризничать, отказывал кондиционер. Ну, другого выхода, как дальше продолжать движение, нету. Развернуться не получается, потому что это горная дорога. Ну, и вот мужественно, значит, стояли всю пробку почти 9 часов.
1: Ну, вы действительно герои, вы и ваша семья, и ваш автомобиль уж. Не будем мы его прям ругать. Мы пожелаем вам удачи в дальнейшем, чтобы ваше желание поменять его на новый сбылось. А пока же отправимся в виртуальное автомобильное путешествие, пока на стареньком авто. Главная особенность нашей поездки в том, что будем заезжать мы в город российский, который в свое время поменял старое название на новое. Ваша задача, Андрей, угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Готовы?
2: Да.
1: Ну, попробуем.
0: Время перемен.
1: Итак, Андрей, первая подсказка. Козел считается неофициальным символом города. По одной из легенд, именно он спас город от нашествия врагов, подняв тревогу.
2: Угу.
1: Может быть, знаете, что это за город такой?
2: Так. Козел, значит, символ города, да, получается?
1: Ну, неофициальный, да.
2: Неофициальный.
1: Угу.
2: Ну, мне, на мой взгляд, мне кажется, что это символ города, города Мичуринска.
1: А, давайте, ранее... давайте-ка да, еще что ли подсказку.
2: Давайте.
1: Вторая подсказка, Андрей. Город стоит на трех реках, на берегах Волги, Тверцы и Тьмаки. Не знаю, стало ли вам легче.
2: Так, вот это да.
1: Да.
2: Да.
1: Ну, старинный город.
2: Старинный город, да?
1: Угу. Если хотите
2: это
1: третью
2: может
1: подсказку...
2: Рыбинск?
1: Может быть, но нет. Могу... У меня есть подсказок тут вообще в каждом рукаве. Могу еще дать. Хотите?
2: Давайте.
1: До 1990 года этот город назывался Калинин.
2: Угу. Город Калинин. Раньше назывался.
1: Раньше, да. Сейчас он, конечно же, по-другому.
2: Угу.
1: Про этот город очень много поговорок. Муж в дверь, жена...
2: Тверь.
1: Ну, конечно. Как вы угадали, Андрей? Да вы знали. Это правда Тверь. До 1990 года назывался Калининым. Я вот тоже не знала, между прочим. Думала, всегда был Тверь.
2: Да, да, прям это такой как бы неожиданно.
1: Вот мы с вами немножечко и образовались, да? Узнали много нового об этом городе. Я вас поздравляю, Андрей. Так. Пусть и не с первого раза, но вы с заданием справились. И от компании «Джетур» вы получаете эргономичную бутылку для воды и ароматизатор для автомобиля. Надеюсь, для новенького вашего.
2: Спасибо большое.
1: И вам большое спасибо, Андрей. Классная история, классная игра. А вы, друзья, если хотите оказаться на месте нашего Андрея из Санкт-Петербурга, заходите на Авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен». Делитесь историей, для чего и почему вы хотите поменять свой автомобиль на новый. И имейте в виду, что там же на странице можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. И пусть осень принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. Jetour T1 и Jetour T2 – линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Детские пособия вырастут с начала 2027 года. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России с 1 января планируют увеличить единое пособие семьям с детьми. Индексация почти на 7% предусмотрена для выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Об этом сообщили в Минтруде. Единое пособие назначают нуждающимся семьям с детьми до 17 лет. Его размер зависит от доходов семьи и регионального прожиточного минимума. При этом материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка планируют проиндексировать позднее, с 1 февраля, то есть по фактической инфляции.
0: Про детские сады.
2: Минпросвещение разработало федеральные программы воспитания, обучения и развития дошкольников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Для воспитателей разработали специальные методические материалы. Они отличаются в зависимости от возраста детей. Кроме того, ведомство готовит обновление образовательного стандарта. По словам министра, детский сад должен быть не просто местом подготовки к школе, но и пространством воспитания.
0: Про туризм.
2: К 650-летию Куликовской битвы в 2030 году разрабатывают туристический маршрут «Руси. Великое начало». Он объединит Тульскую, Калужскую и Рязанскую области, сообщает российская газета. Путешественникам предложат два варианта поездки. Трехдневный маршрут охватит события от Батыева нашествия до Великого стояния на реке Угре. Четырехдневный дополнится программами в Туле об обороне южных рубежей Московского государства в XVI веке. В программу также войдут музеи, мемориалы и тематические мастер-классы.
0: Про дату.
2: Сегодня во всем мире отмечается Международный день сердца. Его цель – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать профилактические меры по этому поводу. По статистике, сердечно-сосудистыми заболеваниями болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от них больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем женщины. О всех факторах риска сердечных заболеваний в беседе с Авторадио рассказала врач-кардиолог Федерального научного клинического центра ФМБА, кандидат медицинских наук Оксана Голубева.
3: То есть немодифицируемые факторы риска – это те, на которых мы никак вообще не можем повлиять. Это пол. Мужчины рискуют больше в молодости, женщины после менопаузы. И этническая принадлежность. А европейская раса в целом имеет более высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, что является также фактором риска атеросклероза. Есть еще модифицируемые факторы риска. Это то, на что мы вот прям прицельно можем влиять. Ну, например, на окружность талии. Существуют определенные нормы для женщины. Норма меньше 80 сантиметров, для мужчины меньше 94 сантиметров. Чем уже талия, тем риск сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Следующий пункт – психологический фактор. К ним относятся хронический стресс, депрессия, тревожность, социальная изоляция, враждебность, гнев, негативные личностные черты.
2: Эксперт уточнила, что сейчас современные подходы к снижению заболеваний базируются на комплексной профилактике и медицинском контроле. Официальный курс доллара – 84 рубля 41 копейка, курс евро – 96 рублей 25 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: виражи.
1: Вот чем все-таки хорош понедельник, так это планированием. Потратил день на задачи и цели, а выполнять все можно и со вторника. Вот сегодня мы с вами и займемся всем этим суперважным, объединив при этом усилия и, конечно же, сделав громче любимое авторадио. Тут у нас такая команда мечты собралась. Ух, мы тут и горы свернем, и все планы досрочно выполним. Хотя не будем торопиться, потом что делать в среду, четверг и пятницу. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на первое автомобильное радио страны. Отличного вторника каждому.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
7: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 16 градусов. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.
8: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
9: Это лучший антидепрессант в наше время.
8: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
9: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
8: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
9: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
8: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
10: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
11: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
12: Вольске ведет прием врач-флеболог. Клиники варикоза нет из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск. Медицинский центр «Диамед». Красногвардейская, 28/24.
13: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 7-й микрорайон. Площадка УТЦ «Энергетик». Ждем вас с 28 сентября по 4 октября.
14: Где встретимся?
15: В тумане.
14: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
15: Я же сказала, в тумане.
14: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
16: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей. А при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России. Минская 61А с 10 до 19.00.
17: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
18: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С 2027 года в России планируют включить в национальный календарь прививки от менингококковой и папилломовирусной инфекции. Об этом сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. В дальнейшем перечень намерены дополнить вакцинами от ротавируса и ветряной оспы. По словам специалиста, вакцина от вируса папилломы человека уже производится в России и поступила в гражданский оборот. Препарат от менингококковой инфекции также выпускается в стране, а вакцина от ротавируса пока проходит исследования. За первые 8 месяцев года число вакансий для лесорубов увеличилось на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на исследование. Средняя предлагаемая зарплата достигла 97 тысяч рублей в месяц, на 4% больше, чем год назад. Сильнее всего спрос вырос в Кировской области на 62%. В Свердловской области число вакансий увеличилось на 61%, а в Красноярском крае на 44%. В столице Японии осадки фиксируют уже 34 дня подряд. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1886 года. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Национальное метеорологическое управление. Дождливая серия началась 27 августа. Причиной затяжной непогоды называют череду тайфунов, проходящих вблизи японских островов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Планируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Следующая остановка –

0: наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Авторадио.

Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Эксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись. «Эксар.ру». Наша задача – ваше движение вперед.

0: Элис. Премиальные материалы. Собственное производство. Магазин женской одежды Элис. Торговый центр Гринхаус. Первый этаж.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
0: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
2: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
3: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
6: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
5: Юра Борисов, Иван Янковский.
7: Ты что думаешь, я испугался?
8: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
5: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Я пушистик, и я потерялся.
12: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
13: Пушистик!
12: Приключения мамонтенка.
13: Мама!
12: В поисках мамы.
13: Я плыву к тебе.
12: В кино с 1 октября.
14: 6+.
15: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
16: Ну, есть, конечно.
15: А кровать из массива с газлифтами?
16: Со скидкой 90%.
17: Все для дома и ремонта на ВБ.
18: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ. Подольск, деревня Калядина.
19: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
20: «Включи авторадио».
21: «Включи авторадио».
19: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
21: «Включаю авторадио».
19: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
21: «Авторадио».
19: Всегда на связи.
22: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы 9-го созыва. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Центризбирком вручил удостоверение избранным депутатам Государственной Думы 9-го созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Итоги выборов, проходивших с 18 по 20 сентября, комиссия утвердила 25 числа. Всего избраны 450 депутатов. По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Накануне Владимир Путин встретился с руководителями парламентских партий и призвал их к совместной работе. Президент также предложил учитывать полезные инициативы партий, не прошедших Госдуму.
0: Про нововведение.
2: В номенклатуру компонентов донорской крови включили два новых препарата для экстренной остановки кровотечений. Об этом РИА Новости сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, они содержат в 4 раза больше белков свертывания, чем аналогичный объем сухой плазмы. Благодаря высушенной форме препараты можно хранить при температуре от плюс 5 до плюс 20 градусов. Их предназначают для применения при тяжелых травмах, операциях и осложненных родах. Новый правовой статус позволяет использовать разработку в медицинской практике, в том числе непосредственно на месте происшествия.
0: Про новые технологии.
2: На портале Госуслуг запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, придают РИА Новости. Воспользоваться услугой могут как будущие супруги, так и те, кто уже состоит в браке. Для этого нужно открыть раздел «Обращение к нотариусу» и заполнить проект документа в электронном виде. При этом полностью оформить договор онлайн не получится. После подготовки его необходимо заверить у нотариуса. Вместе с тем москвичи могут подать заявление на регистрацию брака онлайн через портал mos.ru.
0: Про мошенников.
2: Аферисты распространяют вредоносные приложения для Android под видом программы лояльности автозаправок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Злоумышленники создали сайт, копирующий оформление крупной российской нефтегазовой компании. Автомобилистам обещают бонусные баллы, скидки, карту АЗС и информацию о наличии топлива. Для убедительности на странице разместили поддельные отзывы пользователей. Вместо официального приложения посетителям предлагают скачать вредоносный АПК-файл. Как обезопасить себя от такой схемы, Авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев.
3: Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать какие-либо сообщения с неизвестных ресурсов, которые переводят вас на фишинговые сайты. Нужно понимать, что мошенники пытаются распространить те вредоносные программы. Второе, если вы все-таки по каким-то причинам перешли на сайт, то ни в коем случае не скачивайте с него какие-либо продукты, не убедившись в том, что это реальный сайт. И лучше, если вы сильно хотите получить какие-то бонусы, заходите на официальный сайт этой компании и там проверяете, действительно ли такое предложение существует, и необходимо скачать соответствующее приложение. В этом плане необходимо быть крайне внимательным.
2: В МВД также рекомендуют проверять, какие разрешения запрашивает приложение при установке, использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона. Официальный курс доллара 84 рубля 41 копейка, курс евро 96 рублей 25 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Это пусть мой Митроль, Филатов энд Кэрос прощаются с морем, а мы не будем. Ведь когда у тебя есть деньги, можно отправиться к морю в любое время года, да даже зимою. Авторадио же у вас играет на полную, так что аморе-море, hello, делайте громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да не просто к морю можно отправиться, а целый дом на море купить, а? Мечты-то сбываются в эфире Авторадио. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши желания. Напомню, на старте у нас в призовом фонде было 5 миллионов рублей. И вот мы уже четвертый разыгрываем. 5 заветных желаний было, 3 из которых исполнились. Поздравляем Веру Лаврикову из Москвы. Ее автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей закрыт. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга получил свой желанный 1 000 000 рублей. А Игорь Чугляев из Москвы профессиональную фототехнику. Ждем фотографии птиц. Именно их Игорь собирается фотографировать. Потом полдня будет бегать за ними, чтобы фотокарточку отдать. Ну да ладно, шутки в сторону, потому что у нас здесь все серьезно. Вы меняете гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы делитесь своей мечтой на нашем сайте и слушаете эфир внимательно. Что-нибудь да сбудется. У нас, между прочим, еще 2 суперфинала в запасе. Тут такие мечты, ну просто очень смелые. Очень хочется неделю провести на необитаемом тропическом острове без связи. Это какой-то ценный сотрудник написал. В морской круиз отправиться. А еще хочется попасть на Северный полюс на ледоколе. Эх, романтики вы у нас, конечно. Мне нравятся ваши мечты. Давайте еще больше. Присылайте, присоединяйтесь. Играем мы вообще каждый день. Пока на деньги. 5000 рублей у нас в банке. Давайте остановим авторадио-рулетку. Узнаем имя претендента. 6452, последние цифры его номера, 916 префикс, ее даже. Ольга зовут, она живет в Москве и мечтает закрыть ипотеку. Коллега, я тоже об этом мечтаю. Ольга, давайте мечтать вместе. Ну, я за вас буду тоже держать кулачки. Пока же позвоним Ольге в Москву и спросим, внимательно она слушала эфир, и если да, то денег отдадим. С гимна Авторадио все начинается. Никаких гудков, посторонних мелодий, автоответчиков, голосовых помощников. Вот он, наш прекрасный гимн.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Ольга. Это Авторадио звонит. Это «Игра много денег». Вы в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте.
0: А что, мы вас отвлекаем там? Вы спите?
2: Нет, ну, я работаю.
0: Просто очень серьезная, очень сосредоточенная. Но мы не будем долго отвлекать. Мы сейчас о мечте поговорим, о вашей, о ипотечной. Сколько осталось вам еще платить? И лет, и денег?
2: Лет еще, по-моему, 12. А денег еще порядка 7 миллионов.
0: Слушайте, ну вы так не вздыхайте. Вот выберет авторадио-рулетка ваш номер в одном из суперфиналов, и все, и нет больше ипотеки. И банкам скажем «пока». И вот она, любимая квартира, моя, моя. Ну, в вашем случае. Ольга, я желаю вам закрытия ипотеки сама вот в той же лодке, между прочим. Считаю и деньги, и годы. Но давайте поговорим о песне, которая только что была в эфире. Назовете?
2: Мумий тролль,
0: а море гудбай. Вот так и работает. Слушает Ольга внимательно эфиры на работе и дома, и никто ей не мешает. Все верно, мумий тролль, а море гудбай, Филатов энд Кэрос приносит вам 5000 рублей. А генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает. То есть 10000 рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Ольга, я вас поздравляю, вы все сделали правильно, поменяли гудки в мобильном на наш гимн. Слушайте внимательно эфир и мечтаете от всей души. Все обязательно сбудется в эфире радио номер 1 в России. Ну и вы, друзья, следуйте примеру Ольги из Москвы. Присоединяйтесь. По-моему, она вам все и доказала. Как надо играть в нашу игру «Много денег». Счастливый сезон, между прочим, продолжается. Запускаем авторадио-рулетку. В банке стартовая сумма 5000 рублей. Мы продолжаем делать вас богаче. Мы исполняем ваши мечты. 5 суперфиналов у нас в этом сезоне. А под Новый год будет волшебный 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 16 градусов, ветер восточный 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов, ветер северо-восточный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
5: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
6: Только сегодня! Невероятное предложение!
7: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей. А при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России. Минская 61А с 10 до 19.00.
12: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза НЕТ из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника. Дом здоровья. Вокзальная 20.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Движение поездов на перегоне Трос-Наржаница приостановлено после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук. Атака произошла во время следования поезда Смоленск-Брянск. По предварительным данным, никто не пострадал. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам. Ранее в регионе сообщили и о других повреждениях железнодорожной инфраструктуры. До конца 2030 года в России планируют построить и реконструировать не менее 75 аэродромов. Об этом сообщает Интерфакс. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 250 миллиардов рублей. Еще 28 аэропортов планируют реконструировать с привлечением частных инвесторов. Модернизация должна помочь увеличить интенсивность авиасообщения в стране в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Почти треть жителей крупных российских городов посещает врачей примерно раз в месяц. Еще каждый десятый – несколько раз в месяц. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращаются 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологических заболеваний – почти 52%. Проблемы с сердцем и сосудами назвали 14,5%. При этом регулярно занимаются физкультурой только 27% участников исследования. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
10: ОГЛ-стрит. ОГРН 116-77-467-8-0761. Город Москва.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.

0: ПСБ. Банк сильной страны. Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
5: Авторадио.

0: и по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки. И, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
3: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 7-й микрорайон. Площадка УТЦ «Энергетик». Ждем вас с 28 сентября по 4 октября.
4: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева 107А. Гостиница «Салют».
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А. Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
8: Трудно дышать без капель?
9: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
8: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Авторадио.
0: 44-82-81.
2: Музыка

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили. На Авторадио.
1: Привет, друзья, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Вы заметили, как многогранен язык современного автомобильного дизайна? Сегодня он декларирует не только плавность очертаний, но также эстетику и функциональность угловатых форм. Хороший пример тому — модели G-Tour T1 и T2. Взглянув на них, сразу понимаешь, что эти машины сделаны из особого теста. И первое впечатление не обманывает. Оба автомобиля имеют кузов с усиленной структурой, состоящей из высокопрочной стали. Под капотом у них стоит современный 2-литровый турбированный мотор мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 375 ньютон-метров. В подвеске используется проверенная схема. Стойки Макферсона спереди и многорычажка сзади. С такой ходовой автомобили и на скоростных магистралях будут устойчивы и на бездорожье комфортны. Кстати, именно бездорожье лучшим образом раскрывает таланты обеих моделей. G-Tour T1 и T2 оснащены интеллектуальной системой полного привода XWD с муфтой BorgWarner 6-го поколения и режимами движения по оффроуду. Среди них есть такие программы, как снег, песок и камни. Кроме того, предусмотрен внедорожный круиз-контроль на скоростях от 7 до 15 км в час и электронно-управляемая блокировка дифференциала на задней оси. Несмотря на внешнее техническое сходство, G-Tour T1 и T2 все же не близнецы-братья. T1 — это универсальный кроссовер для города и путешествий. Автомобиль с клиренсом в 220 мм способен преодолевать броды до 600 мм и оснащен датчиком глубины. G-Tour T2 — это внедорожный кроссовер повышенной проходимости. Его статус подчеркивает соответствующее оформление экстерьера и интерьера. Это бокс для запасного колеса у версии с роботизированной коробкой или полноразмерное запасное колесо на пятой двери у версии с автоматом, функциональный багажник с розеткой на 220 вольт и мощные поручни в салоне. Глубина преодолеваемого брода у T2 уже 700 мм, а система полного привода оснащена интеллектуальным режимом X, в котором электроника анализирует параметры движения и сама выбирает оптимальные настройки, уже в базовой комплектации. Вообще, интеллектуальным системам помощи водителю в обеих моделях уделено особое внимание. Это более десятка электронных ассистентов, облегчающих управление. Среди них — системы предупреждения фронтальных столкновений и столкновений сбоку при движении назад, адаптивный круиз и ассистент помощи при движении в пробках, мониторинг слепых зон и многое другое. Умная электроника гармонично интегрирована в общую концепцию автомобилей G-Tour T1 и T2. Поэтому их владельцы могут двигаться навстречу новым горизонтам в полной безопасности.
0: Про автомобили на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Крыму спасатели пытаются вывести туристов из затопленной пещеры. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Четверо туристов оказались заблокированы на экстремальном маршруте в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС. Самостоятельно выбраться люди не могут. Спасатели работают сразу с двух сторон, со стороны Красной и Голубиной пещер. В операции участвуют 28 человек и 7 единиц техники. Ранее непогода осложнила ситуацию и в Непале. Там при сходе селя был уничтожен лагерь российских альпинистов у горы Манаслу. Около 100 иностранцев, среди которых есть и россияне, успели спуститься в безопасное место.
3: Про выплаты.
2: В следующем году в России хотят повысить выплаты семьям с невысокими доходами. Об этом газете «Известия» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, единое пособие и связанные с ним выплаты могут вырасти на 6,8%. Повышение затронет семьи с детьми до 17 лет, беременных женщин и родителей, которые получают выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет. Тем, кто уже получает пособие, новые суммы перечисляют автоматически. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи, а также прожиточного минимума в регионе.
3: Про кредиты.
2: Если кредит во время брака оформили только на одного из супругов, то после развода именно он по-прежнему остается заемщиком перед банком. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на юристов. Сам развод условия кредитного договора не меняет. Однако между бывшими супругами может возникнуть спор о том, кто и в какой мере должен участвовать в выплатах. Если договориться не получается, то вопрос может решаться через суд. О том, в каких случаях кредит все же могут признать общим, Авторадио рассказал юрист, старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
4: При разводе супругов и разделе совместно нажитого имущества кредит не является совместно нажитым имуществом, если он брался на одного из супругов лично. При разводе этот кредит не будет автоматически разделен между супругами. Либо, если человек после расторжения брака выплатил этот кредит и он признан общим и, допустим, выплатил 100 тысяч рублей, то с второго супруга будет взыскано 50 тысяч рублей при том условии, что именно этот кредит брался не на какие-то личные хотелки, личные нужды конкретного супруга, а на общие нужды. Общие нужды — это там ремонт, покупка какой-то местной машины, на воспитание детей. Этот кредит по суду будет признан общим и будет поделен между супругами в равных долях.
2: О том, кто и в каком объеме продолжит выплачивать долг, бывшие супруги могут договориться сами. Однако для банка такое соглашение ничего не меняет. Без его согласия заемщиком остается человек, который указан в кредитном договоре.
3: Про здоровье.
2: В сезон респираторных вирусов важно следить не только за чистотой рук, но и регулярно обрабатывать телефон и другие гаджеты. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также советует по возможности избегать близкого контакта с людьми, у которых есть насморк или кашель. А если симптомы появились уже у вас, то лучше остаться дома, чтобы не передавать инфекцию близким. Кроме того, врачи рекомендуют реже касаться руками лица. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 41 копейка. Курс европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

согласитесь, если драмы, то только такие музыкальные, да, в исполнении Полины Гагариной. Других нам не надо. Кстати, и у нее тоже все кончилось. Больше не болит. Но в эфире Олеси Соболева, я же тоже женщина. Если вдруг вам нужна какая-то драма, вы так и скажите. Олеся, поделись. У меня их много, этих драм. Вы, самое главное, делайте громче авторадио. Наше осеннее путешествие продолжается. Завершаем сентябрь и подводим его итоги.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
7: Генеральный

0: Их накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 19 градусов. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза нет из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
4: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России, Минская 61А, с 10 до 19.00.
5: Только сегодня! Невероятное предложение!
6: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
7: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
8: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега Клиник будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С мая по август российские авиакомпании перевезли 39,5 миллионов пассажиров. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьером Михаилом Мишустином. Почти 30 миллионов человек летали по России, а еще около 10 миллионов за рубеж. По сравнению с тем же периодом прошлого года, общий пассажиропоток снизился примерно на 7%. В целом, за 2026 год российские авиакомпании рассчитывают перевезти около 108,5 миллионов человек. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство. Министерство здравоохранения, Минфин и другие ведомства направили такое обращение в Кабмин. Об этом пишет газета.ру. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. По данным Росстата, за последние 4 года показатель увеличился на 25%. Сейчас отдельные ограничения на продажу вейпов могут вводить сами регионы. Однако общенационального запрета нет. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации и профильном комитете Госдумы. Каждый шестой опрошенный россиянин тратит на домашние животные больше, чем на собственные нужды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Больше всего денег уходит на питание, в среднем около 6 тысяч рублей в месяц. А отдельная статья расходов – это ветеринарные услуги и лекарства. При этом больше половины участников опроса готовы сократить расходы на собственное здоровье, но не откладывать необходимое лечение питомца. Отмечается, что больше других на животных тратят сотрудники IT-сферы – почти 15 тысяч рублей каждый месяц. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
8: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774678-0761. Город Москва.
9: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невские сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
15: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
5: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
8: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А. Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, +7 937 801 89 92.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Налетел!

0: Азитлоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
5: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
6: Мой шанс заработать денежек.
5: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
7: Это издевательство над звездами.
5: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России ограничили вывоз крупных сумм наличных. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить больше 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом пишут «Известия». При этом в документе предусмотрены отдельные исключения, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты. Порядок вывоза более крупных сумм будет зависеть от условий, которые указаны в документе.
3: Про работу.
2: Этой осенью в России вырос спрос на сезонных работников. Как пишут «Известия», с начала августа до середины сентября работодатели заказали на 65% больше смен, чем за тот же период прошлого года. Особенно востребованы сотрудники для работы на кассах. Кроме того, осенью чаще ищут сборщиков заказов и работников для выкладки товаров. Наиболее массовой позицией при этом остаются сотрудники торгового зала. На фоне сезонного найма соискателям важно заранее понимать, предлагают им постоянную работу или только временную занятость. О том, какие признаки могут на это указывать еще на этапе вакансии или собеседования, Авторадио рассказал руководитель пресс-службы ХХРУ в регионах Мария Бузунова.
4: Это размытые формулировки о сроке и характере работы. Если вакансии или на собеседовании избегают прямого ответа на вопрос о долгосрочности, вместо этого говорят о проекте, сезонном спросе или пиковом периоде, то знайте, что это, возможно, оно. Отсутствие четких гарантий по оформлению тоже может вас сориентировать. Например, вам вдруг предлагают, так скажем, устроить по-серому или работать без официального оформления. И это, кстати, может лишать социальных гарантий вас, поэтому призадумайтесь. Также может быть фактором упор на быстрые результаты, а не на развитие. Например, если на собеседовании от вас ждут каких-то немедленных побед, выполнение задач без длительного обучения, ну и специфика должности. Например, некоторые роли или профессии сами по себе чаще всего являются временными. А это могут быть различные комплектовщики, курьеры, могут быть продавцы или кассиры.
2: Эксперт также добавила, что при оформлении стоит особенно внимательно проверить трудовой договор. В нем должны быть указаны срок работы, а временный характер занятости прописан отдельно.
3: Про акции.
2: На Авторадио продолжается отборочный этап проекта «Формула Авторадио». Городской чемпионат по знанию правил дорожного движения проходит при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. На нашем сайте открыт тест на знание ПДД. Проходить его можно ежедневно, улучшая результаты и поднимаясь в рейтинге. Отбор продлится до 2 октября. 10 лучших участников встретятся в финале 10 октября. Экипажи проедут по улицам Москвы под контролем инспекторов, камер и судейской команды. Победитель получит главный приз проекта — автомобиль «Лада Искра». За второе и третье места бренд антифризов «Феликс» подарит чеки на 200 и 100 тысяч рублей. А участников с 4 по 10 места ждут отличные денежные призы от «Газпромбанка». Заходите на авторадио.ру и докажите, что вы профи. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 41 копейка. Курс евро 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

супермотивирующая песня. Давайте уже выходить из-под гипноза группы Артик и Асти. Сделаем громче авторадио и подпоем другим нашим исполнителям и хитам в эфире. Ну, подпоем же, как будто бы вы за рулем не поете, да? Уж кого вы обманываете? Прибавляйте громкость и смелее, ни в чем себе не отказывая. Делитесь своим хорошим настроением с окружающими. Меня зовут Олеся Соболева, ну а авторадио в каждом вашем гаджете. И в машине, в FM-приемнике, дружим мы с умной колонкой. Мы, кстати, у вас в смартфоне есть в виде мобильного приложения, а на сайте авторадио.ру не только можно послушать, но и посмотреть. Отличного вам вторника желаю в компании любимой радиостанции.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 19 градусов. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Вольский ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамет», Красногвардейская, 28/24.
3: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
5: ОНО ДПО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
6: Только сегодня! Невероятное предложение!
7: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
8: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей. А при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России. Минская 61А с 10 до 19.00.
9: Больше не нужно бояться. Только в Омега-клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Аферисты стали создавать поддельные интернет-магазины и страницы в соцсетях с товарами по подозрительно низким ценам. Об этом порталу news.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Для убедительности преступники размещают фальшивые отзывы, а после оплаты перестают выходить на связь. Еще одна схема – это ссылка на оплату доставки через сайт с измененным адресом. Эксперт советует не вводить данные карты по непроверенным ссылкам и, по возможности, оплачивать покупку только после получения и проверки товара. Российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет МКС со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, а другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, что согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Александр Овечкин вошел в заявку Washington Capitals на первый матч нового сезона НХЛ. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на пресс-службу клуба. Вашингтон сыграет с Каролиной Харрикейнс в ночь со 2 на 3 октября. Ранее Овечкин пропустил один из предсезонных матчей, но уже вернулся к тренировкам. В прошлом регулярном чемпионате россиянин провел все 82 встречи и набрал 64 очка. Сейчас на счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Это лучший результат в истории лиги. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026. Года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
8: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда. Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
16: По субботам в 17:00. Категория 16+.
17: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
18: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18

Ну, для грусти это совсем нет повода, потому что я и сегодня с вами, и завтра, и послезавтра, а после меня еще и Иван Прудников, а там у нас и легенды радиоэфира подключатся. Это я про Мурзилки Лайв в 18.00, между прочим. Стартуют свидания с Брагиным, Гордеевой и Захаром. И не только, у нас вообще-то живой концерт намечается. Не лето сегодня сделает нам всем весело и танцевально. Надеюсь, и любимка будет, и вообще моя самая-самая любимая песня «Ты такая красивая» и что-то новое. И в 20.00, между прочим, начало. Трансляция на нашем сайте Авторадио.ру. Меня зовут Олеся Соболева.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки. И, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
4: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 7-й микрорайон. Площадка УТЦ «Энергетик». Ждем вас с 28 сентября по 4 октября.
5: Где встретимся?
6: В тумане.
5: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
6: Я же сказала, в тумане.
5: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
7: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
8: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
9: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
10: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
3: Реклама на Авторадио.
0: 44-82-81.
3: Музыка

0: Первая моя машина была, по-моему, когда мне исполнилось 19 лет. Это была десяточка ВАЗ-2110, серебристая, классный цвет, на котором минимально видно пыль и грязь. Я помню, как мы ее купили в Ростове-на-Дону, на рынке на Западном, назывался он «Фортуна» на то время. Мне помогли мои прекрасные бабушка с дедушкой на первую покупку, подсобили, так скажем. Был выбор перед ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110, но в тот день, когда мы поехали покупать ВАЗ-2112, в хорошем состоянии их не было, и была только вот эта прекрасная десятка. Я в нее сел, я сразу почувствовал, что это вот оно. Она была очень чистенькая, внутри салон был такой весь. Я ехал с рынка, я только получил права, и где-то через 4 месяца мы ее купили, и я по стачкам, ехав, глох просто на каждом светофоре, это было очень комично. И потом всегда первые полгода точно я сажал полную машину друзей, мы ехали кататься, потому что я очень боялся всегда пересекать круговое движение. Ну и с тюнинга у меня были только порезаны задние пружины, я помню, 15-й диск и тонировка по кругу. Ну, мечта любого пацана, тонировка по кругу. И я помню, у меня были зеркала от Лады Приоры, они были с электрорегулировкой и подогревом. Самый первый заезд, тапку в пол на ВАЗ-2110, это очень опасно, не делайте этого, потому что этот двигатель 1.5, он не рассчитан на то, чтобы гонять. Вот, а следующую машину я уже сам старался приобретать, поэтому первая машина, она у меня запомнилась на всю жизнь, и вторая, и третья, поверьте, и четвертая, они все запоминаются.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Звезды и автомобили. На Авторадио. Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
5: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 октября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
12: Основано на реальных событиях.
13: Это будет автомобиль для русских дорог.
12: Иван Янковский. Паулина Андреева.
14: Ничего не говорите. Можете испортить.
12: Битва моторов. В кино с 8 октября.
15: 12+.
16: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
17: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
18: Ну что там у вас на Невском?
19: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
18: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский сегодня и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
2: По синему морю, к зеленой земле.
1: А вы, мама, не видели?
15: родители.
20: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Крыму продолжают поиски туристов, застрявших в пещере. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Крыму больше 12 часов не могут связаться с четырьмя туристами, которые оказались заблокированы на экстремальном маршруте в Красной пещере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Люди не смогли самостоятельно выбраться из-за подъема воды. Сейчас спасатели вместе со следователями устанавливают их местонахождение и все обстоятельства произошедшего. К поискам привлекли 28 спасателей МЧС, сотрудников службы «Крым-Спас» и 7 единиц техники. Следственный комитет также организовал процессуальную проверку.
0: Про регион.
2: В Минусинском округе Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к населенным пунктам. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на местные власти. В округе сформировали специальные группы из охотоведов и полицейских, которые будут следить за обстановкой и реагировать на новые случаи. Жителей просят быть внимательнее, не отпускать детей одних рядом с лесом и не оставлять пищевые отходы. Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников связывал участившиеся случаи выхода медведей с ростом их популяции, а также изменениями кормовой базы.
0: Про образование.
2: Министерство просвещения готовит обновление федерального стандарта и программы дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Одно из направлений – усиление взаимодействия детских садов с семьями. В программу также хотят включить больше материалов, связанных с родной культурой, литературой, традициями и нравственными ориентирами. По словам министра, именно эти подходы должны лечь в основу будущих изменений. При этом учитывать будут и возраст детей. Дошкольный период охватывает сразу несколько этапов развития. О том, что может дать такой подход и на чем важно сосредоточиться в детских садах, Авторадио рассказала эксперт Минпросвещения, директор Института развития здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа.
3: Очень хорошо, что поставлена основная задача не подготовка ребенка к школе, а именно воспитание детей. У нас по закону воспитанником может быть малыш от 2 месяцев до 7-8 лет до поступления в школу. За этот период ребенок проходит 3 возрастных этапа. И в каждом периоде есть своя особенность той деятельности, в которой он развивается. У дошкольников, конечно же, это игра, сюжетно-ролевая, творческая игра. Если речь идет о воспитании, вспомните, еще в советский период мы говорили не о дошкольном образовании, а о дошкольном воспитании. Нравственное, социальное, физическое, трудовое, гражданское, экологическое.
2: Помимо этого, в обновленной программе планируют усилить блок исторического просвещения и художественно-декоративного образования.
0: Про цены.
2: Средняя стоимость сельди под шубой на 4 человек выросла за год на 4% до 221 рубля. Об этом пишет российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца. При этом стоимость самой сельди за год не изменилась. К концу лета блюдо даже немного подешевело благодаря сезонному снижению цен на овощи. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 41 копейка. Курс европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: полет, нормальный полет по прямому эфиру Авторадио. И, конечно же, полет по счастливому сезону игры «Много денег», который, да, уже вроде бы перевалил за середину, но, по сути, только набирает обороты, потому что мечты продолжают воплощаться в реальность.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, у наших слушателей сбываются мечты благодаря Авторадио. И также они продолжают воплощаться в реальности благодаря нашему партнеру, что дополнительный суперфинал от Озонбанка в конце года. Естественно, Озонбанк удваивает все выигрыши денежные ежедневно. Поэтому красота самая настоящая. Почему я сказал, что сезон вроде бы перевалил за половину, но огромная часть еще впереди? Ну, потому что мы разыгрываем 4 миллион из 5 частями от Авторадио. Как следствие, мы приближаем 4 миллион суперфинал из 5 от Авторадио. И, соответственно, вот вам, пожалуйста, 6-й дополнительный. То есть еще 3 мечты в этом году, и гора денег будут разыграны. Поэтому я, конечно же, всем рекомендую отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, заветной мечтой поделиться. Все мечтают абсолютно о разном. Кому-то роль в кино такое попадало, кому-то, естественно, ремонт, кому-то закрытие автокредита. Все разные. Определитесь, что для вас важнее всего, рассказывайте и ежедневно выигрывайте деньги, ну а, соответственно, в рамках суперфинала «Заветную мечту». Ну а пока мы должны с вами действовать. 5000 рублей стартовая сумма в банке, естественно, благодаря партнеру она может превратиться в 10. Рулетка останавливается. Правильно, что тянуть-то? Ростовская область, Максим. Квартиру, евро-однушку в Санкт-Петербурге. Ясно? Понятно. За свою историю Авторадио 4 квартиры разыграло. Пожалуйста, 5-я, возможно, достанется нашему слушателю Максиму, но в свое время. Мечта очевидная, понятная, что тут обсуждать. Возможно, с Максимом поговорим пока, можем предложить деньги. Естественно, гимн Авторадио. Это главное условие игры. Было, есть и будет. В этом никаких сомнений. Верим, что сейчас гимн Авторадио как раз-таки и ворвется в прямой эфир. Тем более гимн Авторадио. Сразу 3000 рублей, которые также будут удвоены. Пожалуйста, назовут песню, заберут весь банк. Это правило работает всегда, каким бы банк ни был размером.
2: Да, вот.
0: Здравствуйте, Максим. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Да, мы всей страной гимн Авторадио услышали, а значит, имеем полное право. Главное, хотим познакомиться. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Очень приятно, Иван.
0: Квартира, евро-однушка в Санкт-Петербурге. Все правильно?
2: Да, да, да.
0: Но мне написано, что вы из Ростовской области. Вы хотите отправиться в Санкт-Петербург жить?
2: Да, хотел уехать в культурную столицу.
0: Культурную столицу. И сам окультуриться, да, в общем, и пожить там, тем более свое жилье, конечно, в данном случае только праздник и подарок. Опять же, Максим, если в одном из суперфиналов до конца года их 3, ваш номер выпадает, ваша мечта реализуется, пока могу предложить в сумме 10 тысяч, если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио.
2: Зачем мне солнце, Монако?
0: Вообще, беспроигрышный вариант. Я говорю, ну любит у нас на Люсе Чеботиной побеждать. Но здесь 100% факт. Максим, мои искренние поздравления. Молодец. Эфир слушал, и, спасибо, соответственно, победа пришла. Вам огромное спасибо.
2: Постоянно слушаю только вас. Спасибо.
0: А давно играете?
2: Где-то полгода, 6 месяцев.
0: Где-то полгода. Ну, прекрасно. Мои поздравления, что в итоге дозвонились. Максим, естественно, номер дальше в игре. Поэтому удачи вам в будущем. Счастливо и пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Коротко, понятно, по делу. Видно, человек готовился и был готов морально к звонку. Как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Максима в сумме 10 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка. В банке с этой минуты по-прежнему стартовая сумма 5 тысяч рублей. Двигаемся вперед, побеждаем. Ну и помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 20 градусов. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама.
5: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
9: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви. С 29 сентября по 3 октября скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши! Город Балаково, кинотеатр России, Минская, 61А, с 10 до 19.00.
7: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
12: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
0: Музыка

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
2: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: И тебя.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Строительство домов в районах с высоким риском природных ЧС могут обязать страховать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин. Сейчас выплаты пострадавшим в основном идут из федерального бюджета. Обязательная страховка должна снизить эту нагрузку и сделать строительство в таких районах более ответственным. Вакансии с командировками предлагают зарплату в среднем на 43% выше. Об этом пишет портал news.ru. Медианная зарплата на таких позициях составляет около 122 тысяч рублей против 85,5 тысяч без поездок. При этом большинство опрошенных готовы ездить по работе лишь несколько раз в год. В Москве проверят аптечные вывески, которые водители могут спутать с сигналом светофора. Об этом сообщили в ЦОДД. Речь идет о ярких зеленых крестах на фасадах. В темноте некоторые автомобилисты принимают их за разрешающий сигнал. После жалоб ЦОДД обратился к районным властям с просьбой проверить размещение таких вывесок. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки. Сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Саби ТМС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранд». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
13: Я слышал, на Невском новое преступление.
14: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
12: Авторадио.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж. Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10, 8 937 2 555 444.
2: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
4: It's been 24 hours. Could've bought me flowers. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Африке можно покататься на лыжах и сноуборде. Казалось бы, этот континент ассоциируется с жаркими саваннами, но королевство Лесото ломает стереотипы. Зимой там выпадает настоящий снег, а температура опускается ниже нуля. И вот там, в Драконовых горах, на высоте более 3000 метров, работает уникальный горнолыжный курорт Африски. Тысячи туристов съезжаются туда, чтобы покататься на сноубордах, а вечером заглянуть в самый высокогорный паб Африки. Самое поразительное – это колорит дикой природы вокруг. Из окон шале открываются виды на марсианские африканские пейзажи. А по дороге к подъемнику можно встретить местных пастухов в традиционных шерстяных одеялах. Африски доказывает, в Африке можно поймать отличный горнолыжный драйв.

0: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
2: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
2: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ. 16+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Амурской области при крушении военного самолета погибли люди. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Военный самолет потерпел крушение в Амурской области. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на телеграм-каналы. На борту находились 7 человек. По последним данным, 6 погибли, а еще одного пострадавшего доставляют в больницу. После падения на месте начался сильный пожар. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и другие подробности. Официальных комментариев от профильных ведомств пока не поступало.
3: Про переговоры.
2: К другим новостям. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры с американскими чиновниками по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя США. По его словам, разговор прошел конструктивно. Стороны также обсуждали возможные совместные проекты России и США в энергетике после завершения конфликта. Ранее Дмитриев встречался со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Тогда речь также шла о сотрудничестве между двумя странами и возможных путях урегулирования.
3: Про вакцинацию.
2: Национальный календарь профилактических прививок планируют расширить. Со следующего года туда поэтапно хотят включить вакцинацию от менингококковой и папилломовирусной инфекции. В дальнейшем список также планируют дополнить прививками от ротавируса и ветряной оспы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав. По словам специалистов, все препараты, которые входят в национальный календарь, должны производиться в России. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко также отмечал, что вакцина от ВПЧ после включения в календарь также может стать бесплатной. При этом после любой прививки организму может понадобиться время на восстановление. О том, как вести себя в первые дни после вакцинации, Авторадио рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
4: Прививка для организма – это некий стресс и для человека, но более психологически, чем какой-то нагруз для организма. Значит, если мы поставим, первое время стараемся не перегружать себя, не переохлаждаться. Появится определенная реакция организма в виде слабости, может появиться какое-то недомогание. Это все нормально. Так вот, в этот момент лучше организм вообще никак не стимулировать и не трогать. Пусть это произойдет физиологически на уровне иммунитета. Снимаем стресс и высыпаемся.
2: По словам эксперта, на полное восстановление после прививки может потребоваться около недели. За это время организм должен спокойно адаптироваться.
3: Про путешествия.
2: К 650-летию Куликовской битвы в 2030 году готовят новый туристический маршрут «Руси. Великое начало». Он свяжет Тульскую, Калужскую и Рязанскую области. Об этом пишет российская газета. Для туристов разработают два варианта поездки. Трехдневная программа охватит период от Батыева нашествия до Великого стояния на реке Угре. Четырехдневный маршрут дополнит программа в Туле, посвященная обороне южных рубежей Московского государства в 16 веке. В маршрут также включат музеи, мемориалы и тематические мастер-классы. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 41 копейка. Курс евро по данным регулятора 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

как люблю говорить в таких случаях. Вот вам, пожалуйста, полет по прямому эфиру авторадио. Высокий он, да, однозначно высокий, потому что четвертый десяток лет длится. И все у нас с вами по расписанию, все прекрасно, исключительно вперед, все как любим и умеем. Здравствуй, прекрасная необъятная страна. Музыка продолжает украшать эфир авторадио. В данном случае музыка, не нуждающаяся в представлении. Можно просто сделать погромче. Всем пожелать прекрасного дня. У микрофона Иван Бруников. И наслаждайтесь моментом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 20 градусов. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
1: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
3: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
5: ОНО ДПО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-36+.
6: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: Только сегодня! Невероятное предложение!
9: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
10: Выставка-продажа от Камчатки до Беларуси. Рыба прямо с моря к вашему обеду. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 7 микрорайон. Площадка УТЦ «Энергетик». Ждем вас с 28 сентября по 4 октября.
11: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева 107А. Гостиница «Салют».
12: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
13: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар – третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши! Город Балаково, кинотеатр России, Минская 61А, с 10 до 19.00.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
1: Реклама на Авторадио. 44.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году. Похожая тенденция наблюдается и в других регионах. Эксперты признают механизм простым и рабочим, но предупреждают, что это не панацея от всех видов мошенничества, включая так называемую схему Долиной. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8840 рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Сбор увеличился примерно на 1500 из-за изменения курса евро. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра. Он составляет чуть больше 1400 рублей. Из-за большого числа заявлений рассмотрение документов может занимать 45 дней и больше. По данным туроператоров, обычно испанскую визу сейчас оформляют примерно за 4-5 недель. Ночью 30 сентября в столичном регионе местами ожидаются заморозки и туман. Об этом сообщает Гидрометцентр. В Москве температура составит 4-6 градусов, однако местами столбики термометров опустятся до нуля. По области ожидается от 2 до 7 градусов, но местами воздух охладится до минус 1. Также в регионе ожидается переменная облачность без осадков. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
11: Мой шанс заработать денежек.
10: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
12: Это издевательство над звездами.
10: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Авторадио.

радио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
3: По слову «радио».
2: Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
4: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В «Аксар Сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
5: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ» 927-225-6069.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. 2 банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10А, 8-937-2-555-444.
8: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
9: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
12: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
14: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Реклама на Авторадио.
17: 44-82-81.
18: Музыка.

0: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: По повести Игоря Ткаченко.
3: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
4: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
3: И там две луны, жара и монстры бегают.
2: «Девятая планета». Уже в кино. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минобороны сообщила новые данные о катастрофе в Приамурье. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Разбившийся в Амурской области военный самолет Ту-95 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Самолет упал в безлюдной местности. 6 членов экипажа погибли. Еще один получил травмы и был доставлен в больницу. Для выяснения всех обстоятельств происшествия к месту крушения направили комиссию воздушно-космических сил России. Ранее сообщалось, что после падения на месте начался сильный пожар. По предварительной информации, причиной крушения мог стать взрыв топлива на борту.
2: Про визиты.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли стран G20 в США. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на пресс-службу министерства. Встреча пройдет в Милуоке 30 сентября и 1 октября. Участники обсудят вопросы мировой торговли, в том числе использование продовольствия как инструмента давления, принудительный труд в цепочках поставок, а также проблему избыточного производства. Ранее США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в мае. В Кремле поблагодарили за приглашение, однако указали, что решение о поездке президента пока не принято.
2: Про образование.
1: Министерство просвещения утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на 26-27 учебный год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. В список вошли соревнования по 4 направлениям: наука и образование, искусство и культура, физкультура и спорт, а также другие дисциплины. Школьники смогут участвовать в олимпиадах и конкурсах по физике, истории, биологии, географии, робототехнике, финансовой грамотности, киберспорту, живописи, вокалу и другим направлением.
2: Про автомобили.
1: При регулярной заправке бензином класса Евро-4 моторное масло стоит менять чаще обычного. Об этом пишет журнал «За рулем». По словам экспертов, такое топливо содержит больше серы, и поэтому стоит ориентироваться на регламент для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в этом случае интервал замены масла сокращают примерно вдвое по сравнению со стандартным. При этом значение имеет не только частота обслуживания, но и характеристики самого масла. О том, как его выбирать при использовании топлива с повышенным содержанием серы, Авторадио объяснил главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
3: Высокое содержание серы быстрее срабатывает присадки в масле. И это не очень хорошо. Поэтому нужно выбирать масло желательно с более высоким щелочным числом, ну и почаще его менять. Это на самом деле не панацея, это некоторый такой выход из ситуации, потому что сера влияет не только на масло, потому что пары сгорания топлива все равно проникают в масло, так или иначе, поэтому происходит взаимодействие. Сера же, она влияет еще и на форсунки, на свечи зажигания, и в первую очередь, наверное, даже на каталитические нейтрализаторы. Поэтому сама замена масла всех проблем не решает.
1: При этом самостоятельно менять вязкость масла или отходить от заводских допусков специалисты не рекомендуют. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну что ж, тогда, пользуясь случаем, всем любви от чистого сердца пожелаем. Пусть присутствует в вашей жизни в режиме 24 на 7. Да и в целом, вместо того, чтобы грустить об ушедшем лете или, допустим, каждый день ждать наступления пятницы, будем наслаждаться этим мгновением, этим моментом, который у нас с вами есть. Ну а эфир Авторадио, разумеется, как всегда, будет в этом только поддерживать и искусством сложения семенот, то есть музыкой, ну и, разумеется, добрым словом. В данном случае за это стараюсь отвечать я, Иван Трудников, старая страна. Еще раз большущий привет, делаем звук погромче.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 20 градусов. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама. Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
5: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви. С 29 сентября по 3 октября скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России, Минская, 61А, с 10 до 19.00.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
8: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
9: ОНО ДПО Академия ТОП. Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
10: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
11: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
12: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

гасить. Между нами своя атмосфера из дейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Здравствуйте. В студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Около 5 300 000 россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За последнюю неделю в стране зарегистрировали 727 000 случаев гриппа и ОРВИ. При этом почти 99% выявленных вирусов пока не относятся к гриппу. В Роспотребнадзоре напоминают о важности своевременной вакцинации, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. С января в России начнет действовать новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. Об этом пишет Газета.ру. Главные изменения коснутся состава продукта. Белок в смеси должен быть максимально приближен к белкам женского молока, а содержание некоторых жирных кислот ограничат. Помимо этого, на упаковке появится напоминание о предпочтительности грудного вскармливания, а изображение малышей размещать запрещат. Нейрослоп стал лидером голосования за потенциальное слово 26-го года. Об этом сообщает Москва-24. Так называют низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. За этот вариант проголосовали 18% участников опроса. Следом идут слова «нишевый», «red flag» и выражение «6-7». При этом почти четверть опрошенных признались, что без поиска не понимают ни одного из предложенных вариантов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «ООО Банк» 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Я Пирелли беру в колесо.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Авторадио.

радио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: игроки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
3: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В XR-сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, XR.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск. Медицинский центр «Диамед». Красногвардейская, 28/24.
6: Где встретимся?
7: В тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
7: Я же сказала, в тумане.
6: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.

0: Реклама.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
5: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я пушистик, и я потерялся.
8: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
9: Пушистик!
8: Приключения мамонтенка.
9: Мама!
8: В поисках мамы.
7: Я плыву к тебе.
8: В кино с 1 октября.
10: 6+. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В США обсуждают возможное смягчение антироссийских санкций. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Дональд Трамп поддержал идею частично смягчить санкции против России. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. По данным издания, предложение несколько месяцев назад представил спецпосланник американского президента Джон Коул. Оно предусматривает ослабление части экономических ограничений в обмен на освобождение ряда заключенных в России. Отмечается, что это также может открыть возможности для сделок в сфере нефти, топлива и редкоземельных ресурсов. Однако пока инициатива находится на ранней стадии. При этом ранее Трамп подписал закон об усилении рестрикций. Он предусматривает новые ограничения, в том числе в отношении энергетического сектора и российских торговых партнеров.
0: Про инициативы.
2: В МВД предложили усилить контроль за автошколами, которые преподают теорию дистанционно. По проекту нового приказа такие организации должны будут уведомлять госавтоинспекцию об использовании онлайн-обучения. После этого специалисты смогут дополнительно проверять оборудование и программы, с помощью которых проходят занятия. Отдельный контроль предусмотрят для сетевых автошкол, которые совместно используют учебные классы, площадки и автомобили. О том, как дистанционное обучение устроено на практике и насколько добросовестно его проходят сами ученики, Авторадио рассказал автоэксперт Народного фронта и вице-президент гильдии автошкол Алексей Нестеренко.
3: Формат действительно удобный. Есть у нас разработаны хорошие программные продукты, которые позволяют дистанционно обучаться. То есть это не просто решение билетов дистанционно, а фильмы, разбор билетов. Все в онлайн-формате. Преподаватель видит, посмотрел ли человек этот учебный фильм, обучающийся, прорешал ли после этого билеты, значит, если есть вопросы, задал. Таким образом видит освоение программы. В принципе, вроде бы все хорошо, но, как показывает практика, очень мало курсантов действительно серьезно к этому вопросу подходит. Все сводится просто к решению билетов. То есть освоения материала как такового нет.
2: Отмечается, что автошколы, которые не пройдут первую проверку, смогут повторить ее в течение 2 месяца. Новые правила планируют ввести с 1 марта 2027 года.
0: Про столицу.
2: В Москве открылся стартап-саммит. Большое событие для молодых разработчиков и всех, кто следит за технологиями. На одной из главных дискуссий мэр Сергей Собянин рассказал о том, что столица давно делает ставку на цифровые сервисы. Большие городские данные собраны в удобной экосистеме МОСРУ, а отдельные цифровые платформы помогают в медицине, образовании, транспорте и ЖКХ. Особенно заметно влияние искусственного интеллекта в здравоохранении. Платформа МОСМЕТИИ каждый месяц обрабатывает почти 1,5 миллиона исследований. И большая часть из других регионов. Для стартапов в столице создали целую инфраструктуру. Площадки, где можно протестировать свои идеи, технопарки и программы поддержки, чтобы у молодых команд были возможности и ресурсы. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Ну что, на авторадио вечернее шоу. Хлопоты рабочего дня позади. Можно немножко расслабиться.
3: Ну, знаешь, давай только совсем немного, так буквально капельку.
2: О, Захар, ты стал себя ограничивать.
1: Не похоже.
2: В принципе, я с тобой согласна. У нас слишком обширная программа. За ней нужно следить внимательно, чтобы ничего не пропустить.
1: Итак, в сегодняшнем эфире.
3: Старт, скорость, форсаж. В общем, через 15 минут гонки на выносливость. Естественно, автомобильные гонки. Уже гранд-финал через 15 минут.
2: Въезжаем в следующий час и попадаем на премьеру. О самой громкой и красивой новинке киносезона, о картине «Битва моторов» говорим с нашими гостями, продюсером Петром Ануровым и актрисой Паулиной Андреевой.
1: Ой, как я мечтал, что Паулина придет к нам когда-нибудь в гости. Ну, прям... Эх, Захар, надо как-то немножко себя привести, да?
2: В порядке,
1: во
2: да,
1: что?
2: У вас
1: побриться,
2: мало времени.
1: Поколониться. Друзья, ну а в финальном части добро пожаловать на концерт, живой концерт. Сегодня у нас в гостях популярный артист Нилетто, аж с двумя премьерами, кстати, приедет на новой тачке. У него ментоловая теперь.
2: Боже
1: вот
2: мой.
1: Такой вот шик, да. Ну, собственно, узнаем подробнее.
2: В общем, пристегнитесь и сделайте приемник погромче. Мы начинаем.

0: Да, я бы не сказал, что одиноким лучше всех, но по факту нужен действительно человек, который хотя бы тебя оценит со стороны. Ну и с кем-то же нужно посоревноваться иногда. Я не говорю сейчас про просто дорожные, так сказать, правила, да. Есть определенные соревнования, которые мы вам предлагаем вместе с нами, да. Сейчас устроить это суперпроект, который называется «Формула Авторадио», который проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Тут все по правилам, друзья.
1: Все по правилам, да. И смотрите, ежедневно к проекту присоединяются сотни участников. Вам пора стать одним из них, потому что здесь каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ну, а принять участие очень просто.
2: Итак, надо зайти на сайт Авторадио.ру, пройти тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучшие из лучших, имейте в виду, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. Это «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Итак, «Формула Авторадио», добро пожаловать, участвуйте. Возможно, именно вы увидите в финале на новеньком автомобиле. Все подробности на Авторадио.ру 18+.
3: На Авторадио. Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие. Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
4: Вечернее шоу на Авторадио.
0: Главная новость к этому часу. У Захара появился питомец.
2: Да.
0: Поздравляем.
2: Да, это точно.
0: Как зовут?
2: Кого?
0: Питомца.
2: Оливер.
1: Оливер. С тобой мы знакомы последние 25 лет.
2: А я думал, может быть, он как забыл.
0: Оливер Захарович. Все, готовься, Захар. Ежемесячно 16% россиян выделяют на животное больше средств, чем на себя. Еще треть тратят на питомца примерно.
2: 16 только.
0: Да, столько же, сколько на себя. Смотри, треть. Да, 56% личные расходы, а все-таки выше расходов на животное. Это говорится в вопросе финансового маркетплейса «Выбери.ру». А главной статьей расходов на домашних животных стала, понятное дело, еда. В среднем владельцы тратят на корм 6 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались ветеринарные расходы и лекарства – около 5 тысяч. Еще около 5 составляют расходы на обучение и коррекцию поведения. Уход за питомцем – 2 тысячи в месяц. Еще 1000 на игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и другие товары. Ну, в общем, 20 в месяц.
2: Но единожды купил эти переноски и так далее.
0: А животные-то вырастают, что переноски.
1: Захар, я тебе могу сказать, если вдруг возникнут финансовые сложности, послушай новости с рынка труда.
2: Давайте.
1: Вырос просто, кратно вырос спрос на лесорубов в России. Раньше искали сварщиков, теперь ищут лесорубов. Спрос за последние полгода вырос на 23%, а зарплатные предложения достигли почти 100 тысяч. В этой отрасли такого еще не было. Так что ловите момент.
2: Как раз совсем недавно наточил цепь для пилы. Пила-то у меня давно есть. Найти бы еще электричество в лесу.
1: Я бы стал лесорубом.
2: И все будет прекрасно. Друзья, опять-таки вариант сэкономить деньги, потому что подавляющее большинство российских автомобилистов уверены, что хорошо знают ПДД, правила дорожного движения. Однако треть опрошенных это не мешает регулярно нарушать эти самые правила. Но сами водители считают, что причиной чаще становится не недостаток знаний, а обычно невнимательность, спешка или особенности организации дорожного движения. Об этом, по крайней мере, говорят аналитики группы «Ренессанс страхования» и сервис «Автокод». Так вот, несмотря на высокую самооценку знаний ПДД, лишь 15% опрошенных заявили, что идеально ориентируются во всех правилах. Ну, а все остальные сами понимаете. Поговорим об этом.
0: Так, твой чат называется «Какой русский не любит?»
1: Не любит, да, быстро.
0: А дальше выбирайте.
1: Да. Признавайтесь, часто ли прилетают вам штрафы за осквернение правил дорожного движения? На чем именно попадаетесь, на каких нарушениях и за что был самый крупный штраф?
2: Итак, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это смс-мессенджер Макс. Ну и добро пожаловать на официальную страничку Авторадио в ВК.
4: Вечернее шоу.

0: спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 20 градусов, ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
3: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
4: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
6: Только сегодня! Невероятное предложение!
7: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
8: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10, 8 937 2 555 444.
9: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
10: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши! Город Балаково, кинотеатр России, Минская 61А, с 10 до 19.00.
13: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега-клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
14: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в эфире.
1: Ну что, друзья, ведь совсем недавно, в конце мая, мы встречались в нашей студии в ожидании старта сезона главных кольцевых автогонок на выносливость. И вот уже на гранд-финал РЭК Гран-при ВК Про Спорт на Moscow Raceway. Состоится он 3 октября на автодроме Moscow Raceway. И в гости к нам пришли Вячеслав Никаноров, промоутер гоночной серии РЭК, с которым, собственно говоря, мы и открывали самый сезон, а также профессиональный гонщик, пилот Илья Каменский. Илья, приветствую.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Сейчас мы микрофончик найдем.
4: А почему?
1: Вот нашли.
4: Он найден.
1: Так вот, напомню лишь, что российская серия гонок на выносливость — это чемпионат, который состоит из 5 этапов. Слав, я думаю, тебе ответ держать первому. Как, во-первых, прошел сезон? Что получилось? Что... чего-то не докрутили и обязательно реализуете в следующем сезоне.
4: Но тут ключевое слово из всего сказанного — это то, что получилось.
1: Так.
4: И действительно, сезон получился очень насыщенным, потому что даже с точки зрения участников он наполнен разным количеством классов и, собственно, участников. И вот даже сейчас, 3 числа, у нас по предварительной заявке должно на старт выйти около 42 экипажей. Среди них есть уникальные...
1: Есть Илья.
4: Есть Илья, безусловно. И, собственно, новая техника, которая постоянно добавляется. И буквально недавно команда Capital Racing Team тоже анонсировала новый Лежье, прототип. Я уж там не помню. Тут Илья, наверное, может, больше подскажет, что именно и в чем там уникальности, но, собственно, вот основное, что хочется подчеркнуть, что спорт именно с точки зрения гонок на выносливости, он развивается, и в этом этот сезон не исключение.
1: А вот из, около футбол есть выражение, около гонки, что было такое, что запомнилось помимо спортивной составляющей?
4: Вот, тут помимо спортивной составляющей этим летом запомнилось в какой-то степени отсутствие этого лета. Вот мы с вами пошутили, потому что было много непредсказуемых какой-то перлов погоды, потому что ветра, снегов не было, слава богу.
1: Ну, еще летом все-таки.
4: Ветер. Вот за мою историю, сколько я тоже в гонках, с точки зрения промоутирования, я не помню, чтобы такое количество разных этапов, это не только РЭК, но и другие гонки в других городах, мы собрали все, что можно. То есть у нас уносило шатры, мы там чинили их, мы боролись со стихией.
3: Ну, это гонки-то на выносливость.
1: Да. Вот именно, во всех смыслах.
5: Организаторы тоже должны пройти эти этапы. А интересно, вот ветер, кстати, Илья, это, наверное, к тебе уже вопрос. Но насколько нужно учитывать порывы ветра и вообще силу его, когда ты в гонке?
6: Ну, если длинные прямые, либо у тебя трасса проходит, когда есть слева-справа массив из деревьев, конечно, ты выезжаешь на открытое пространство. Здесь все как, да, все как на обычных дорогах. А с точки зрения, если ветер не такой сильный, то, конечно, здесь влияние очень слабое. Больше на пилота, конечно, влияет жаркая погода, 4 часа непрерывной гонки, и все в борьбе.
1: Концентрация.
5: И ты еще в полной амуниции,
6: совершенно верно,
5: так, в шлеме.
6: В шлеме, в несгораемых перчатках, в несгораемом нижнем белье, в комбинезонах, ты в гоночном автомобиле. Это на самом деле очень...
5: Там кондея, что ли, нету?
1: Окошко приоткрыли.
6: Вы знаете, там, скажем честно, 20 и так далее лет назад кондеев не было. Сейчас современные гоночные автомобили уже оснащаются кондиционером, но это не сильно помогает, и даже часто гонщики умышленно не включают кондиционер,
1: чтобы
6: пара лошадиных сил оставалась все-таки на треке.
3: Вот такой же эффект, или даже иногда и он играет роль.
6: Все играет роль. На самом деле гонки — это такой прям сгусток энергии, сгусток концентрации эмоций, концентрации лошадиных сил, поэтому каждая лишняя лошадиная сила и каждая там тысячная доля секунды, они важны.
5: Илья, можно предварительные итоги уже подвести этого сезона?
1: Это, наверное, Славе вопрос.
5: Славе. Или все может решиться еще вот на финальном этапе?
4: Ну, я тут, конечно, не спешу подводить итоги, учитывая, что гонка на выносливость славится тем, что в одной гонке участвует много сразу классов и много участников, и в каждом классе идет борьба, и идет борьба до последнего круга последней гонки. Я тут часто всегда привожу пример, когда прихожу на эфиры, что вот на моем даже опыте, или я тоже это видел наверняка, как, по-моему, в прошлом или позапрошлом году судьба тоже решалась в определенных классах, и что-то и на последнем повороте один из лидеров не вошел в этот поворот. Сам, я уже не помню причину, да, и упустил тем самым победу. Я думал, только в кино такое бывает, но на самом деле бывает и вот у нас здесь.
1: Так, я понимаю, Илья, добавить хочешь?
6: Да, вы знаете, на самом деле здесь в гонках совершенно верно, у тебя старт есть, там, сама дистанция, потом финиш. Что как раз отличает по характеру, да, и по накалу именно длинные гонки? Понятное дело, что если происходит завал, если происходит авария на первом круге, понятно, что выбывают все, неважно, какая у тебя дистанция. Но вот 2 года назад мы участвовали как раз в финальном 5-м этапе, и на первом круге мы попали в завал, нас развернул автомобиль, заглох. Я на наушниках, как гоночный инженер, говорю пилоту, срочно в гонку, летим дальше. Он говорит, нет, не могу. Это мы потеряли уже где-то, по-моему, круг прямо на старте.
1: Mm-hmm. Но за 4 часа,
6: за
1: 4
6: часа. Вы знаете, было классно, было интересно. Мы каждый час по чуть-чуть откусывали, по чуть-чуть отыгрывали. И Никита Мазепин на финальном отрезке за круг до финиша вышел на первое место и победил.
3: А последний круг, он трудный самый или нет?
6: Вы знаете, там очень классный вопрос. Конечно, последний круг, он трудный самый, но, допустим, вы выходите, ну вот было тоже у меня на прошлом этапе, мы выходим в лидеры, остается там буквально 10-15 минут, причем мы с третьего места на первое, так повезло, остается 15 минут. На самом деле, в этот момент все просто у вас растягивается, как будто словно...
1: Ну да, все включили. Время встало.
6: Да. Все. Ты просто вот пробираешься по трассе в замедленном. Ты
3: как главный, во сне.
6: Пожалуйста, да, круговые. Пожалуйста, не надо меня сбивать с трека. То же самое, быстрых ты пропускаешь. Твоя задача вот так вот на цыпочках финальный отрезок просто вот...
1: Главное финишировать.
6: Да. Неважно, один круг или 10. И ты вот этот все там, неважно, 38 минут, ты в максимальной концентрации, тебе нельзя упустить. Потому что бывает так, что за доли секунды ты теряешь все. И неважно, что ты там 3 часа 59 минут ты лидировал.
5: А вот, если честно, зрители, которые вот приходят в поддок, они мешают, нет, в этот момент?
6: Конечно, нет. Ну, смотрите, здесь зрителей становится больше, зрителям это интересно. Зрители не мешают, на самом деле. Зрители поддерживают. Очень здорово, что приходят от мала до велика. Очень много задают вопросов и про гоночную технику, и про пилотаж, и про то, как это устроено. И на самом деле, как бы это, наверное, может быть, даже пафосно не звучало, но из гонок мы безопасность прививаем дороги общего пользования. Mm-hmm. Поверьте мне, ну там у меня больше 100 учеников, которые с детства занимаются автоспортом. 100%, конечно, мы не можем говорить, но 99%, что они потом очень корректно и умело ведут себя на дорогах общего пользования.
5: То есть пацаны, которые приходят посмотреть на гонки, заражаются, да, этим?
6: Да.
5: Заражаются автомобилями, здорово, гонками.
6: И причем это мальчики от 8 до 98 лет. Ну, на самом деле, казалось бы, шутка. Приходил ученик 1936 года рождения. И на гоночный трек. И он был просто счастлив.
5: Слушай, ну я думаю,
6: прям как ребенок.
5: Не только мальчики, я думаю. Но и девочки
3: как
5: тоже.
3: Как его бабушка отпустила?
1: Машинки, любимая игрушка.
6: Нет, девушек тоже очень много. Понятное дело, что, ну, казалось бы, такой мужской вид спорта. Но девушки приходят. У нас прям ученицы, которые сейчас уже там показывают и хороший результат. И я думаю, что на следующий год как раз уже ученицы поедут в российские серии гонок на выносливость и, может быть, даже придут в эфир.
3: О, здорово. Отлично. Слав, что еще для зрителей придут? Вы всегда-то очень трепетно подходите к публике.
4: И мы продолжаем развивать идею парка гоночных развлечений. У нас уже что только не катается, не летают и не рассказывают о том, что происходит вообще в автоспорте. Тут по традиции есть и прогулки по питлейн, и выходы на предстартовую процедуру. Ну, собственно, это самая распространенная активность. Но, безусловно, много детских зон. У нас есть уже такая моторизированная детская зона, где можно на мини-картингах, на электромашинках, на дрифт-трайках покататься. То есть мы вот, как и Илья, взращивать поколение пилотов, мы стараемся им показывать, пусть и в игрушечном формате, вообще, что такое автоспорт. Ну и, собственно, дальше это и разного вида экскурсии, это и возможность самому прокатиться в гоночном авто во время перерыва. Это гоночное такси, трек-сессии, это полеты на вертолете. Несмотря на все, что происходит...
5: Когда же это все успеет-то 3 октября-то? И туда, и туда, и сюда.
4: Ну, слушайте, люди, которые к нам попадают, вот эти часы гонок, это по традиции 4 часа, но хочу, кстати, заметить, в этом году впервые пройдет гонка 500 верст. То есть мы поедем не по времени, мы поедем на километраж, на расстояние. Угу. Такого не было еще. Но в любом случае это плюс-минус 4 часа, и на самом деле люди не замечают. У них вот пролетает, пока поедят, пока покатаются, пока посмотрят.
5: То есть лучше приходить пораньше, начало гонки в 11.30, да?
4: В 11.30 мы открываем двери, сама гонка стартует в 14.30, но до этого как раз будет прогулка по питлейн, предстартовая процедура, это очень интересно, и самое главное, это вот одно из многого, что потом людям вспоминается, вот этот вот сгусток эмоций, который ты ощущаешь на гоночной прямой.
1: Да. Итак, друзья, 3 октября на автодром Moscow Raceway гранд-финал Гран-при ВК Про Спорт. Как уже сказали, в 11:30 начало, двери будут открыты, так что добро пожаловать. Кстати, немаловажное замечание, что детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный, это уже по традиции. Ну и еще раз огромное спасибо Вячеславу Никаноров, промоутер гоночной серии РЭК и профессиональный гонщик, пилот Илья Каменский. Хочу пожелать вам не только удачи, но и хорошей погоды, что немаловажно, да, в начале октября.
6: Ну, потому что если пойдет дождь, то 500 миль могут затянуться.
1: Но все равно гонка состоится при любой погоде.
5: Да, абсолютно. Спасибо.
1: Спасибо вам огромное.
5: Удачи. Спасибо.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Авторадио.

0: Пихнуть похмельный бред, потому что мы сегодня говорим о наказании на дорогу за то или иное происшествие, скажем так, да, или нарушение. И тут, конечно, лишние промилле могут оказать действительно медвежью услугу.
1: Итак, сегодня в лайв-чате мы выслушиваем, прочитываем ваши чистосердечные признания о том, часто ли вам прилетают штрафы за нарушение правил дорожного движения, на чем именно попадаетесь, за что был самый крупный штраф. Ну и если вдруг вы, например, тот самый человек, который вообще никогда не был оштрафован, то хвалитесь.
2: Рассказывайте.
1: Это действительно очень приятно знать, это хороший пример.
0: Потому что Алексей из Липецка за последние 2 года не было ни одного штрафа. Хотя езжу каждый день по городу, по области, по работе. А летом были и на юге, и на неделю ездили в Питер. Но в этом году камеры начали настраивать на скорость, указанную на временных знаках даже. Так что из-за ограничения скорости 20 км в час стал обладателем 5 штрафов за 9 месяцев.
1: Слушайте, а они давно же работают камеры? У нас вот...
0: На временные знаки.
1: На временные, да. То есть, которые выставляются. Вот, например, у нас ремонт идет, долгоиграющий у меня на той дороге.
0: Но это уже не временные.
2: Он долгоиграющий.
1: Стройка это временно, а вот потом объект на века, этот мост будет. Ну так и там тоже поставили камеры именно на те временные ограничения, которые выставлены вот этими выносными знаками. Это абсолютно так же, да. Удивительные чудеса иногда со штрафами за нарушение ПДД, пишет Нафаня. Не оплатил вовремя, вот уже суд, удвоение или даже как
0: изолятор временного содержания.
1: А у кого-то только после резонансного ДТП выясняется, что на нем штрафов на сотни тысяч рублей. Чудны дела твои, инспектор. Удивляется и размышляет на фане.
0: Не оплатил вовремя, чтобы до изолятора, но это надо, знаете ли, очень много не оплатить тоже. Обычно как-то...
1: И притом таких штрафов...
0: Серьезно.
2: А вот Валерий крик души. Прямо сегодня получил 1500 штрафа. Пешеход. То переходил, то не переходил. В общем, думал долго, но я и поехал. Подстава 100%. Тут же появился сотрудник, внимательно, не спеша, смотрел документы, спросил меня, видел ли я пешехода, как он себя вел. Я говорю, пиши уже, да я поеду. Пробки сегодня кошмар. С прошлой недели пробки в Краснодаре адские, у ГАИ рейды.
0: А гаишник такой, пешеход, так, постой еще немножко.
2: Поработаем немножко.
0: Да. Друзья, на этом не заканчиваем. Давайте продолжим изучение ваших штрафов. Признавайтесь, часто ли прилетают вам письма счастья за нарушили правила дорожного движения. На чем именно вы попадаетесь и за что был самый крупный штраф, пишите.
2: +7 915 459 2020 СМС Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама.
4: Хочешь продать или купить недвижимость?

0: недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
1: Вольск, Коммунистическая, 19А.
0: Телефон 8-937-266-55-00.
2: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев, клиника «Дом здоровья», вокзальная, 20.
3: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
4: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. +7 937 801 89 92.
5: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
6: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
7: Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ну вот и настал тот самый момент в нашей исторической рубрике, когда мы можем сказать, а потом случилось... революция. Да, в революции мы, Брагин, Гордеев и Захар, тоже принимали участие в той самой, в том самом Питере. В колыбели, так сказать, революции. А притом, скажем больше, мы еще и организовали эту революцию, пользуясь тем, что верхи не могли, а низы уже не хотели жить в северной столице без авторадио. Ну, если конкретнее, предыстория. Радиостанция «Авторадио» появилась в Санкт-Петербурге как раз в 2003 году, 23 года назад, весной. А осенью, ну, как раз к октябрю, ноябрю, как это водится в Питере, все наши товарищи, мы здесь у себя в центральном штабе осознали необходимость решительных действий в плане продвижения идеи авторадио в массы. Состоялся телефонный разговор.
1: Алло! Алло! Барышня! Да погоди ты, барышня, Смольный дайте! Смольный, я говорю!
0: К сожалению, не все звуковые документы сохранились. Давно это было, ну и сами понимаете, архивы революционные, частично засекреченные. В общем, было принято решение отправить в город Петра десант из трех ярких революционных деятелей. Кто же они? Конечно же, мы. Брагин, Гордеев и Захар. Вернее, нет, не так. Мы же на время выполнения этого архиважного задания... Во-первых, мы разместились на конспиративных квартирах.
2: Очень, знаете, неплохая квартирка у меня была.
0: В самом центре событий. Ну и поменяли внешность, переоделись в революционные надежды. Вот как вы уже понимаете, Брагин был именно в той самой роли, которую он сейчас озвучил.
2: Абсолютно верно.
3: Но ты была Анкой-пулеметчицей.
0: Подожди, ему было пальто выделено, ему было выделено кепка.
2: Пальтишечка и кепка.
0: Да.
2: А также со мной ходил еще баянист.
0: Ну, подожди, баянист.
2: А подожди, все рассказывай раньше времени.
0: Вот, а на мне была кожаная куртка и красная, соответственно, косынка.
3: Бандана называется?
0: Косынка это называется. Конечно.
3: А, пролетарского
0: цвета. Конечно, бандана.
3: А я был революционным матросом, моряком.
0: С
3: той самой Авроры,
0: И вот в таком виде мы, товарищи, приходили на работу в питерскую студию Авторадио. У нас тут же появились сподвижники, готовые к самым решительным действиям.
4: Николаевский вокзал взят.
5: Хорошо.
4: Да, ну почему не взят Зимний дворец? Надо брать дворец!
0: И мы его взяли, но чуть позже. Как мы действовали? Рассказываем. Мы выходили на улицу города, прямо к проезжей части. И вот в тот момент, когда автомобили останавливались на светофоре, мы своей яркой, шумной революционной кампанией практически вваливались в салон авто и проверяли автомобилистов на революционную бдительность. Ну, то есть выясняли, слушают ли питерские товарищи авторадио. Если слушают, то мы же сразу давали какие-то очень приятные подарки от нашей радиостанции. Если вдруг еще не настроились на правильную волну, мы им помогали, настраивали на приемнике нужную частоту, и что? Опять же, вручали приятные подарки. Народные массы ликовали. Важная и очень яркая деталь. Мы как поющие революционеры не могли обойтись без революционной песни. И вот каждый день в нашем шоу были подпольные спевки.
3: Ну как подпольные?
0: Соседние офисы вздрагивали немножко. К нам примкнул очень сознательный товарищ, красноармеец. Ну, с баяном, с гармошкой, но чем он был?
3: Он был с баяном. Он был с баяном, но...
2: Но мы называли баян гармошкой.
0: В Буденовке, в шинели. Паренек с очень отзывчивой душой. Он потом был готов с нами в Москву уехать, насколько ему понравился наш проект. И как-то он прям...
3: Тогда у нас еще не было бэнда. И, в принципе, баянист...
0: Это были
3: раски бэнда. Это начало. Предтеча.
0: Да. Ну, конечно же, самое главное, что мы... победили. Авторадиореволюция свершилась, и по этому поводу на Васильевском острове была, как мы говорили, дискотека. То есть собрались тогда поклонники авторадио, народные корреспонденты,
2: сотрудники
0: ГАИ, и действительно грянула наша песня над всем революционным Питером. Радиостанция «Авторадио Санкт-Петербург» в рекордно короткие сроки сумела завоевать лидирующие позиции на питерском радиорынке. Ну, в общем, наши победили. Это было более 20 лет назад. Есть что вспомнить. А история продолжается.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. .ru/16+.
7: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
10: Я слышал, на Невском новое преступление.
11: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Крыму продолжаются поиски пропавших туристов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Спасатели прошли около половины маршрута в поисках 4 человек, пропавших в районе Красной пещеры в Крыму. Об этом сообщают «Известия». Работу осложняют узкие подземные ходы, лабиринты и небольшие подтопления. При этом уровень воды сейчас остается стабильным и невысоким. Поиски ведут сразу две группы. Одна движется со стороны Голубиной пещеры, а другая со стороны Красной. Общая протяженность участка составляет около 10 километров. О пропаже 4 туристов стало известно сегодня днем. Они самостоятельно отправились в пещеру и не вышли на связь в условленное время.
3: Про новые технологии.
2: В России запустят 3-летний эксперимент с роботами-доставщиками сразу в 34 регионах. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ устанавливает правила их движения. По тротуарам роботы смогут ездить со скоростью до 10 километров в час, а по дорожкам до 25. Приоритет при этом всегда останется за пешеходами. Каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К концу эксперимента их число планируют увеличить до 12 тысяч.
3: Про туризм.
2: Минэкономразвитие подготовило законопроект о новых правилах работы горнолыжных курортов. Документ опубликован на портале нормативных актов. Для трасс введут обязательную классификацию. С марта 2029 года она начнет действовать для крупных комплексов, а с 2033 для всех остальных. Помимо этого, Минэк будет вести единый реестр горнолыжных комплексов. На федеральном уровне также утвердят типовые правила поведения на трассах и канатных дорогах, на основе которых курорты уже разработают собственные требования.
3: Про футбол.
2: В эти минуты в Казани начинается товарищеский матч сборных России и Ирана. К этой встрече подопечные Валерия Карпина готовились в течение полноценного недельного цикла. Вратарь сборной Матвей Сафонов рассказал, что у команды было больше времени на тренировки и тактику, а футболисты смогли спокойно переключиться с клубных дел на национальную команду. Соперники хорошо знакомы друг с другом. В последних 3 встречах России и Ирана были 2 ничьи и 1 победа нашей сборной. О том, чего ждать от сегодняшнего матча и кто из российских футболистов способен сыграть в нем ключевую роль, Авторадио рассказал футбольный комментатор Даниил Кузнецов.
4: Если сейчас смотреть на результаты сборной Ирана, то они выглядят очень и очень неплохо. И Иран — это тот соперник, который сегодня 100% будет навязывать борьбу, свой темп и так далее. Однако прямо сейчас у сборной России есть целая россыпь людей, которые готовы вести за собой эту команду. Конечно же, это и Александр Головин, и Миранчук, и Матвей Сафонов. Батраков, который постепенно-постепенно набирается опыта, набирается смелости в европейском футболе и старается все чаще и чаще брать на себя игру. Поэтому также от него ждем каких-то лидерских качеств в этой игре.
2: Последний раз команды встречались в октябре прошлого года. Тогда сборная России победила Иран со счетом 2-1. Голы забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Радио.
1: Ну, так или иначе, мы все живем по правилам. На дороге соблюдаем правила дорожного движения, о чем говорим сегодня в лайв-чате. А вот здесь, в эфире, именно в этот момент у нас ПМД. Не ПДД, а ПМД. Правило «много денег».
2: Правило игры.
1: Правила игры «много денег». Ну, нужно ПИМД. Ну, ПМД как-то
3: звучит. ПМД.
1: Итак, правила следующие. Вы должны поменять скучный гудок в своем смартфоне на гимн авторадио, написать свою мечту на нашем сайте и добро пожаловать в игру. Внимательно слушаем эфир и получаем дивиденды.
2: Вы должны сказать, какая песня звучит в нашем эфире, и, в принципе, все уже, тогда выигрыш ваш.
3: Да, и можете сорвать банк 5000 рублей.
1: Играем через пару минут. Шоу.

0: 5 денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, цари и царицы, мне кажется, каждый из нас... Как-то вот бывает момент такой в жизни, когда чувствует себя королем Анголы практически. Ну вот Гордеева в марте этого года, да, когда ипотеку погасила, да,
2: да,
1: полностью. Почувствовал себя царицей.
2: Да, императрицей.
3: Но мы нет.
1: Ну нет, мы-то ладно. Ну ты же почувствовал себя хотя бы на денек.
2: Я до сих пор себя так ощущаю. Короны не видно, нет?
1: Ну, пока нет.
3: Наушники мешают.
1: А я вот в июле тоже закрыл автокредит. Тоже королем Анголы себя почувствовал ненадолго.
2: Почему Анголы-то, господи, откуда ты чего?
1: Король Анголы есть такое выражение.
2: Откуда оно?
1: Не знаю.
3: Я даже знаю.
1: Дело не в этом. Вон Лера Лаврикова, пожалуйста, наша первая победительница этого сезона игры «Много денег» на Авторадио. Закрыл тоже на машину кредит благодаря нашей игре. И выиграла в суперфинале. Молодец. И тоже чувствую себя сейчас царицей. Друзья, добро пожаловать в цари!
2: Да,
1: поскольку у нас продолжается счастливый сезон, с нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Для коронованных особ, которыми являются наши радиослушатели, призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, ваших желаний, которые мы исполняем, плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном шестом суперфинале.
3: Но при таких условиях сам Бог велел зайти на сайт Авторадио.ру, поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, рассказать о своей мечте и ждать нашего звонка. Самое главное, называйте песню, которая звучит на Авторадио перед нашим звонком, все будет хорошо. А в банке сейчас 5000 рублей.
2: Ну,
3: а
2: генеральный партнер игры Озонбанк с удовольствием удвоит этот выигрыш. Вы открываете карту Озонбанка, получаете выигрыш в двойном размере.
1: Останавливаем радиорулетку и смотрим, с кем играем. Телефон заканчивается на 4831. Это Екатерина из Ивановской области. Читаю послание от нее. Здравствуйте, Авторадио. Наша семья очень любит отдыхать на природе. И мы им просто мечтаем о большом автодоме.
3: Автодом.
1: Класс.
2: Класс. Очень красивая,
1: да,
2: мечта.
1: Да, автодом. Это
2: в нашей-то стране иметь автодом, представляете?
1: Это
3: и квартиры не надо.
1: Ну нет, квартира нужна, но во время путешествия, конечно, это экономия и, опять-таки, определенное удобство. Ну,
2: да.
1: Давайте Екатерине звоните, расспросим ее по поводу автодома.
2: У меня тоже никогда не было автодома.
1: Да у нас ни у кого не было автодома. Вообще это мечта. Иметь автомобиль, а еще автодом для путешествий. Вообще шикарно. Так, Ивановская область. Где вы? Екатерина. Очень бы хотелось пообщаться.
4: Дозваниваться.
1: Ну, понятно.
3: Все понятно. Но подожди, гимн Авторадио мы услышали.
1: Это да.
3: Правила игры есть. Мы уже о правилах говорили сегодня весь вечер. 3000 рублей мы отправляем Екатерине.
2: Ну, а генеральный партнер Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Говорим мы как бы Екатерине, да, из Ивановской области.
1: Так, красивая мечта, друзья. Участвуйте в игре, ваши мечты осуществятся. Но главное брать трубку и отвечать, какая песня была в эфире.
2: Да, и не забывайте, что призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. У нас еще есть для вас местечко, для ваших желаний, которые мы с удовольствием исполним. А под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Вот удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальная мечта. Бот, пользуйтесь на сайте Авторадио.
3: А банк игры подрастает до 7000 рублей. Именно на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Давай запустим Авторадио рулетку.
1: Счастливый сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный

спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 17 градусов. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 10, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль «По яблоку». Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви с 29 сентября по 3 октября. Скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России, Минская, 61А, с 10 до 19.00.
6: Не узнаю Максима. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей. Еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Подробности по телефону 8-84-53-340-650 или на сайте balakova.topacademy.ru.
8: АНО ДПО Академия ТОП, Москва. ОГРН 120-770-018-85-30-6+.
9: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
10: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Автомобиль – это не просто средство передвижения, и это не только роскошь, даже по нынешним временам. Автомобиль – это еще и часть истории человечества, причем интереснейшая ее глава. И что характерно, мы в массе своей эту главу непростительно мало изучали. Да и наши деятели искусств не уделяли ей должного внимания, надо признать. Но нашлись люди в своем отечестве. Взяли потрясающий сюжет топовых актеров, сняли совершенно необычную картину и через неделю презентуют ее во всех кинотеатрах России.
1: В связи с этим у нас в гостях продюсер с большой буквы «П» Петр Анура!
2: Здравствуйте!
0: Добрый вечер!
1: Человек, который запускал много суперуспешных проектов от «Духлеса» до «Серебряных коньков» и «Пророка», от «Волшебника изумрудного города» до «Алисы в стране чудес».
2: Не знаю, будет ли это спойлером, но, тем не менее, мы ждем в студии также актрису, сценариста, режиссера, очаровательную Паулину Андрееву. Насколько мы знаем, она уже вот-вот...
0: Где-то вот-вот, да, вот-вот должна появиться.
1: Какой-то спойлер, мы уже о ней говорили. Два часа.
2: Все равно.
0: Итак, Петр, с 8 октября в прокате фильм «Битва моторов». Если позволите, я коротенечко такой синопсис дам для наших слушателей, чтобы они ориентировались в пространстве, как говорится. Это история о людях, которые создавали первый российский серийный автомобиль. В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку инженера Дмитрия Бондарева. Они собирают команду и разрабатывают автомобиль «Руссобалт». Ну а чтобы доказать жизнеспособность своего детища, принимает очень рискованное решение участвовать в ралли «Монако». Петр, слушайте, вот для художественной картины, прямо скажем, не самая романтичная начинка. Как вы прочувствовали, что здесь, в этой, по сути, документалке, много души и много эмоций?
3: Маленький дисклеймер. «Алиса в стране чудес» не мой проект. Просто не будем обижать продюсеров этого проекта. Прекрасный фильм, но он не мой. Спасибо за вопрос. Вы знаете, это кино, вот мне попалась где-то фраза, наверное, многие ее знают, Йоко Оно, про то, что когда ты мечтаешь один, это всего лишь мечта. Когда вы мечтаете вместе, это реальность. И вот это совершенно потрясающая история про то, как Андрей Нагель, на данный момент не очень известный человек, хотя мы, надеюсь, сделаем этим фильмом много для его популяризации, и по инициативе канала ТНТ назвали улицу в Петербурге, которая будет достроена в 28 году именем Андрея Нагеля. Угу. То есть после нас еще останется, кроме фильма, реальная улица. Здорово. Это приятно. Вот. И эта история нас потрясла, как Андрей Нагель, который был мечтателем, который был влюблен в автомобили, который был, издавал журнал «Автомобиль» в начале века, был энтузиастом, гонщиком, при этом работал в Министерстве путей и сообщений какое-то время. Он решил вокруг себя объединить команду классных инженеров на заводе «Руссобалт», который вынужден был простаивать и перестал производить вагоны. И они вместе решили построить первый русский серийный автомобиль. Это очень важно. В серийных автомобилях не производилось в России, хотя уже по всему миру были «Бенц», «Пежо», «Рено» и другие всем нам известные марки. В России ничего не было. И им нужно было убедить каким-то образом правительство, да, империи в том, что это нужное дело, что это не игрушка для богатых, а то, что это через там 10 лет будет основным средством передвижения по всему миру. И для этого они предприняли, ну, совершенно сумасшедшее поистине приключение, выехать, внимание, 31 декабря, то есть, вы знаете, да, начало 20 века, 31 декабря они едут на непроверенный новой машине, неиспытанной.
2: На летней резине.
3: На летней резине. Кстати, в документах указано то, что они были первыми, кто надели цепи на колеса. Знаете, такая вещь,
0: когда цепь... Да-да-да, до сих пор еще на тракторах используют.
3: Они, поскольку не могли какое-то время ехать по снегу они, и по льду, они первыми поставили цепи. И, кстати, приехали, это были русские шины фирмы «Колумб», и они приехали с петербургским воздухом в Монако. Им предстояло проехать 3200 километров. А их конкуренты тогда выезжали все из своих городов. То есть...
0: Они до гонки уже такой проходили путь, да?
3: Да, нет. Просто каждый немцы выезжали из Берлина.
2: По расстоянию, как говоришь, там ерунда.
3: Абсолютно другие расстояния. Конечно, они выезжали в разное время. У них был определенный гандикап, да, захлёст такой. Но все равно это самый сложный маршрут. И они с автомобилем без крыши. У него только тентик маленький.
1: Обалдеть.
3: Они даже без ветрового стекла ехали, потому что снег, не было щеток, и снег не давал возможности, невозможно было чистить снег. И вот эти как бы два человека совершили, на мой взгляд, подвиг. Маленький спойлер, но это есть везде в интернете, они пришли первыми.
0: Вообще так. Невозможно.
1: Да, но сразу подчеркнем, что фильм только вдохновлен реальными событиями. Да, конечно. Да? То есть не то, что будем исторически прям.
3: Ну, вы знаете, вот все основные, как говорят, рэперные точки мы оставили. Но, конечно, мы кинематографисты, нам нужно создать зрелищную большую историю. Всего за 2 часа рассказать то, что происходило там несколько лет, как они строили машину и так далее. Естественно, мы это все немножко спрессовали и позволили себе художественный вымысел, поэтому мы не пишем, что это по реальным событиям буквально, мы не позволяем себе такого титра в фильме, но основные вещи, то как они ехали, на чем они ехали, как они строили машину, мы все соблюли.
1: Но все-таки жанр — это приключение экшен?
3: Вы знаете, вот, большие современные фильмы, они, знаете, вот даже на каких-то кинобазах пишутся через слэш, да? Mm-hmm. Когда большой классный фильм, в нем есть и приключения, и драма.
0: И мелодрама.
3: И мелодрама, совершенно верно, потому что у нас есть потрясающий совершенно персонаж, которого, собственно, играет Паулина Андреева, и там есть любовь между Нагелем и, собственно, его будущей женой, это реальный исторический персонаж, Лидия.
0: Мы тоже себе... гонщица?
3: Да, она водила машину, но мы ее сделали гонщицей. Вы сделали нам как раз было очень интересно сделать такого персонажа начала века, женщину эмансипированную, она у нас... водит действительно машину, она с короткой стрижкой, она ходит в брюках, чего тогда практически не было, поскольку она была за границей и, так сказать, много
0: понабралась.
3: Там... Понабралась, совершенно верно.
2: Ну, помимо Паулина, назовите еще героев, соответственно, актеров, их сыгравших.
3: Знаете, огромная наша удача, то, что режиссер Илья Маланин, который, собственно, эту идею принес нам на студию, придумал сразу, что 2 главных героев, Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева, сыграют, ну, на мой взгляд, главные суперзвезды сегодняшнего российского кино, Иван Янковский и Юра Борисов.
2: Но придумать это каждый может.
3: Совершенно
2: надо же воплотить.
1: Попробуй их по графикам тут еще поймай.
3: Тут даже дело было не только в графиках, а дело было в том, что мы, конечно, боялись, а вдруг они откажутся. А вдруг... Они ни разу не снимались вместе до этого. Ни в одной картине. Это первая картина, когда они снимаются вместе. Между ними была такая, ну, как бы заочная конкуренция, потому что они в одном возрасте, они герои, и их на одни картины и сериалы звали на пробы. И где-то утверждали Ивана, где-то утверждали Юру. Mm-hmm. И они так, ну...
0: Нотки ревности все равно периодически
3: присутствуют. Это даже не ревность.
2: Конкуренция.
3: Так, игра такая. Да, была небольшая игра. Но при этом они дико хотели поработать вместе. И поэтому, хотя они принимали участие в финальном сценарии, естественно, все читали и так далее, но когда они узнали, что они должны сниматься вместе, они оба сразу согласились. Здорово. Потому что им это было очень интересно.
1: Это был ход с вашей стороны.
2: Ну, в определенной степени, да.
3: Повезло, совпало. Знаете, вот посмотрим, как картина пройдет, но вот у удачных картин у них что-то вот иногда совпадает. Когда роль совпадает с артистом, с его возрастом, с его состоянием. И здесь мы имеем дуэт, классный дуэт. Между ними невероятная химия на экране. Я надеюсь, вы все это увидите и согласитесь со мной. Они кайфовали от работы, и до сих пор они активно участвуют в промо, что не всегда от российских артистов можно добиться. При их занятости в том числе огромной. И мне кажется, что этот дуэт — это просто украшение картины.
1: Вообще надо отдельно поговорить про ваших железных артистов, потому что они действительно стоят внимания. Про те автомобили, которые играют большую роль в картине. Что это за машины?
3: Вы знаете, вообще это вот в каждом проекте есть какая-то, когда как бы ты себе все время ставишь какие-то планки высокие, и в каждом проекте есть какая-то вещь, которая на стадии кажется абсолютно невозможной, нерешаемой. Собственно, нерешаемой было то, что у нас должны быть машины 908-911 года. Это и Русабалт гоночный, который назывался Огурец, потому что он повторяет форму огурца.
0: И зеленого цвета.
3: И зеленого цвета, совершенно верно. И раллийный Русабалт, на котором они, собственно, достигли Монако. И Мерседес Блицен-Бенц. Это гоночная машина, которая 200 лошадиных сил в тот момент.
2: Причем того же года, как бы.
3: Примерно, да. И поскольку их не сохранилось, Русабалтов, которые нам нужны были, не сохранилось. Есть коллекционные пару машин, которые хранятся в гараже особого назначения. Их не то, что на них гонять нельзя. Их
0: смотреть осторожно.
3: Да, с них сдувают пылинки. А нам нужно было, чтобы они развивали скорость там 80-90 км в час, чтобы они гоняли по серпантинам горным, чтобы они застревали в снегу, чтобы они бились от друг друга на гонке. И поэтому,
2: в конце концов, да.
3: Поэтому мы обратились к одному из лучших российских таких бутиковых конструкторов гоночных автомобилей, конструкторское бюро Игоря Ермилина, который в том числе Марусю знаменитую строил. И он так почесал затылок и сказал, ну, что-то будем пробовать. И в течение 7 месяцев по фотографиям, по каким-то журнальным остаткам из журналов автомобилей, других журналов, он построил из карбона. И на, ну, естественно, на современных двигателях, потому что тех, естественно,
2: какая
3: не сохранилось.
2: Какая разница в данном случае?
3: Да, они должны были быть современными, чтобы нормально ездить. Он построил абсолютные реплики этих машин. Причем нам пришлось сделать 2 Русабалта и 2 Бенса, потому что они ломались время от времени на трюках. И как только одна машина выходила из строя...
2: Моментальная туда, замена.
3: Да, за нами все время ездили, на все в экспедиции ездил фургон с механиками. Они ставили палатки и чинили.
1: Петр, если не секрет, машины остались после съемки?
3: Машины остались.
0: Мне кажется, на одной из них сейчас Полина Андреева едет там, на Русабалте. Скорость небольшая, поэтому как может приближаться.
1: Карбоновая.
3: Кстати, Паулина в картине ездит на одной из немногих в фильме машин именно того
0: оригинальных,
3: времени.
0: Оригинальных, да.
3: Она сама за рулем водит эту машину и довольно быстро.
1: Без гидроусилителя?
3: Да, да, там, конечно, все иначе.
0: И с задним приводом?
3: Да, да, да. Все было иначе. Машины остались. Одну мы разыграем в конкурсе, ее можно будет купить, предоставив билет на фильм, можно будет купить по дореволюционной цене. А стоила она тогда 7800 рублей.
1: Да ладно!
0: Керинг!
3: Вот,
2: золотых рублей, я так полагаю.
3: На крупнейшем портале, не буду называть каком, автомобильном, можно будет эту машину купить, если ты выиграешь, собственно,
2: проигрыш.
1: Ничего себе!
3: Одна машина уйдет в политехнический музей и в другие музеи. В общем, они все будут жить.
0: Прекрасно. Петр Ануров, продюсер, кинопродюсер, человек, который сейчас безусловно волнуюсь, выпускает на большой экран одну из самых громких премьер сезона. Это фильм «Битва моторов». Мы продолжим через несколько минут, ну и, конечно же, ждем Паулину Андрееву.
3: Ждем.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Диклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Авторадио.

0: И вот он, финал гонки, и на финишную прямую Паулина Андреева на своем автомобиле врывается. Она все-таки доехала.
1: Добрый вечер.
0: Итак, друзья, продолжаем говорить про громкую премьеру. На всей скорости в прокат езжает картина «Битва моторов». Говорим о ней с продюсером Петром Ануровым. Уже начали, мы первую серию проговорили. И вот присоединяется Паулина Андреева. Паулина, представь, пожалуйста, свою героиню.
2: Лидия.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Лидия. Партнерша, возлюбленная, в процессе обретает герой Ивана Янковского взаимоотношения с Лидией. Она вдохновляет его, она поддерживает его. Она сама автомобилистка, она гонщица.
0: Вообще чудо-чудное для начала прошлого века. Такой
2: абсолютно
0: персонаж, женщина за рулем.
2: Носит короткую стрижку, носит брючные костюмы. В общем,
0: сплошной вызов общества.
2: Эмансипированная женщина, революционерка для того времени.
0: Ты как сама давно управляешь автомобилем?
2: Да. Я получала права в Петербурге. Вот мне, я рассчитала получить права...
3: В Ленинграде? Получилось в Санкт-Петербурге.
2: Нет, я шучу. Не накидывайте мне лишнего. Вот. 18 лет я мечтала, что у меня уже будут водительские права, хотя машину мне никто, в общем, не обещал. Потому что я очень люблю водить, это для меня свобода, люблю скорость, люблю путь, дорогу. Так что обучалась водить «Русабалт». Все-таки ручная коробка передач там необычная, она...
3: Там по-другому скорости, наверное, переключается.
2: Да, нет гидроусилителя.
3: И скоростей-то штуки три, наверное, или...
2: Нет гидроусилителя руля, я вам доложу, что повернуть эту машину непросто.
3: Понятно.
2: И, в общем, научилась, ездила по Дворцовой площади, уверена. Петя подтвердит.
4: Да, это было круто, на самом деле. У нас там была такая достаточно динамичная сцена, и Паулина справилась на ура. Потому что ребята там тоже сначала как-то не очень у них получалось, но у них было больше времени.
2: Было трудно еще, потому что вначале было трудно обучаться, потому что те, кто обучали, постоянно говорили ей больше 100 лет, аккуратно, аккуратно.
5: То есть не давали проявить себя.
2: Проявить себя.
4: Да, то, что я вам говорил, что у Паулины как раз была машина старинная. Да.
0: Да. Так, слушайте, как снимали? Говорят, у вас там какое-то немыслимое количество камер было, в частности, на моменте гонок, где был основной нерв вообще всех событий.
4: Ну да, в моменте гонок Паулина не водила, наблюдала это с трибуны, если я ничего не путаю. Это была тяжелейшая история, это была такая грязевая гонка, когда размокший такой ипподром начала века и огромное количество машин, куча трюков, дикие скорости. У нас были очень крутые каскадеры, Мартин Иванов, лауреат 5 Таурусов, это как Оскар в каскадерском деле.
0: Он же много с Голливудом работал.
4: Он сейчас на Бэтмене работает в данный момент.
0: Нормально, отпустили все-таки его, на Бэтмене.
4: Да, и в общем, это был такой подвиг для группы, конечно, холодно, тяжело. И вообще, мы, знаете, я хочу сказать, что мы когда все это проходили, все эти тяжелые съемки,

0: вообще.
1: Никакой жертвы.
2: Ты тоже считаешь, что это профессиональный подвиг?
0: Нет, это добрая воля. Никакой жертвы. Добрая воля и наше творческое совместное желание так измениться для этой роли. Это классно. Я очень открыта таким.
2: Но сейчас, для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, мы видим, что волосы уже подросли.
3: Да.
2: А вообще твоя реально большая какая-то жертва ради искусства, можешь вспомнить вот так вот сразу на раз? Или жертв не было?
0: Нет, никаких жертв. Нет, все,
4: все по обоюдному согласию.
0: Абсолютно, абсолютно.
5: А вообще это здорово, когда артисты, ну, к роли меняются, и внешне, и внутренне, это, ну, как бы, это круто.
4: Слушайте, а вот по поводу, опять-таки, как будто в космос, что за акция была в преддверии премьеры
5: это
4: фильма?
5: Это не наша картина. Это вы путаете с фильмом другим, если про космос вы говорите.
4: Нет, не про космос. Я имею в виду, что Янковский с Борисовым пошли в такси работать.
5: А, я вас не понял. Это была очень крутая акция. Да, в партнерстве с крупнейшей компанией «Такси» мы сделали историю, когда ребята утром приехали, получили путевой лист.
2: Иван Янковский, Юра Борисов. Паулина, почему ты не присоединился? Это был бы вообще фурор.
0: Очень хороший вопрос.
5: Паулина нам не может этого простить до сих пор, но мы как-то что-то пожалели, видимо, ее.
0: Мне так понравилась эта идея, я Пете даже написала ребятам.
5: И они в течение, по-моему, 5 или 6 часов их можно было вызвать по случайному совпадению заказов.
4: По тарифу «Звездный»?
5: По тарифу «Русабалт». Там возникала такая маленькая машинка на карте в виде «Русабалта». Да и, ладно. Конечно, мы это делали прежде всего ради реакции людей, потому что люди, которые садились в машину и понимали, что их везет либо Юра Борисов, либо Иван Янковский, они...
4: Да я думаю, не понимали сначала даже.
5: Они выдавали совершенно разные непосредственные реакции. Девушки смеялись, стеснялись. Там был даже один китаец, с которым Ваня говорил по-английски. И это было очень круто, потому что это невозможно подставить, да, невозможно придумать, ты сразу выкупаешь, да, зритель сразу видит, это реально, или это актер, который изображает что-то. А тут эти непосредственные реакции, они с ними разговаривали, они их приглашали на премьеру, они им дарили билеты на премьеру, обсуждали все подряд, от любимых песен до маршрута.
4: В общем, настоящие таксисты.
5: Да, да.
2: Они все теперь должны прийти на премьеру, я так понимаю.
5: Да, так-то я актер, но таксую для удовольствия.
4: Ну да, потому что ставка маленькая, к сожалению, у Борисова с
2: Петр, если я ничего не путаю, то ваша цитата. Для меня главный критерий успеха не касса, а след, который оставляет фильм. Вот по вашему мнению, Паулина, Петр, что даст зритель «Битвы моторов»? Какой след она оставит?
5: Ну, я вообще очень давно мечтал поработать с Паулиной. Прежде всего, как с актрисой, но еще у нас есть возможность как с сценаристом и режиссером поработать, потому что Паулина и прекрасный сценарист, и делает шаги в режиссуру тоже. И как-то что-то не получалось, и Паулина прекрасная, тончайшая актриса, красивая женщина и прекрасный человек. Поэтому я считаю, что для нас это большая удача, потому что да, у нас есть 2 классных парня, но нам нужна была не менее классная героиня, и мы ее как бы чудом получили, и я думаю, что, мужчины будут восторгаться ей, женщины сопереживать. Получат удовольствие, я думаю.
0: Спасибо, Петь, спасибо. Я еще думаю, что такое кино очень двигает индустрию вперед. Вообще, в целом, все цеха получают огромный, невероятный киносъемочный, постановочный опыт, поэтому это кино двигает индустрию, тоже это важно, это тоже след, в общем, значительный достаточно.
4: Но ты не прикладывала свою руку там к сценарию?
0: Нет, я там актриса.
4: Ты только...
2: Все еще впереди, все еще понятно. Только начинается. Друзья, «Битва моторов» с 8 октября во всех кинотеатрах России. Спасибо огромное Паулине Андреевой, что поучаствовала в разговоре.
4: За краткий дружеский визит.
2: Яркую, прошедшую в дружеской обстановке. Петр Ануров, спасибо большое. Петр, желаем удачи, ну и до встречи на «Битве моторов».
5: Идите в кино, спасибо.
0: Моя семья сейчас слушает, я всех попросила подключиться. Я хочу передать привет маме, папе, дедушке, бабушке, своим в Петербурге братьям.
2: Всем привет! Огромное спасибо. Огромное спасибо нашим гостям. Привет всем родственникам. До встречи на «Битве моторов».
5: 8 октября.
0: Все в кино. Спасибо.
6: Реклама.
7: Трудно дышать без капель?
8: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация 1 день.
7: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
8: Телефон 46 20 20.

0: в эфире.
1: Друзья, и вновь вашему вниманию пародийно-развлекательная, научно-познавательная и рифмоизобретательная рубрика «Мурзилки The Best», где мы представляем вам лучшие пародии, спетые нами в эфире за четверть века. Ну, и давайте сегодня начнем так. «Когда к стакану липнет взгляд, отдерни руку, водка яд».
2: Спорт с буквы О – сила, а с И – могила.
3: Из рабочей гущи выгоним пьющих.
1: Это, кстати, реальный агитпроп из советских времен таким образом.
2: А у тебя агитка дома завалялась?
1: Да, да. А руководство страны боролось с пьянством нашей СССР. Вот пытались в нашей стране и сухие законы, напомню, вводить, и ларьки сносить, и придомовые алкомаркеты закрывать уже в наше время, и вводить ограничения отпуска в одни руки. Но, однако, проблема алкоголизации по-прежнему актуальна. Мы переняли эстафету, как говорится, но в наше время такими вот лозунгами, пожалуй, никого не проймешь, запретами ничего не добьешься, мы уже это поняли, и поэтому решили выбивать клин клином. Давайте вместе с вами сейчас вспомним новость от 2011 года, которая легла в основу нашей антиалкогольной пародии. И касается она запрета продажи алкоголя после 23 часов.
2: Тогда как раз ввели, да?
1: Представляете, да. Когда-то стеллажи с алкоголем, оказывается, не обматывали вот этой желтой лентой. Купить можно было все и в любое время.
3: Ну, знаешь, в Питере-то вон до 22, поэтому в Питере не всегда пить.
2: В Бурятии, в Алтайском крае до 9, до 21.
1: Да, да, да, да.
2: Было еще предложение от Хамзаева, деятель, да, вообще запретить продавать алкоголь в праздничные дни.
1: Ну,
2: и вообще... где-то действует в регионах,
1: да,
2: оно, кстати.
1: Кстати, на это тоже реагировали. Да. Да. У нас вообще по поводу алкоголя, мне кажется, одна из самых больших папок с пародиями.
2: К
1: там можно
2: это?
1: Было
2: почему?
1: Альбомов 20, наверное, выпустить.
2: Да кто-то выпустил.
1: В общем, друзья, на часах сейчас 19 часов 53 минуты, значит, пока еще можно петь пародию от 2011 года.
0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф».

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участвовать в саммите, который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Дональд Трамп, по его данным, также приглашен председателем КНР Си Цзиньпином и намерен посетить мероприятие. В Кремле считают вероятным, что хозяин саммита, председатель КНР, может выступить с инициативой организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, если оба лидера прибудут в Шэньчжэнь.
3: Про задержание.
2: Суд в Абхазии арестовал на 2 месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве российской туристки. Девушка 2000 года рождения приехала отдохнуть в Гагру с подругой и должна была уехать 24 сентября, но решила остаться еще на несколько дней, после чего перестала выходить на связь. Поиски начались после обращения ее родственников. Тело девушки с признаками насильственной смерти позже нашли у дороги в районе Бзыбского ущелья. Подозреваемого задержали 27 сентября. Он признался, что во время ссоры задушил туристку в съемной комнате в селе Псахара, а затем попытался скрыть следы преступления.
3: Про выплаты.
2: В следующем году в России хотят повысить выплаты семьям с невысокими доходами. Об этом известием рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, единое пособие и связанные с ним выплаты могут вырасти на почти 7%. Повышение затронет семьи с детьми до 17 лет, беременных женщин и родителей, которые получают выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет.
3: Про недвижимость.
2: Средняя цена квартир на первичном рынке в 16 крупнейших городах России в конце сентября достигла 274 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Недвижимость» со ссылкой на собственное исследование. Несмотря на ожидание изменения условий по семейной ипотеке с 1 октября, которое анонсировали еще в июне, на динамике цен это практически не отразилось. Основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Авторадио рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке жилья в новостройках.
4: С точки зрения того, что может сейчас уже имеет смысл бежать и что-то покупать, ну, во-первых, надо понимать потребность. В чем потребность реально? Второе, нужно посмотреть, что вообще происходит с ценами на данный конкретный объект. И, как мне кажется, нужно провести системный сравнительный анализ. Если вам нужна какая-то локация, какой-то конкретный район, посмотреть все, что строится там, посмотреть сроки, пообщаться со всеми застройщиками, поговорить с ними о возможных скидках, о цене, об условиях оплаты. Ну, например, сейчас застройщики начали предлагать более комфортную схему взаиморасчета.
2: При этом эксперт отметил, что снижение темпов роста цен на новостройки наблюдается уже давно. Курс доллара на завтра 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ох, как у нас сегодня все энергично, не успели уйти прославленные продюсеры и актриса, как в студию врываются знаменитые...
1: Не менее прославленные.
0: Да, один из самых популярных исполнителей в нашей стране. Танцор, актер, композитор Нилетто!
2: Данил, привет! Автор, как вы мягко стелите. Всем большой привет. Мы почти готовы. Ну, не, мы всегда готовы. Прически, видите, у нас уложены.
0: Это главное.
2: Костюмы надеты. Ну что?
0: Ну что, очень рекомендуем смотреть живой концерт Нилетто на телеканале Музыка Лайв прямо сейчас, потому что мы уже начинаем. Нилетто, живой концерт. Погнали!

0: Но блокбастер!
1: Блокбастер здесь!
2: Я хочу еще раз поприветствовать всех слушателей, всех, кто присоединился к нам. Всех слушателей, видеозрителей, зрителей.
0: Все смотрят, да.
2: Хочу коротко, быстренько познакомить всех, кто видит, со своей командой, кто еще не знает. Егор.
0: Привет,
2: один
0: Егор.
2: Из двух незаменимых наших артистичных, харизматичных танцоров. Сегодня с нами нет Лёшки Плута. Дальше объясню, почему. Конечно же, Андрей Энди, тот человек, с которым мы пишем всю эту музыку, он
0: здорово,
2: здесь.
0: Здорово, Андрей!
2: Вот, а Лёшки нет
0: у
2: сегодня...
0: У Плута собственный проект, я так понимаю.
2: У Плута да, песня на первом месте в чарте ВК.
0: Да, ты вот. Чё?
2: А, да, круто. Поэтому он празднует это дело. Нет, сегодня у Лёшки...
0: Свика.
2: У Лёшки Плута.
0: Плута.
2: У Лёшки Плута. Так. У нашего танцора из команды, который уже музыкант, артист. Очень крутейший. И скоро, надеюсь, вы все о нем узнаете, услышите. Мы будем безумно этому рады. У него операция на связке.
0: Да ты что?
2: Очень важная, да.
3: Здоровья.
2: Ну, здоровья. Он сегодня готовится к операции. Завтра у него операция утром. Вот. Так что ему здоровья. Поэтому сегодня мы, так сказать... Не полным составом, но я надеюсь, это не помешает нам с вами провести время с кайфом.
0: Ясно. Не лето, как лето?
2: Да не лето?
0: Да, удалось
2: кибер-котлета.
0: Отдохнуть.
2: Знаете такое, кибер-котлету знаете?
0: Кибер-котлета нет.
2: Я же еще кибер-котлета.
0: В каком плане?
2: Кибер-котлета, знаете, кто такой?
0: Нет. Это какой-то новый супергерой или что?
2: Я не знаю. А лето шикарное, да.
0: Ну, удалось отдохнуть, Дань, или как? Как вообще у тебя прошли эти 3 месяца?
2: И отдохнуть удалось, и самое главное, поработать. Было когда, и это замечательно.
4: У тебя скоро день рождения.
0: Юбилей.
4: У тебя юбилей.
2: Ух ты, я опять про это забыл.
4: Мы очень любим юбилей, мы очень любим, значит, собирать эту информацию. Ты любишь свой день рождения? Вот как праздник, как такой вот отдельный день?
2: У меня нет какой-то супермании по этому празднику. Я его особо не жду. Наверное, раньше был какой-то период, когда я даже не любил свой день рождения. Точнее, не то, чтобы не любил, я к нему нейтрально отношусь. Mm-hmm. И в этот день готов принять тот факт, что я могу в этот день работать или день рождения не праздновать, mm-hmm. проводить в этот день время на тренировке. Но так как этот праздник касается не только меня и моих близких, соответственно, бывает такое, что этот день я уделяю свое время, чтобы
4: близким было хорошо.
2: И для них, да, чтобы у них была возможность меня поздравить, меня увидеть, со мной пообщаться.
0: И выпить по протеиновому коктейлю.
2: Нет, просто суть в том, что нельзя быть эгоистом и просто прятаться. А бывало такое, что я просто прятался и не праздновал.
4: Ну ты теперь исправился.
3: Но ведь еще один юбилей в этом году ты должен отметить, поскольку 10 лет с начала творческого пути.
0: Мы выяснили.
3: Да, с момента, как ты сделал группу, в которой выступал под псевдонимом Данил Хаски.
0: Нет, мы спрашиваем тебя. Это с момента, такое? Когда ты создал группу? Ну, просто мы услышали, что юбилей.
2: Мне кажется, либо какая-то здесь в информации. 10 лет отматываем, 16-й год.
0: Да.
2: Слушайте, я не помню даты, честно, даже, при том, что музыкой стал я заниматься еще, наверное, точно до того момента, возможно, официальный релиз был в 16-м, не знаю. Вот первый официальный релиз на площадках, какая-то была песня «Наедине» с Андреем Али. Когда она вышла, я не знаю. Вот сейчас Андрей вас смотрит.
0: Ну вот, а мы тебя поздравляем. Понимаешь, мы все посчитали, у нас юбилей. И у нас юбилей, и у тебя юбилей.
2: Просто музыкой ты занимаешься уже больше.
0: Ну, это понятно, да. Это понятно.
2: А у вас-то вообще авторадио сколько лет?
3: Мурзилкам 25.
4: Нам 25 лет.
3: Шоу наше.
2: Сколько киберкотлет вам у вас?
4: 25 киберкотлет.
2: Да?
0: Мне нравится, что Даня сегодня пришел с подарком. Ну, и для себя, и для нас, да.
2: Хорошим настроением.
0: Подожди, ты же ментоловую же подогнал. Мы тут не могли ее припарковать, говорят, на парковку не влезал автомобиль.
2: Нет, я не на ментоловую приехал.
0: Ты не на ментоловую?
2: Я на черненькой приехал. Да, ментоловая стоит в гараже. Ментоловая, она в студию, все равно залетает легко с ноги в качестве песни.
0: Ментоловая 26RB. Давай скажем просто, может быть, кто-то не знает, что такое RB.
2: Ну, можно сказать, по колхознику 26RB... Это двигатель, один из самых культовых, легендарных двигателей японских заводов GDM от Nissan Skyline 34 GTR.
0: Ну давай тогда, к черту экономия бензина.
4: Как
0: погнали.
4: Романтично все это звучит, боже мой.
0: На ментоловой, премьера песни, Нилетто.

0: Конечно, с премьерой песни.
1: Как он урвался.
2: Имею в виду, такие эксперименты уже в его возрасте заканчиваются одышкой.
3: Скоро будет уже традиция.
0: Немножко потанцевал.
3: Каждый наш врыв на авторадио. Твой врыв сюда.
0: Легко. Друзья, продолжим через пару минут.
4: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
5: Реклама спонсора.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 10, плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Реклама.
6: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
7: Сероженетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
8: Внимание! Ликвидация склада белорусской обуви. С 29 сентября по 3 октября скидки до 35% на все. Кожаная обувь от 2500 рублей, а при покупке двух пар третья в подарок. Обувь для всей семьи. Натуральные, удобные, комфортные. Осень и зима в наличии. Поспеши. Город Балаково, кинотеатр России, Минская, 61А, с 10 до 19.00.
9: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега Клиник будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: в эфире.
1: Настоящий отжиг сейчас в эфире Авторадио устраивает Нилетто и его компания. Данил, продолжаем.
2: Ну, конечно же, не без вашей помощи.
3: Ну, как без нас?
4: Но ну это что, эпизодические были выходы.
2: Ждем дроп этого видео.
1: Дроп? Хорошо.
2: Ну, когда публикуете. Тогда, кстати, залетел нормальный видосик, да? С прошлого раза, когда
1: мы врывались. Можем, да.
2: Там, ну что? Вот так делали мы.
1: Погнали. Дальше.
2: Доброе лунное. Для вас с большим удовольствием. Делаю.

0: Прям лирика-лирика.
1: Еще какая.
2: Данил, расскажи, пожалуйста, вот эта вот песня попадет на танцевальный рейв-концерт.
3: 4 ноября в стадиуме.
2: Да.
3: И 20 ноября...
2: А2
3: в Питере. А2.
2: Ну,
3: Москва,
2: так что?
3: 4, 20. Да, у нас «Добрая лунная», наверное, будет так звучать. Потому что она и так уже в рэве. Это такой полетный афрохаус. Здесь можно нормально так разноситься и улетать. Вот. Будет много других особенных версий, необычных, люто в динамике переделанных. О чем мы сейчас говорим? 4 ноября в Москве.
2: О том, что в танцевальном рейв-концерте. Да. Чем он от обычного
3: людей,
2: отличается, собственно.
3: Для людей, да? Хочу еще раз, да, вот прям, чтобы понимали, о чем мы сейчас говорим. Вы-то в курсе, я в курсе. Вот, дорогие слушатели, у нас 4 ноября состоится, 4 ноября и 20 ноября, Москва и Питер, соответственно, состоится два концерта. Они будут уникальны чем? Тем, что мы хотим разово сделать. Возможно, если этот формат нам понравится, мы будем экспериментировать еще. Лучше брать, переводить дальше в концерты подобного плана. Но не пропустите эти два концерта, потому что это будет максимально танцевальный рейв. У нас не будет лиричных песен, лиричных в плане, что медленных. У нас будет постоянно качать BPM, он разгоняться будет, чуть ли замедляться, а потом ускоряться еще жестче. Это будет лютый дискач.
2: В общем, кто хочет похудеть, добро пожаловать.
3: Ну, знаете как, кто как себе позволяет потанцевать.
2: А
3: если
2: нет,
3: кто позволяет, можно и дома как бы худеть. Вот. Да в целом худеть не надо, нужно приходить на концерты не лето, 4 ноября в Москву,
2: Данил,
3: и 20 в Питер.
2: Слушай, мы хотим
3: Андрей
2: просить...
3: Андрей очень много версий сделал, крутых я их слышал, и поверьте, стоит прийти. Стоит
2: обязательно.
3: Прийти. Слушай, ну, одна. Да,
2: хотим
3: одна
2: поставить ей музыкальный диагноз прямо сейчас, поскольку у нас есть проект «Распаковка», который мы делаем вместе с Яндекс.Музыкой, где предлагаем приходящим к нам звездам, так сказать... раскрыть свой музыкальный мир. Что у тебя на повторе, чем ты, собственно, увлекался раньше? Попробуем это сделать. Поехали.
4: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
2: Итак, кому ты в последнее время отдавал сердечко на Яндекс.Музыке?
3: Себе.
1: Молодец.
5: Правильно,
3: и
5: зато
3: Плута.
5: Честно. И Плута, понятно.
3: Лето Плута.
5: А вот недавно ты признал...
3: И Брута вышел.
2: И Брута.
3: Трое с двумя буквами Т. Брута, Плута, не лето.
5: Недавно признавался, что Линкин Парк — это идеальная группа. В чем их идеальность, по твоей версии?
3: Они идеальны для меня, они мне подходят максимально всем. Это идеальное сочетание в то время, когда я был молодой, застала меня эта группа. Это идеальное сочетание для меня. Они включают в себя электронику, включают в себя рэп, включают в себя рок. И... безумное количество красивых поп-мелодий для меня. Очень крутых мелодий. Мелодии, энергия, это все, да, вот меня застало в то время, в нулевые, поэтому я тот, как он, стонущий, ноющий миллениал, который не метал в нулевых, чуть-чуть присел, послушал, да, Линкин Парк для меня, наверное, я не скажу, что прямо я их слушаю взахлеб каждый день, это просто та группа, которой я отдаю свою душу и сердце, как группу, на которую я пришел бы с концерта.
2: На концерт сам бы пошел, да.
3: Пришел. Наверное, это был бы самый искренний приход на концерт, и я бы кайфанул, наверное, больше всего там.
2: Ясно. Давай теперь распакуем твое творчество. У тебя более 7 миллионов слушателей в Яндекс.Музыке в месяц. Это просто потрясающий результат. И тройка самых горячих хитов от Нилетто. Третье место — «Громче города». СКБ, понятно.
3: На
2: далее. Да, в Яндексе. Второе место — «Не вспоминай». И на первом месте — «Худи». Спасибо, Данил, за распаковку. И прежде чем мы послушаем самый любимый трек от Нилетто, напомню, что кто хочет распаковать музыкальные итоги этого года, это можно сделать 21 ноября в Лайф-арене. Ну а теперь «Худи».
4: Вечернее шоу
6: «Мурзилки».
4: Распаковка.
3: Мы версию для вас, дорогие,

Слева брат, справа брат, бандой мы в аппарат. Полный бак МСК from ЕКАТ. Вместе на клуб парад, тут так много девчат. Каждый рад, ну а я в этом клубе, если честно, без тебя я не кайфую. Пусть город знает, без нее я не тусуюсь. Думай, что хочешь, никого здесь не целую. Хуй, а теперь вы прыгаете.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
8: Мой шанс заработать денежек.
7: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
9: Это издевательство над звездами.
7: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
10: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
11: Давно вы знакомы?
12: Давно.
13: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов.
14: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
16: По субботам в 17:00. Категория 16+.
17: Авторадио.
18: Мурзилки Лайф.
19: 25 лет на Авторадио.
20: Продолжаем смотреть и слушать живой концерт «Нилетто», слушать на Авторадио, смотреть на телеканале «Музыка Лайф». И сейчас свежий трек. Медленный, но очень красивый. Да? Пустяк?
21: Грустный, медленный и очень красивый. И очень новый.
22: Сердце оружие.

Сердце оружие, не хватает нам дружбы, мир и холодными лужами расплавляет мне жизнь мою, может быть, к лучшему.

0: промолчи или сорви.
1: Та самая работа с Брутом, премьерная.
2: Да, песня с альбома «Goddamn 3», который вышел 26 сентября у Брута. Песня входит в альбом. Спасибо большое, Брута, за возможность принять участие. Шикарный альбом, слушайте.
1: Давай счастье сейчас добавим в эфир, а?
2: Сейчас будет, счастливым, конечно, у нас разные эмоции. Мы полиэмоциональны своей музыкой.
1: Погнали.
2: Забирайте.
1: Давайте танцевать.
2: Дорогие слушатели, чувствуйте себя счастливыми каждый день. По-своему.

0: Друзья мои, вот счастье-то привалило. Не лето у нас с живым концертом. И еще одна композиция через несколько минут.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
4: Вольск. Коммунистическая, 19А.
3: Телефон 8-937-266-55-00.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания.

0: Итак, не лето у нас с живым концертом здесь, друзья. Если хотите натанцеваться просто на год вперед, 4 ноября в ВК-стадио в Москве, 20 ноября А2 Санкт-Петербург, танцевальный рейв-концерт от не лето.
1: Без остановки.
0: Ну, посмотрим
2: практически.
0: Там.
3: Я так хочу, чтобы без остановки было, чтобы вы пришли и потанцевали до конца, чтобы ушли,
1: чтобы не уходили
3: в мокрой одежде.
0: Смотри, а то мы выйдем
3: чтобы
0: этим.
3: Чтобы ушли мокрые.
0: Как балет у Тани Булановой на сцену. Покажем, класс, выкинем коленца.
3: У нас все будет шикарно, эти концерты, да, правда, не пропускайте. Все, кто сейчас слышит эту информацию, обязательно посетите концерт, потому что мы их потом, скорее всего, не скоро еще повторим. Да и в целом, если говорить про остальные концерты, у нас же еще концерты. Екатеринбург, Новосибирск, по-моему, Краснодар.
1: Ой, вот Новосибирск сейчас обрадует, потому что сейчас Новосибирск исписался.
3: Минск. В общем, есть ряд городов. Заходите ко мне в соцсети, там найдете ссылки. У нас всего 6 городов или 5, где мы еще сделаем программу. Кстати, ее сейчас обновляем. У нас очень много всего нового, чего еще, на самом деле, не показали. У нас контент сейчас свеженький, мы его допиливаем. Свет. Я сам лично сижу и кручу свет со своим инженером. Мы крутим свет, каждую лампочку, каждый хэтик по движениям, чтобы все совпадало. Никто такого не делает.
1: Круто, все, сам,
3: все, все
1: сам.
3: Ребята, бедолаги, кто в Москве крутит свет, скажут, а мы круто сделаем, артист даст им денег, они ему сделают, и артист скажет, о, как круто, а я сам кручу. И будет еще круче, чем у этих всех.
0: Сейчас все напишут, что не лето экономят на световиках.
3: Нет, лето, наоборот, трудится и сидит целыми днями уже, месяц крутит свет, чтобы на концерте был крутой свет, а не вабы как. Кто-то там где-то накрутил. И еще экраны делаем, а еще костюм у нас новый будет скоро.
1: Ты съешь?
0: Сам!
1: Сам шьешь?
0: Да, конечно. Ниточка к ниточке, вот, пулочка к пулочке.
3: Мы по костюмчикам добавили некоторые элементы, которые скоро интегрируем. В общем, жду вас на концертах.
0: Финальная песня.
3: Вот. Финальная песня. Одна из новых версий песни старой, которую, возможно, кто-то знает, и вам будет радостно ее слышать.

0: грустишь и смотришь на меня. Ты люби, люби, не уходи, подумай, все равно ты будешь моя.
1: Без своих подружек вновь осталась глупой, напилась и едешь на меня.

0: друзья, спасибо огромное. Шоу «Мурзилки Лайф» подошло к концу. До новых встреч. Пока. Спасибо.
1: Спасибо. «Мурзилки Лайф».
2: 25 лет на Авторадио. Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+. Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: По синему морю, к зеленой земле.
4: А вы маму не видели?
5: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
6: Ну, что там у вас на Невском?
7: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
9: Ради хорошего!

0: 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Ярославской области завершили работу на месте пожара на заводе пиротехники. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В селе Кубринск под Переславлем-Залесским Ярославской области завершены работы по ликвидации последствий пожара на заводе пиротехники. В результате происшествия погибли 14 человек. Личности всех жертв установлены. Еще одна женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Из-за взрыва на предприятии были повреждены 9 многоквартирных домов. Часть села осталась без электричества. Из близлежащих детских центров провели эвакуацию. В регионе объявлен траур. Следственный комитет расследует дело о нарушении промышленной безопасности, повлекшим гибель людей. Задержан генеральный директор завода, говорится в сообщении.
0: Про власть.
1: В новом созыве Госдумы утверждены 2 первых заместителя председателей и 9 заместителей, всего 11 человек. Об этом сообщил глава временной депутатской группы Виктор Пинский. На пост первого вице-спикера партия «Единая Россия» предложила Ирину Яровую, а также выдвинула Владимира Васильева, Александра Жукова, Виталия Савельева, Анну Кузнецову, Алексея Гордеева и Виктория Абрамченко в заместители председателя.
0: Про рекомендации.
1: Фантазии о желаемом будущем способны снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам в жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. По словам эксперта, у многих людей мечтательность со временем превращается в способ отвлечься от неудовлетворяющей реальности, напоминая эффект обезболивающего. Мысли о лучшем делают человеку легче, но не меняют его положение. Системный психолог Елена Сурина в беседе с Авторадио рассказала, почему людям трудно превратить мечту в цель.
2: Чаще всего люди привыкли мечтать о том, что никогда не сбудется. А цель – это то, что более приземленное, во что действительно человек привык верить, что он может этого достичь. Чтобы мечта стала целью, во-первых, он должен задать себе несколько вопросов. Как мне достичь эту мечту? За какое время я могу? Как мою мечту превратить в цель? Эту цель или мечту разделить на несколько разных маленьких шагов, спланировать на ближайшее время какой-нибудь маленький шаг и просто попробовать.
1: По словам специалистов, постоянное зацикливание на мечтах может надолго оставлять человека в ситуации, которую он в действительности хотел бы изменить. Например, откладывая решение о смене работы или запуске собственного дела в пользу фантазий.
0: Про животных.
1: Каждый 6-й россиянин тратит на домашних животных больше средств, чем на собственные нужды, показал опрос финансового маркетплейса Выберу.ру. При этом 28% участников тратят на питомцев столько же, сколько на себя, а большинство расходов на личные нужды все же выше. Основная статья расходов – это корм, на который в среднем уходит 6 тысяч рублей в месяц. На ветеринарные услуги и лекарства владельцы животных в среднем тратят 5 тысяч рублей в месяц. 9% опрошенных отметили, что отдельные месяцы их затраты на ветеринаров превышают 10 тысяч рублей. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 43 копейки. Курс европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: общества ствола.
1: Друзья, побыть одному иногда приятно, но согласитесь, когда звучит любимое авторадио, как-то хочется оказаться в теплой, хорошей компании. Да, собственно, в ней-то и оказываемся мы все вместе. Прекрасного часа, дорогие мои. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте. Ну что, у нас сегодня масса поводов для хорошего настроения. Для того, чтобы отметить что-нибудь. День печенья, например, отмечается. Гастрономический праздник, который посвящен популярной выпечке, да. Можно, если есть время и желание, зажечь духовку. Ну и сегодня Всемирный день сердца. Дата посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, а лучшая профилактика, это, мне кажется, хорошая музыка и прекрасное настроение.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 10, плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.
1: Реклама.
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
7: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
10: Водить научите?
11: Юра Борисов.
12: Иван Янковский.
9: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
13: А где тормоз? Стойте!
14: Битва моторов. В кино с 8 октября.
15: 12+.
16: Я слышал, на Невском новое преступление.
17: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
18: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
19: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
20: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
21: Авторадио.

пол своей жизни за звезду отдают, наверное, астрономы и господа офицеры, да, в случае первых небесные объекты открываются и фиксируются, ну а вторым они падают на погоны. Ну а вот в прямом эфире любимого авторадио звезды музыкальные, друзья. И частенько они приходят к нам в студию и блещут здесь своими талантами во время живых концертов. Все это, конечно же, происходит во время вечернего шоу «Мурзилки Лайв». Огромное количество чудесных и любимых нами артистов действительно исполняют свои прекрасные песни. Кстати, если вы эти концерты пропускаете по каким-то причинам, не отчаивайтесь. Всегда можно зайти на сайт авторадио.ру и в специальном разделе пересмотреть. Всем чудесного вечера. Олег Пивунов у микрофона. Это любимое авторадио. Всем привет.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: и по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама.
4: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
1: Центр избирком вручил удостоверение избранным депутатам Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Итоги выборов, проходивших с 18 по 20 сентября, комиссия утвердила 25 числа. Всего избраны 450 депутатов. По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, а «Справедливая Россия» 17. Накануне Владимир Путин встретился с руководителями парламентских партии призвал их к совместной работе. Президент также предложил учитывать полезные инициативы партий, не прошедших в Госдуму.
0: Про деньги.
1: Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить больше 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом в документе предусмотрено отдельное исключение, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты. Порядок вывоза более крупных сумм будет зависеть от условий, указанных в документе.
0: Про авиацию.
1: Военный самолет потерпел крушение в Амурской области. Об этом написала газета «Ру» со ссылкой на телеграм-канал. На борту находились 7 человек. По последним данным, 6 погибли. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. После падения на месте начался сильный пожар. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
0: Про новые технологии.
1: В России запустят 3-летний эксперимент с роботами-доставщиками сразу в 34 регионах. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ устанавливает правила их движения. По тротуарам роботы смогут ездить со скоростью до 10 км в час, по велодорожкам до 25. Приоритет при этом всегда остается за пешеходами. Каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К концу эксперимента их число планируют увеличить до 12 тысяч.
0: Про образование.
1: Минпросвещение утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на 26-27 учебный год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства. В список вошли соревнования по 4 направлениям – наука и образование, искусство и культура, физкультура и спорт, а также другие дисциплины. Школьники смогут участвовать в олимпиадах и конкурсах по физике, истории, биологии, географии, робототехнике, финансовой грамотности, киберспорту, живописи, вокалу и другим направлениям.
0: Про безработицу.
1: Доля россиян, которые не могут найти работу год и дольше, выросла почти до 13,5%. В прошлом году показатель составлял чуть менее 10%. По данным Росстата, число таких граждан достигло примерно 226 тысяч. В среднем поиск работы занимает 5 месяцев, при этом женщины ищут новую должность почти на месяц дольше мужчин. Среди тех, кому труднее трудоустроиться, называют молодежь, людей предпенсионного возраста, а также секретарей, администраторов и менеджеров по продажам. При этом общий уровень безработицы остается рекордно низким – 2,3%. Кадровый дефицит сохраняется в производстве, строительстве и рабочих профессиях, тогда как конкуренция за офисные вакансии растет. Курс доллара на завтра – 84 рубля 43 копейки, евро – 96 рублей 6 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

А знаете, конкретика в отношениях характеризует все-таки сильного человека, чем вот эти гадания на ромашке «люблю», понимаешь, «не люблю», говори уже как есть. Друзья, с огромной любовью к вам, с лучами добра и пожеланиями прекрасного вечера. Здесь в студии любимого авторадио Олег Пивунов. Здравствуйте, дорогие мои. Ну что ж, мы по волнам любимого радио двигаемся только вперед. И, конечно же, будем наслаждаться прекрасной музыкой, ритмы, которые нам с вами помогают и строить, и жить. Хотя строить, наверное, уже не нужно. Время подходит отдыхать. И эти минуты, эти часы, которые выдались для отдыха, мы посвятим исключительно себе. Всем еще раз привет!

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Авторадио.

0: Нет ж, друзья, если хочется что-то сказать, то делитесь этим. Например, с Авторадио делитесь своими мечтами, да, и они обязательно сбудутся. Как это сделать? Зайти на сайт авторадио.ру и в рамках игры «Много денег» поделиться своей мечтой, заменить гудки на мобильном на гимн Авторадио и ждать звонка из нашей студии. Возможно, во время суперфинала ведущие позвонят именно вам. Ну и после... Как вы назовете играющую песню в эфире, ваша мечта, возможно, сбудется.
1: Но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио. Номер 1.

если соответствует сезону, друзья, и той картине, которая уже за нашими окнами, то лучше, конечно, в термосе иметь что-нибудь пряное, горячее, вкусное. Осенний лес вокруг, желтые листья, какая-нибудь скамеечка у клена. И неплохо было бы захватить с собой колонку, чтобы на комфортной громкости слушать прекрасную музыку, звучащую в прямом эфире любимого авторадио. Всем привет, друзья, зовут меня Олег Пивунов. Если до такого еще дело не дошло, ну мало ли, то планируйте походы в лес. Говорят, очень настраивает, чтобы подумать о чем-то прекрасном и вечном. Ну а если вас прямой эфир застал на работе или в дороге, то счастливого вам пути и хорошей службы. Олег Пивунов меня зовут. Страна, здравствуй.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Да уж, друзья, не знаю, как у вас, а у меня лично такая мечта была. Ну, знаете, сочинить какой-нибудь супер-мега-хит на все времена и получать, что называется, гонорары. Ну, или изобрести какое-нибудь программное обеспечение, не знаю. Ну, патент такой, чтобы хватило до конца жизни. Но, тем не менее, друзья, об этом можно только мечтать, а везет единицам, поэтому продолжаем трудиться ежедневно, в том числе на ваше благо. Это «Любимое авторадио», и хорошей музыки будет очень много. Настраивайте приемники и давайте вместе помечтаем о чем-нибудь хорошем под зажигательные ритмы, которые звучат в эфире первого автомобильного радио нашей страны.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

0: вот и не все. Осень-то продолжается. Скажем спасибо сентябрю за красоту, за тепло и прочие радости. Продолжаем наше путешествие, которое в любое время года прекрасно. А потому что вместе с первым автомобильным. На связи Олеся Соболева. Ловите привет.
1: Если

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

А это вновь я, никакой не мираж, Олеся Соболева у микрофона, всем настроенным на Авторадио большой привет. Мы строим смелые планы на эту осень, делаем громче приемник, ведь вместе точно теплее.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

иногда даже и вопреки. Живем, радуемся и богатеем. С Авторадио ведь все возможно. В самом разгаре счастливый сезон суперигры «Много денег». 5 миллионов рублей тают. Из 5 желаний 3 мы уже исполнили. Закрыть автокредит, например, на 1 300 000 рублей. Поздравляем Веру Лаврикову из Москвы. 1 миллион рублей получил наш второй победитель Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Профессиональную фототехнику хотел Игорь Чугляев из Москвы, и Авторадио эту мечту тоже исполнила. Впереди у нас 2 суперфинала и более 1,5 миллиона рублей. Так что меняйте гудки в мобильном на наш гимн. Делитесь мечтой на нашем сайте и ловите привет на удачу. Олеся Соболева у микрофона.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.